0: чиновников не поймет. А потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет, но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет, мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто не годен по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010. Потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что, сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
5: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле у меня просто обвалился потолок.
6: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, пролетел и улетел.
4: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
7: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная.
8: О! О! Господи!
4: С Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
4: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
9: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете? 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
10: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
4: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Активистка из Новочебоксарска Лилия Романова обратилась к жителям города с призывом защитить отрезок набережной Волги, который незаконно передали частным застройщикам, лишив горожан прогулочной зоны.
12: Вот Романова Лиля. Я проживаю в городе Новочебоксарске в микрорайоне Иваново. Я узнала такую новость, которая меня повергла в шок. Нашу набережную, наши реки Волги огораживают заборами, и теперь нам туда нет входа. Я посмотрела всю эту природу. Это ужас, там что творится. Дорогие друзья, мы теперь к Волге просто не сможем пройти. Семенов, Бог все видит. И вам за все воздастся. Не может быть, чтобы власти городские не знали, что творится. У нас не будет набережной. Мы не сможем спуститься к Волге с детьми. Это, товарищи, просто катастрофа. Новочебоксарцы, выступим за сохранение нашей набережной. Иначе олигархи все оттяпают, и мы останемся без ничего.
3: Главные новости дня.
4: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
4: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
13: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
4: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
14: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горячем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
4: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Миллиардер Герман Стерлигов предложил отбирать у женщин смартфоны, которые он считает главной причиной разводов в России.
15: Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод. Будет, она убежит, сойдет с ума. Не может человек держать в руках смартфон и не сойти с ума, особенно женщина.
16: Почему?
15: Да потому что это атака.
16: Почему именно женщина?
15: Вы были когда-нибудь в интернете? Бывали там?
16: Конечно.
15: Ну и я тоже. Поэтому что тут? Это все, кто бывал в интернете, кто при памяти, все поймут, о чем я говорю.
16: Есть те, кто устояли от этого.
15: Да никто не устоял. 100% разводов. Вот сейчас 100% разводов. Не 99, а 100%. И это что означает? Это означает, что это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. До этого тоже были разводы, но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся.
16: Да,
15: и смартфон у всех в руках. Совпадение? Не думаю.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» Самые важные высказывания дня.
2: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
17: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И по, в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 25-м году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
2: И эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
18: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Жительница Уфы похвасталась в Reels 4 квартирами и сразу попала под налоговую проверку.
19: Не выкладывайте рилсы про заработок, крупные покупки и количество квартир, если вы не готовы к проверке от налоговой.
20: В апреле я выложила такой рилс, и он залетел.
21: Мы семья из Уфы, у нас 4 квартиры. Да, звучит красиво, но давайте честно. Платежи по ипотеке 90 тысяч в месяц.
20: А через 2 недели мне приходит требование. В течение 10 дней предоставьте выписки по всем счетам за 2025 год. Я все собрала, отправила, думала, все. Но еще через месяц новое требование. Теперь выписки по всем счетам уже за 3 года. И срок 5 дней. И вот, я на последнем месяце беременности. Теоретически могу родить даже в банке. Стрессую, бегаю по этим банкам, стою в очередях, собираю выписки даже на счета закрытые и даже открытые в 2018 году, где простая рассрочка на кухню в Икее была. А самое главное, проверка шла в отношении меня как физического лица. Я даже ездила на консультацию налоговую, сотрудники сами не понимали, почему такая проверка. В соцсети сейчас это внимание налоговой. Если налоговая посчитает, что вам все-таки хорошо живется, будьте готовы это доказать документально, даже если вы просто физлицо.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете, понимаете, как какой-то Штирлиц в радистской 5. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она являет собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу, потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегут все как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывает, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных бортов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь Бомбардье, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да. Но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете? Просто они идут в абсолютной радиотишине. Их может быть два или три. А ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть над рукой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним им. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, за всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то. Установить где-то жучок. Где-то какую-то подцепить информацию. Или что-то зафиксировать. Или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать кучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Раганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
5: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
4: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
6: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
4: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей, однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
7: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
4: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
7: Как патрон оказался, вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
4: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
24: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
25: А там, короче, в этом статке его тачка, которая взорвалась.
24: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
24: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
9: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
24: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
12: Молчание проигрывает первым. Олег Царев о том, почему скрывать последствия ударов опаснее, чем говорить правду.
13: Несколько слов про информационную войну. Война идет за умы людей не менее ожесточенно, чем бои на земле. Каждый удар, каждая авария становится известна в течение часов. Скрыть события физически невозможно. И борьба идет за то, чья версия закрепится в головах у большего числа людей. Есть два подхода. Первый – скрыть все максимально. Второй – сказать правду, но правильно сказать и правильно интерпретировать. Я сторонник правды. Я считаю, что правда выгоднее молчания. Удар по нефтеперерабатывающему заводу, авария на подстанции, перебои со светом – такое не спрячешь. Люди видят зарево в окне, стоят в очередях на заправках, сидят без электричества. Если официальные источники молчат, ответы ищут там, где их дают. А дают их обычно вражеские телеграм-каналы. Молчание власти люди трактуют по-разному, но всегда не в ее пользу. Как признание вины, растерянность, потерю контроля или желание что-то скрыть. Доверие падает быстрее, чем от самой плохой новости.
12: Пашинян сжег еще один мост. Александр Коц о том, почему Россия больше не стратегический партнер Армении.
14: Цитата. «После событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство, нельзя вообще. Почему тогда Россия и Организация договора о коллективной безопасности в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности?» Конец цитаты. Оказывается, Пашинян обиделся на Россию, не пожелавшую воевать с Азербайджаном за Карабах, а гласно регламенту Организации договора о коллективной безопасности. Страны-участницы должны приходить друг другу на помощь в том случае, если на территорию одной из них совершено нападение. На территорию Армении, повторимся, нападения не было. Пашинян, сам сдавший непризнанную республику как стеклотару, теперь назначает виновной в этом Россию. Раз мы теперь с Пашиняном не стратегические партнеры, то, может быть, пора уже отобрать у него скидку на наши энергоносители.
12: Новый фронт через Беларусь, военкор канал «Пионер запаса» о слухах вокруг мобилизации.
2: В связи с тем, что разного рода чиновники и другие госслужащие ежедневно заявляют о том, что мобилизации не будет, верится, конечно же, в обратное. В опровержение всем этим заявлениям хочется немного намекнуть, что моя поездка в Беларусь не была случайной. Поскольку часть информации стала уже утекать в сеть, мы можем поделиться с вами одним секретом. Итак, по поступающей информации и той осведомленности, которая есть на данном этапе, мы можем предполагать об открытии нового фронта в конце этой осени или начале зимы. Там, куда могут дотянуться наши военные, не открыт пока что только один фронт — Черниговский, соответственно, прямиком до Киева. Сделать это с территории России пока что не представляется возможным. Поэтому я просто еще раз напомню, что неспроста мы ездили с командировкой в Беларусь. Так сказать, по секрету всему свету.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ.
15: Говорят военкоры.
12: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.

0: Окружение находится у власти больше четверти века.
1: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да, в нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там золотой телец, который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
0: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
2: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Адыгеи, работающая на автозаправочной станции в Краснодаре, рассказала, что из-за прилетающих беспилотников боится ехать на работу.
6: Вот сижу уже 22 минуты 9, и мне вообще не хочется ехать на работу. Сейчас листала Инстаграм, посмотрела, что произошло в Краснодаре. А сейчас вообще небезопасно, вообще нигде, наверное, думаю. Особенно я работаю на такой работе, где страшно туда идти. А еще помимо страшно, еще жалко людей. Особенно дедулик, который приходит 2 часа, простоя в очередь, и на 1000 рублей заправляется. Господи, как их мне жалко. А мамочки с детками сидят в жару такую. Вы думаете, что у нас нет сердца? На самом деле очень жалко людей. Даже если вы заходите, мы там смеемся, улыбаемся. Это поднимаем себе настроение, как говорится. Вот. Так что всем терпения. И чтобы у нас здесь было все тихо, в нашей Адыгее, блин. Очень страшно работать, если честно.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше, объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
8: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, ага, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
7: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок.

0: скачок, с 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
1: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
0: Да, и к первому кварталу 26-го года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
1: Угу.
0: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
1: 2,5 триллиона? Ого!
0: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
1: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
0: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
1: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
0: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
1: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
0: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
1: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
0: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
1: Да, антифрод.
0: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
1: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
0: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
1: В смысле?
0: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
1: Меткое сравнение.
0: Машинное обучение анализирует 1000 параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
1: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
0: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
1: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
0: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
1: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
0: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
1: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
0: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
1: Чтобы не светиться.
0: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
1: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
0: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
1: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
0: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
1: Ты про доходность?
0: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
1: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
0: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
1: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
0: О, да, помню это.
1: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
0: Угу.
1: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
0: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
1: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
0: Но не снимает глобальную тревогу.
1: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
0: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
1: Точно.
0: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
1: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
0: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
1: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
0: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
1: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
0: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
1: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
0: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
1: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
0: Стоимость эквайринга, да.
1: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию.
0: Mm-hmm.
1: Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
0: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5%. 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
1: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас. А для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны обратно в тень.
0: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
1: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
0: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
1: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
0: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
1: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
0: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
1: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
0: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими. А более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса. И этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
1: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
0: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
1: Да, при полном отключении мобильной сети.
0: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
1: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
0: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
1: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
0: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
1: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, ну, не нарушал никаких законов.
0: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
1: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
0: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
1: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
0: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
1: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
0: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
1: Получается, формально инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
0: Именно так.
1: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
0: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всей вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
4: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже без конечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагает. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
5: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
3: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
6: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
3: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
7: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
3: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 058 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет. А потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
8: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет. Но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто негоден по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010. Потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Фермер из Краснодарского края рассказал, как сейчас обстоят дела с ценами на рынке зерна.
11: По поводу цен на продукцию сейчас, на неорганическую. Ячмень, в общем, в районе 6,5 рублей. Сейчас в данный момент с места от нас, неорганика. Пшеница просто никому не нужна. То есть с пшеницей ситуация достаточно трудная. То есть какие-то цены называют, там, кто 5 рублей, кто там еще дешевле. То есть, в принципе, ее продавать вообще никакого нет смысла. Ну, ячмень у нас там качество повыше, мы чуть дороже продаем. Но это как неорганику. То есть он пойдет в общее производство, смешается с неорганическим, и будет все как обычно. Разговаривал с организацией, занимающейся бухгалтерским обслуживанием различных КФХ. Так вот, поинтересовался вообще, как чего, кто продает или нет. Говорят, движений по счетам практически нету, то есть особо сильно никто не продает. А в то же время кредиты людей жмут. И что делать, вообще непонятно. Пока что все, вот такая вот обстановка. И, соответственно, зарплату платить тоже нечем. Не знаю, что дальше. Вот все теперь сами в шоке. И пока какая-то такая неопределенная ситуация.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
13: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
12: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами Винглунг и SH-3A такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
14: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
12: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
15: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
12: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Зет-блогер Павел Губарев о неминуемости новой волны мобилизации.
16: Да будет, наверное. Ну, логика. Надо смотреть не заявление, то есть они это совершенно не важно. Это шум. Они не должны по-другому заявлять. У них система выборов, она должна пройти без сучка, без задоринки, значит, плебисцит. Это же как без шума там и так далее. А то, что людей на фронте не хватает, ну факт. Это факт. Причем в некоторых, значит, на некоторых участках, в некоторых подразделениях прямо там очень сильная нехватка личного состава. Тоже не буду конкретизировать, есть у меня примеры, не буду конкретизировать, чтобы не напороться на уголовную статью про фейки. Поэтому мобилизация назрела, она, скорее всего, будет. В каких масштабах и как она пройдет, и каковы будут последствия для общества, прогнозировать не берусь. Но это будет интересно в любом случае.
2: Криминальные новости.
17: Стало известно имя подорванного в Петербурге офицера. Автомобиль военнослужащего взорвался 27 августа в Шушарах. По данным 78.ru, погиб 43-летний уроженец Рязани Сергей Сичков, который служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку в звании майора. Ранее «Фонтанка» называла погибшего подполковником. Сичков жил в доме на Колпинском шоссе в 100 метрах от того места, где произошел взрыв. Его супруга Анна госпитализированная в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Гибель сына подтвердил отец Сичкова. Погибший докладывал командованию, что находится в списках на ликвидацию и поэтому регулярно осматривал автомобиль перед поездками. По данным украинского сайта «Миротворец», в 2022 году военнослужащие 32-го вертолетного полка наносили ракетные и бомбовые удары по мирному населению Сумской и Харьковской областей. Двух мужчин расстреляли неизвестные в подмосковной Жуковке. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным ШОТ, стрельба произошла вечером 27 августа на парковке возле одного из заведений в элитной подмосковной деревне. Неизвестные открыли огонь по находившимся там посетителям. Под пули попали двое мужчин. Оба получили тяжелые ранения, были доставлены в больницу. У одного врачи диагностировали пулевое ранение шеи, у второго – огнестрельное ранение головы. Позже стало известно, что пострадавшие при стрельбе в элитном поселке Подмосковья оказались телохранителями в ЧОП «Скорпион Групп». Компания специализируется на личной охране и сопровождении ценных и дорогостоящих грузов. Предварительно по 28-летнему и 38-летнему мужчинам открыли огонь из травматического оружия. Стрелявшие скрылись с места происшествия на машинах. Полиция ведет их розыск. Женил преступников на проститутках. Сотрудник полиции из Уфы пойман за организацию фиктивных браков ради выплат участникам СВО. Как пишет база, коллаборация уфимского инспектора мобильного взвода патрульно-постовой службы и женщин с пониженной социальной ответственностью началась еще в 2025 году. Правоохранитель отлавливал нарушителей закона или ранее судимых, после чего предлагал выбор: заключите контракт на военную службу и жениться на женщине, которую он приведет, либо понести наказание за правонарушение в полном объеме. Следственный комитет Башкирии установил несколько случаев организации таких фиктивных браков. Схема была проста. Запуганная полицейским жертва подписывала контракт с Минобороны, а все положенные выплаты получала новоиспеченная жена. В роли жен выступали проститутки, получавшие процент со схемы. Например, только по одному из таких фейковых браков мошенники получили более 2 миллионов рублей, выданных в качестве подъемных средств для солдата и боевых выплат. Помимо организатора преступной схемы, под следствием оказались 3 женщины. Они выполняли роли невест и кассиров. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Сотрудник уфимской полиции уволен со службы и задержан, как и его подельники. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия позволяет себя постоянно обманывать.
18: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ, и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. Но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому. И Илья Муромец, 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман – это основа дипломатии Запада.
2: Главные новости дня.
19: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
20: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
19: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
21: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, а Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
19: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
22: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
19: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 1557 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
1: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8. Там высококачественные угли, частные компании. Да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новатека» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю. Там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию. То есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решения Китая там инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот, а самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – только инвестиции. Нет.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Житель Москвы ответил на вопрос, как он понимает традиционные ценности.
4: Эти вот скрепы традиционных ценностей, враги вокруг нас, все это мы уже как бы проходили. Под это появился в свое время и сталинизм, и репрессии, и все остальное. Говоря о традиционных ценностях, сама власть эти самые ценности и нарушает. Идеология власти, то есть как она видит развитие, прежде всего, для себя, так она это и пытается навязать и гражданам. Что такое традиционные ценности? Кокошники, ценности, они есть, они в Библии прописаны, там заповеди и все остальное. Вот эти, в общем, ценности, они для общечеловеческих ценностей, для всех являются. У нас нет какого-то особого пути, такого вообще не может быть.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
5: А там, короче, потом стоит какая-то вот тачка, которая взорвалась.
19: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть прям вот летал на самолете и

0: построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
3: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
2: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
3: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовое обсуждение в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
4: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
0: Рассылка повесток – это не единственный метод.

0: От привлечения людей на фронт с начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
1: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
0: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
2: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
0: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
5: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
6: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
5: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
6: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
5: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
6: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
5: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
6: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
5: Абсолютно.
6: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
5: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
6: Ничего себе!
5: Да.
6: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
5: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
6: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
5: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
6: Так.
5: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
6: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
5: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
6: Например?
5: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
6: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
5: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
6: То часть работ просто вычеркивают?
5: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
6: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 2026 года, и они заставляют вздрогнуть.
5: Угу.
6: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
5: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
6: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
5: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
6: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
5: Да на это можно разве что забор покрасить.
6: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
5: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
6: По врачам.
5: То есть режут зарплаты.
6: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
5: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
6: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
5: Угу, что там?
6: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
5: Подозреваю, что с социалки.
6: Да.
4: 105 миллионов у проектирования и ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
5: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
4: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
5: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
4: 56?
5: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
4: А почему они оказались в такой яме?
5: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
4: Повышать налоги они тоже не имеют права.
5: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
4: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
5: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
4: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
5: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
4: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
5: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
4: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
5: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
4: Звучит как финансовая пирамида.
5: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
4: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
5: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
4: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
5: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
4: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
5: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
4: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
5: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
4: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
5: Угу.
4: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
5: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
4: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
5: Да, Формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
4: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
5: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
4: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
5: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
4: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
5: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
4: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
7: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
0: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
8: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
0: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
9: Нужно посмотреть на армия Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
0: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Глава МИД Сергей Лавров о том, что Россия привыкла делать дела по-пацански и по-благородному, что одно и то же.
11: Ну, сразу после Анкариджа метнулись европейцы вместе с Зеленским, ну, да. Повисли Трампу на руках. И в итоге вот обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне в Эвиане на саммите «семерки» Макрон гордо объявил: «Мы похоронили Анкаридж. Трамп теперь с нами». Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало.
12: Означает ли это, что мы не доработали, мы не повисли у Трампа на руках и не объяснили ему свою
11: это
12: точку зрения?
11: Не наш стиль. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что по сути одно и то же. Мы ударили по рукам.
12: Держим слово.
11: Правда, после того, как Рубио сказал, что они могут быть посредниками, мы с ним встречались в Маниле на полях мероприятия АСЕАН, а потом он, где-то месяц, наверное, назад, сказал, что мы заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но надо искать новые подходы. Готовы выслушать новые подходы. Но тем временем мы продолжаем работать на земле.
3: Главные новости дня.
13: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
14: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможности. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
13: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и SH3A такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
15: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяйте, эти дроны. Они и Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
13: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
16: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
13: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев рассказал о реальном отношении Китая к Российской Федерации.
17: Давайте так. Значит, что значит подкинули, конечно, братушки? Вот эта вот странная мысль, что нам кто-то что-то должен, она меня удивительным образом всегда напрягает. Откуда столько иллюзий, что нам кто-то чего-то должен? Это вот мы сидим и с Трампа смеемся. Это когда он в Иран влез, и как-то вот удивлено, а что я один влез? А что больше никто корабли не прислал? А почему не прилетели испанские самолеты? Почему не приехали немецкие танки? От какого перепугу? Ты туда влез, там разбирайся, по большому счету. Китай, как ты говоришь, братушки, да, сейчас согласовал поставки комплектующих на БПЛА на 6 миллиардов долларов. То есть в Китае будут платить деньги европейские партнеры, так сказать, которые будут покупать для украинцев оборудование на производство БПЛА на 6 миллиардов долларов США. Ты представляешь, сколько можно летающих машин сделать на эти деньги? Это серьезно вот сейчас про братушек? Ну, елки-палки. Ну, в этой ситуации обижаться на то, что нам нефти не подкинули.
3: На радио Лента. Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело?
19: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
20: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
21: Говорят военкоры.
22: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
23: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов за зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
22: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
23: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Срочникова ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
24: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 ждала сына. 8! Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
0: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
24: Можно издеваться! Вы долго будете гробить наших и сыновей! Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство! Путин, когда ты все это прекратишь? Когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются? Хочешь в отпуск? Плати! Не хочешь на передок? Плати! Да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах? Хватит уже, хватит!
0: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
1: Обстановка здесь плохая. Жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
0: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
20: Говорят военкоры.
22: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
4: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
22: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
5: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Вест – это круто, а для других это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там «Золотой телец», который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
22: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
23: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
6: А там, короче, там стоит какие-то вот тачка, которая взорвалась.
0: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
8: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Мать военнослужащего Алексея Капустина сообщила, что командование насильно удерживает ее сына в изоляторе и подвергает издевательствам.
9: Я оружейница Елена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток. Будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
19: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
11: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В живописных холмах Барабар на северо-востоке Индии высечены древнейшие рукотворные пещеры, возраст которых насчитывает более 2000 лет. Их внутренние стены из монолитного твердого гранита отполированы с такой безупречной зеркальной точностью, которой современные мастера добиваются только с помощью высокоточных лазерных станков. Давайте разберем, были ли эти загадочные залы аскетичными храмами отшельников или древними звуковыми генераторами неизвестного назначения. Пещеры датируются периодом могущественной империи муравьев и предназначались для религиозной аскетичной секты аджевиков, но их инженерное и архитектурное исполнение поражает воображение современных инженеров и историков. Самая знаменитая пещера комплекса Ломаш-Риши имеет сложный куполообразный свод и удивительный акустический эффект. Любой тихий шепот у дальней стены резонирует и многократно усиливается, создавая объемный звуковой купол по всему помещению. Писатель Грэм Хэнкок и энтузиасты древних технологий высказывали смелое предположение, что пещеры Барабар служили резонаторами для глубоких медитативных практик или даже древними передающими устройствами, использующими вибрацию гранита для вхождения в транс. Индийские архитектурные реставраторы и археологи отмечают, что зеркальный глянец гранитных стен был достигнут долгим ручным шлифованием с использованием кварцевого песка и воды, что требовало десятилетий упорного труда. Ученые доказали, что древние мастера обладали выдающимися знаниями геометрии и акустики, используя естественные резонансные свойства породы для создания уникального звукового пространства без использования сложнейшей аппаратуры. Никакой мистики, лишь гениальный инженерный расчет древних каменщиков, опередивших свое время на тысячелетия и сумевших добиться чистоты поверхности, недоступной даже многим современным технологиям. Исследователи до сих пор не могут до конца объяснить, как именно внутри узких туннелей удалось добиться столь идеальной геометрии без применения современных измерительных приборов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет о

0: Вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да? Терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? И вас советуют не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начала каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда, но предупреждают, все должно быть достигнуто честно, иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание и вас, и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а и вас стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс. Восстановление сил – это вообще главная руна здоровья. А и вас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью, иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний, и вас дает устойчивость, защиту, Урус, энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
3: Предприниматели, работающие с маркетплейсом Озон, вынуждены сами у себя выкупать товар, чтобы он не был уничтожен от возможного удара украинскими беспилотниками по складам.
4: Ребят, мы только что отъехали от ПВЗ Озона, и мы офигели от того, сколько товара заносили ребята одного и того же наименования. Мы сначала не поняли, то ли со складов ИБО вывозят, чтобы товар защитить. Мы спросили у оператора, это откуда, это зачем, это почему так. Оператор нам объяснил.

0: Снил, что сам продавец сделал его по 10 рублей и сам у себя его быстро выкупил. Его привезли в огромном количестве. Ну, в данном случае там были, по-моему, перфораторы, какие-то такие наборы. Посмотрите вот видео. И он сам у себя выкупил эти 200-300, я не знаю, сколько штук ему заносили, там все ПВЗ в этом товаре. У меня по этому поводу вопрос, ребят. Вы выкупаете свой товар вот так вот, кладете в корзину, быстренько меняете цену, возвращаетесь в корзину и выкупаете все обратно. Либо вы просто оформляете возврат. Дает ли Озон сейчас сделать этот возврат? Кто-то пробовал или нет? И какой максимально быстрый способ, по вашему мнению, для того, чтобы свой товар с ФБО выцарапать, вернуть себе, чтобы он не пострадал и мы в деньгах не потеряли?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры – не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений. От банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства. И даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
3: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
4: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО. Как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
2: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
5: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ «Славнефть Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
7: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
8: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, пролетел и улетел.
6: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
9: Вот летит. Вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
6: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но, судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
6: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
11: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
12: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
6: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
13: Активистка из Новочебоксарска Лилия Романова обратилась к жителям города с призывом защитить отрезок набережной Волги, который незаконно передали частным застройщикам, лишив горожан прогулочной зоны.
14: Вот Романова Лиля. Я проживаю в городе Новочебоксарске в микрорайоне Иваново. Я узнала такую новость, которая меня повергла в шок. Нашу набережную, наши реки Волги огораживают заборами, и теперь нам туда нет входа. Я посмотрела всю эту природу. Это ужас, там что творится. Дорогие друзья, мы теперь к Волге просто не сможем пройти. Семенов, Бог все видит. И вам за все воздастся. Не может быть, чтобы власти городские не знали, что творится. У нас не будет набережной. Мы не сможем спуститься к Волге с детьми. Это, товарищи, просто катастрофа. Новочебоксарцы, выступим за сохранение нашей набережной. Иначе олигархи все оттяпают, и мы останемся без ничего.
1: Главные новости дня.
6: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
6: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
16: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
6: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
17: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
6: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
13: Миллиардер Герман Стерлигов предложил отбирать у женщин смартфоны, которые он считает главной причиной разводов в России.
18: Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод. Будет, она убежит, сойдет с ума. Не может человек держать в руках смартфон и не сойти с ума, особенно женщина.
19: Почему?
18: Да потому что это атака.
19: Почему именно женщины?
18: Вы были когда-нибудь в интернете? Бывали там?
19: Конечно.
18: Ну и я тоже. Поэтому что тут? Это все, кто бывал в интернете, кто при памяти, все поймут, о чем я говорю.
19: Есть те, кто устояли от этого.
18: Да никто не устоял. 100% разводов. Вот сейчас 100% разводов. Не 99%, а 100%. И это что означает? Это означает, что это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. До этого тоже были разводы, но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся.
19: Да.
18: И смартфон у всех в руках. Совпадение? Не думаю.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
21: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
22: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
21: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
0: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
1: Радио Лента. Прямая речь.
13: Жительница Уфы похвасталась в Reels 4 квартирами и сразу попала под налоговую проверку.
3: Не выкладывайте рилсы про заработок, крупные покупки и количество квартир, если вы не готовы к проверке от налоговой.
4: В апреле я выложила такой рилс, и он залетел.
23: Мы семья из Уфы, у нас 4 квартиры. Да, звучит красиво, но давайте честно. Платежи по ипотеке 90 тысяч в месяц.
4: А через 2 недели мне приходит требование. В течение 10 дней предоставьте выписки по всем счетам за 2025 год. Я все собрала, отправила, думала, все. Но еще через месяц новое требование. Теперь выписки по всем счетам уже за 3 года. И срок 5 дней. И вот, я на последнем месяце беременности. Теоретически могу родить даже в банке. Стрессую, бегаю по этим банкам, стою в очередях, собираю выписки даже на счета закрытые и даже открытые в 2018 году, где простая рассрочка на кухню в Икее была. А самое главное, проверка шла в отношении меня как физического лица. Я даже ездила на консультацию в налоговую, сотрудники сами не понимали, почему такая проверка. В соцсети сейчас это внимание налоговой. Если налоговая посчитает, что вам все-таки хорошо живется, будьте готовы это доказать документально, даже если вы просто физлицо.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской Эд. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она являет собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б. Другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных бортов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но Это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17. Понимаете? Просто они идут в абсолютной радиотишине. Их может быть 2 или 3. А ты уже попробуй сбей 3 цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция. Понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить 3 цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть над рукой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним им. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то. Установить где-то жучок. Где-то какую-то подцепить информацию. Или что-то зафиксировать. Или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать кучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так
6: парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
8: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но, тем не менее, он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
6: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
9: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
6: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей, однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
10: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит, бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
6: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
10: Как патрон оказался, вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
6: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
25: И там, короче, в этом стоит какая-то вот тачка, которая взорвалась.
12: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
26: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
12: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
14: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
12: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
16: Молчание проигрывает первым. Олег Царев о том, почему скрывать последствия ударов опаснее, чем говорить правду.
17: Несколько слов про информационную войну. Война идет за умы людей не менее ожесточенно, чем бои на земле. Каждый удар, каждая авария становится известна в течение часов. Скрыть события физически невозможно. И борьба идет за то, чья версия закрепится в головах у большего числа людей. Есть два подхода. Первый – скрыть все максимально. Второй – сказать правду, но правильно сказать и правильно интерпретировать. Я сторонник правды. Я считаю, что правда выгоднее молчания. Удар по нефтеперерабатывающему заводу, авария на подстанции, перебои со светом – такое не спрячешь. Люди видят зарево в окне, стоят в очередях на заправках, сидят без электричества. Если официальные источники молчат, ответы ищут там, где их дают. А дают их обычно вражеские телеграм-каналы. Молчание власти люди трактуют по-разному, но всегда не в ее пользу. Как признание вины, растерянность, потерю контроля или желание что-то скрыть. Доверие падает быстрее, чем от самой плохой новости.
16: Пашинян сжег еще один мост. Александр Коц о том, почему Россия больше не стратегический партнер Армении.
18: Цитата. «После событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство, нельзя вообще. Почему тогда Россия и Организация договора о коллективной безопасности в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности?» Конец цитаты. Оказывается, Пашинян обиделся на Россию, не пожелавшую воевать с Азербайджаном за Карабах, а гласно регламенту Организации договора о коллективной безопасности. Страны-участницы должны приходить друг другу на помощь в том случае, если на территорию одной из них совершено нападение. На территорию Армении, повторимся, нападения не было. Пашинян, сам сдавший непризнанную республику как стеклотару, теперь назначает виновной в этом Россию. Раз мы теперь с Пашиняном не стратегические партнеры, то, может быть, пора уже отобрать у него скидку на наши энергоносители.
16: Новый фронт через Беларусь, военкор канал «Пионер Запаса» о слухах вокруг мобилизации.
19: В связи с тем, что разного рода чиновники и другие госслужащие ежедневно заявляют о том, что мобилизации не будет, верится, конечно же, в обратное. В опровержение всем этим заявлениям хочется немного намекнуть, что моя поездка в Беларусь не была случайной. Поскольку часть информации стала уже утекать в сеть, мы можем поделиться с вами одним секретом. Итак, По поступающей информации и той осведомленности, которая есть на данном этапе, мы можем предполагать об открытии нового фронта в конце этой осени или начале зимы. Там, куда могут дотянуться наши военные, не открыт пока что только один фронт – Черниговский, соответственно, прямиком до Киева. Сделать это с территории России пока что не представляется возможным. Поэтому я просто еще раз напомню, что неспроста мы ездили с командировкой в Беларусь. Так сказать, по секрету всему свету.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: Говорят военкоры.
16: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
13: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
16: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
20: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там «Золотой телец», который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
16: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
19: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
0: На радио «Лента». Шок дня.
21: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
22: Жительница Адыгеи, работающая на автозаправочной станции в Краснодаре, рассказала, что из-за прилетающих беспилотников боится ехать на работу.
1: Вот сижу уже 22 минуты 9, и мне вообще не хочется ехать на работу. Сейчас листала Инстаграм, посмотрела, что произошло в Краснодаре. А сейчас вообще небезопасно, вообще нигде, наверное, думаю. Особенно я работаю на такой работе, где страшно туда идти. А еще помимо страшно, еще жалко людей. Особенно дедуля, который приходит 2 часа, просто в очередь, и на 1000 рублей заправляется. Господи, как их мне жалко. А мамочки с детками сидят в жару такую. Вы думаете, что у нас нет сердца? На самом деле очень жалко людей. Даже если вы заходите, мы там смеемся, улыбаемся. Это поднимаем себе настроение, как говорится. Вот. Так что всем терпения. И чтобы у нас здесь было все тихо, в нашей Адыгее, блин. Очень страшно работать, если честно.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате, переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
5: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы,
4: ага,
5: когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
4: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
5: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
4: Да, и к первому кварталу 26-го года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
5: Угу.
4: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
5: 2,5 триллиона? Ого!
4: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
5: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
4: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
5: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
4: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
5: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
4: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
5: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
4: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
5: Да, антифрод.
4: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
5: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
4: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
5: В смысле?
4: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
5: Меткое сравнение.
4: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
5: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
4: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
5: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
4: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
5: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
4: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
5: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
4: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
5: Чтобы не светиться.
4: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
5: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
4: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованно.

0: способности, моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
1: О, да, помню это.
0: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
1: Угу.
0: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
1: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
0: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
1: Но не снимает глобальную тревогу.
0: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
1: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
0: Точно.
1: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
0: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
1: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
0: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
1: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
0: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
1: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
0: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
1: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
0: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
1: Стоимость эквайринга, да.
0: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни серьезный удар по маржинальности.
1: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
0: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны, обратно в тень.
1: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
0: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
1: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
0: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
1: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
0: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
1: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
0: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно

0: на занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
1: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими, а более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса. И этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
0: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
1: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
0: Да, при полном отключении мобильной сети.
1: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
0: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
1: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
0: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
1: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
0: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, не нарушал никаких законов.
1: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
0: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
1: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
0: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
1: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
0: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
1: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
0: Получается, формально инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
1: Именно так.
0: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
1: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
4: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
5: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
3: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
6: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
3: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
7: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
3: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 058 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг на народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет. Но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто не годен по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что, сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио Лента. Цифра 3. дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Фермер из Краснодарского края рассказал, как сейчас обстоят дела с ценами на рынке зерна.
10: По поводу цен на продукцию сейчас, на неорганическую. Ячмень, в общем, в районе 6,5 рублей. Сейчас в данный момент с места от нас, неорганика. Пшеница просто никому не нужна. То есть с пшеницей ситуация достаточно трудная. То есть какие-то цены называют, там, кто 5 рублей, кто там еще дешевле. То есть, в принципе, ее продавать вообще никакого нет смысла. Ну, ячмень у нас там качество повыше, мы чуть дороже продаем. Но это как неорганику. То есть он пойдет в общее производство, смешается с неорганическим, и будет все как обычно. Разговаривал с организацией, занимающейся бухгалтерским обслуживанием различных КФХ. Так вот, поинтересовался вообще, как чего, кто продает или нет. Говорят, движений по счетам практически нету, то есть особо сильно никто не продает. А в то же время кредиты людей жмут. И что делать, вообще непонятно. Пока что все, вот такая вот обстановка. И, соответственно, зарплату платить тоже нечем. Не знаю, что дальше. Вот все теперь сами в шоке. И пока какая-то такая неопределенная ситуация.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
12: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку. И поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
11: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
13: никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
11: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
14: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
11: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Зет-блогер Павел Губарев о неминуемости новой волны мобилизации.
15: Да будет, наверное. Ну, логика. Надо смотреть не заявления, то есть они это совершенно не важно, это шум. Они не должны по-другому заявлять. У них система выборов, она должна пройти без сучка, без задоринки, значит, плебисцит. Это же как без шума там и так далее. А то, что людей на фронте не хватает, ну, факт. Это факт. Причем в некоторых... Значит, на некоторых участках, в некоторых подразделениях прямо там очень сильная нехватка личного состава. Тоже не буду конкретизировать, есть у меня примеры, не буду конкретизировать, чтобы не напороться на уголовную статью про фейки. Поэтому мобилизация назрела, она, скорее всего, будет. В каких масштабах и как она пройдет, и каковы будут последствия для общества, прогнозировать не берусь. Но это будет интересно в любом случае.
2: Криминальные новости.
16: Стало известно имя подорванного в Петербурге офицера. Автомобиль военнослужащего взорвался 27 августа в Шушарах. По данным 78.ru, погиб 43-летний уроженец Рязани Сергей Сичков, который служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку в звании майора. Ранее «Фонтанка» называла погибшего подполковником. Сичков жил в доме на Колпинском шоссе в 100 метрах от того места, где произошел взрыв. Его супруга Анна госпитализировалась в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Гибель сына подтвердил отец Сичкова. Погибший докладывал командованию, что находится в списках на ликвидацию и поэтому регулярно осматривал автомобиль перед поездками. По данным украинского сайта «Миротворец», в 2022 году военнослужащие 32-го вертолетного полка наносили ракетные и бомбовые удары по мирному населению Сумской и Харьковской областей. Двух мужчин расстреляли неизвестные в подмосковной Жуковке. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным ШОТ, стрельба произошла вечером 27 августа на парковке возле одного из заведений в элитной подмосковной деревне. Неизвестные открыли огонь по находившимся там посетителям. Под пули попали двое мужчин. Оба получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу. У одного врачи диагностировали пулевое ранение шеи, у второго – огнестрельное ранение головы. Позже стало известно, что пострадавшие при стрельбе в элитном поселке Подмосковья оказались телохранителями ФЧОП «Скорпион Групп». Компания специализируется на личной охране и сопровождении ценных и дорогостоящих грузов. Предварительно по 28-летнему и 38-летнему мужчинам открыли огонь из травматического оружия. Стрелявшие скрылись с места происшествия на машинах. Полиция ведет их розыск. Женил преступников на проститутках. Сотрудник полиции из Уфы пойман за организацию фиктивных браков ради выплат участникам СВО. Как пишет база, коллаборация уфимского инспектора мобильного взвода патрульно-постовой службы и женщин с пониженной социальной ответственностью началась еще в 2025 году. Правоохранитель отлавливал нарушителей закона или ранее судимых, после чего предлагал выбор: заключите контракт на военную службу и жениться на женщине, которую он приведет, либо понести наказание за правонарушение в полном объеме. Следственный комитет Башкирии установил несколько случаев организации таких фиктивных браков. Схема была проста. Запуганная полицейским жертвам подписывала контракт с Минобороны, а все положенные выплаты получала новоиспеченная жена. В роли жен выступали проститутки, получавшие процент со схемы. Например, только по одному из таких фейковых браков мошенники получили более 2 миллионов рублей, выданных в качестве подъемных средств для солдата и боевых выплат. Помимо организатора преступной схемы, под следствием оказались 3 женщины. Они выполняли роли невест и кассиров. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Сотрудник уфимской полиции уволен со службы и задержан, как и его подельники. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России – слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия позволяет себя постоянно обманывать.
17: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. Но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому. И Илья Муромец, 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман – это основа дипломатии Запада.
2: Главные новости дня.
18: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
19: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
18: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия. А их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
13: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
18: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
20: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
18: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
21: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, Да, и чего далеко ходить? Вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там, лет 7-8. Там высококачественные угли, частные компании. Да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработками месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новатека» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера, но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроенный консорциум, таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов. Ну, китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Житель Москвы ответил на вопрос, как он понимает традиционные ценности.
0: Эти вот скрепы традиционных ценностей, враги вокруг нас. Все это мы уже как бы проходили. Под это появился в свое время и сталинизм, и репрессии, и все остальное. Говоря о традиционных ценностях, сама власть эти самые ценности и нарушает. Идеология власти, то есть как она видит развитие, прежде всего, для себя, так она это и пытается навязать и гражданам. Что такое традиционные ценности? Кокошники. Ценности, они есть, они в Библии прописаны, там заповеди и все остальное. Вот эти в общем, ценности, они для общечеловеческих ценностей, для всех являются. У нас нет какого-то особого пути. Такого вообще не может быть.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
1: Там, короче, там стоит какая-то его тачка, которая взорвалась.
18: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
18: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
4: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
18: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
5: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
6: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
5: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
6: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовое обсуждение в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
3: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая х**. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
18: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
7: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
18: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
10: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
18: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
24: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
11: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
24: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
11: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
24: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
11: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
24: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
11: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
24: Абсолютно.
11: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
24: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то

0: любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
1: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
0: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
1: Например?
0: Например, через инфляцию. Вот смотри. За первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
1: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
0: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
1: То часть работ просто вычеркивают?
0: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
1: Окей, раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
0: Угу.
1: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
0: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
1: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
0: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
1: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
0: Да на это можно разве что забор покрасить.
1: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
0: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
1: По врачам.
0: То есть режут зарплаты.
1: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
0: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
1: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
0: Угу, что там?
1: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
0: Подозреваю, что с социалки.
1: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
0: Это буквально список того, за что губернатора не накажут немедленно.
1: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
0: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
1: 56?
0: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
1: А почему они оказались в такой яме?
0: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
1: Повышать налоги они тоже не имеют права.
0: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
1: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно.

0: страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
1: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
0: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
1: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
0: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
1: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
0: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
1: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
0: Звучит как финансовая пирамида.
1: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
0: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
1: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
0: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
1: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
0: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
1: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
0: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ. Смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
1: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
0: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
1: Угу.
0: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
1: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
0: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
1: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
0: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
1: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
0: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
1: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
0: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
1: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
0: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачи становятся сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
4: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
3: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
5: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
3: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
6: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
3: Кроме того, по данным журналистов Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Thank you. Радиолента. Прямая речь.
7: Глава МИД Сергей Лавров о том, что Россия привыкла делать дела по-пацански и по-благородному, что одно и то же.
8: Ну, сразу после Анкариджа метнулись европейцы вместе с Зеленским, повисли Трампу на руках. И в итоге вот обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне в Эвиане на саммите «семерки» Макрон гордо объявил: «Мы похоронили Анкаридж. Трамп теперь с нами». Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало.
9: Означает ли это, что мы не доработали, мы не повисли у Трампа на руках и не объяснили ему свою точку зрения?
8: Не наш стиль. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что по сути одно и то же. Мы ударили по рукам.
9: Держим слово.
8: Правда, после того, как Рубио сказал, что они могут быть посредниками, мы с ним встречались в Маниле на полях мероприятия АСЕАН, а потом он, где-то месяц, наверное, назад, сказал, что мы заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но надо искать новые подходы. Готовы выслушать новые подходы. Но тем временем мы продолжаем работать на земле.
2: Главные новости дня.
10: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
11: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
10: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
12: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяйте, эти дроны. Они и Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
10: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
13: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
10: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
14: Радиолента. Прямая речь.
7: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев рассказал о реальном отношении Китая к Российской Федерации.
15: Давайте так. Значит, что значит подкинули, прежде братушки? Вот эта вот странная мысль, что нам кто-то что-то должен, она меня удивительным образом всегда напрягает. Откуда столько иллюзий, что нам кто-то чего-то должен? Это вот мы сидим и с Трампа смеемся. Это когда он в Иран влез, и как-то вот удивлено, а что я один влез? А что больше никто корабли не прислал? А почему не прилетели испанские самолеты? Почему не приехали немецкие танки? От какого перепугу? Ты туда влез, там разбирайся, по большому счету. Китай, как ты говоришь, братушки, да, сейчас согласовал поставки комплектующих на БПЛА на 6 миллиардов долларов. То есть в Китае будут платить деньги европейские партнеры, так сказать, которые будут покупать для украинцев оборудование на производство БПЛА на 6 миллиардов долларов США. Ты представляешь, сколько можно летающих машин сделать на эти деньги? Это серьезно вот сейчас про братушек? Ну, елки-палки. Ну, в этой ситуации обижаться на то, что нам нефти не подкинули.
14: На радио Лента. Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
14: Говорят военкоры.
18: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
19: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
18: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
19: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Срочникова ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
20: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
3: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
20: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь на передок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
3: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
21: Обстановка здесь плохая.
1: жрать совсем нечего. Сидим там полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только если ты 300 или 200. По-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают. В общем, связи тут никакой нет.
3: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
18: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
4: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
18: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
22: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там «Золотой телец», который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
18: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
19: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
23: А там, короче, потом стоит какая-то его тачка, которая взорвалась.
3: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
24: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
3: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
16: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
3: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Мать военнослужащего Алексея Капустина сообщила, что командование насильно удерживает ее сына в изоляторе и подвергает издевательствам.
2: Я оружейница Елена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток. Будет сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
14: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. магия и пророчество, сны и знамения, загадки времени и пространства, ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
5: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В живописных холмах Барабар на северо-востоке Индии высечены древнейшие рукотворные пещеры, возраст которых насчитывает более 2000 лет. Их внутренние стены из монолитного твердого гранита отполированы с такой безупречной зеркальной точностью, которой современные мастера добиваются только с помощью высокоточных лазерных станков. Давайте разберем, были ли эти загадочные залы аскетичными храмами отшельников или древними звуковыми генераторами неизвестного назначения. Пещеры датируются периодом могущественной империи муравьев и предназначались для религиозной аскетичной секты аджевиков, но их инженерное и архитектурное исполнение поражает воображение современных инженеров и историков. Самая знаменитая пещера комплекса Ломаш-Риши имеет сложный куполообразный свод и удивительный акустический эффект. Любой тихий шепот у дальней стены резонирует и многократно усиливается, создавая объемный звуковой купол по всему помещению. Писатель Грэм Хэнкок и энтузиасты древних технологий высказывали смелое предположение, что пещеры Барабар служили резонаторами для глубоких медитативных практик или даже древними передающими устройствами, использующими вибрацию гранита для вхождения в транс. Индийские архитектурные реставраторы и археологи отмечают, что зеркальный глянец гранитных стен был достигнут долгим ручным шлифованием с использованием кварцевого песка и воды, что требовало десятилетий упорного труда. Ученые доказали, что древние мастера обладали выдающимися знаниями геометрии и акустики. Используя естественные резонансные свойства породы для создания уникального звукового пространства без использования сложнейшей аппаратуры. Никакой мистики, лишь гениальный инженерный расчет древних каменщиков, опередивших свое время на тысячелетия и сумевших добиться чистоты поверхности, недоступной даже многим современным технологиям. Исследователи до сих пор не могут до конца объяснить, как именно внутри узких туннелей удалось добиться столь идеальной геометрии без применения современных измерительных приборов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руна дня на 29 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... Ой, у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым, да. Эйвас у нас символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы, да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да, терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? И вас советуют не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начала каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда, но предупреждают, все должно быть достигнуто честно, иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание Эйвас и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а Эйвас – стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс. Восстановление сил. Это вообще главная руна здоровья. А Эйвас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью. Иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний. Эйвас дает устойчивость, защиту, Урус – энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
8: Радиолента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
8: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
14: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Предприниматели, работающие с маркетплейсом «Озон», вынуждены сами у себя выкупать товар, чтобы он не был уничтожен от возможного удара украинскими беспилотниками по складам.
9: Ребят, мы только что отъехали от ПВЗ «Озона», и мы офигели от того, сколько товара заносили ребята одного и того же наименования. Мы сначала не поняли, то ли со складов ИБО вывозят, чтобы товар защитить. Мы спросили у оператора, это откуда, это зачем, это почему так. Оператор нам объяснил, что сам продавец сделал его по 10 рублей и сам у себя его быстро выкупил. Его привезли в огромном количестве. Ну, в данном случае там были, по-моему, перфораторы или какие-то такие наборы. Смотрите вот видео. И он сам у себя выкупил эти 200-300, я не знаю, сколько штук ему заносили, там все ПВЗ в этом товаре. У меня по этому поводу вопрос, ребят. Вы выкупаете свой товар вот так вот, кладете в корзину, быстренько меняете цену, возвращаетесь в корзину и выкупаете все обратно. Либо вы просто оформляете возврат. Дает ли «Озон» сейчас сделать этот возврат? Кто-то пробовал или нет? И какой максимально быстрый способ, по вашему мнению, для того, чтобы свой товар с ФБО выцарапать, вернуть себе, чтобы он не пострадал и мы в деньгах не потеряли?
14: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всей вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
10: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у «Воеводы» экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагает. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
18: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивировано с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
11: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека.

0: земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
1: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
2: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
1: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг на народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет. Но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто не годен по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около

0: 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что, сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
5: Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
6: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
5: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
7: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
8: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
9: Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
5: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
10: Сейчас до заправки подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
5: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
11: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, что хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки его с машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Но вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
5: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручают топливо, которое они успели залить впрок в канистры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
12: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
13: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака на ПЛА Украины. на Краснодар, Ростов, и там еще были станицы, я точно не скажу, какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
12: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
14: Там даже не вспышки, там огонь был.
15: Там да, реально огонь просто.
16: Трэш какой-то.
12: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
16: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
12: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
17: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
12: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой 5-й АЗС.
15: Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
18: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
19: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
20: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
5: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
21: Заправился и думаю, ну, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ну ладно, че, окей.
22: 4250 рублей за треть бака.
5: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
23: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Вот. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
5: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
24: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке. Я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
5: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
25: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нету, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
12: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
19: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
20: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
12: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
0: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
12: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина, а И-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
1: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
2: Приехала на следующую заправку. Стояла еще 2 часа в очереди. И, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бензо осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
12: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики. Порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Курской товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
6: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
8: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
6: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
9: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой инфляционного цунами.
6: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общезаводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
23: Теперь это уже не тактика, это стратегия, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их, это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
6: Например, завод в Кстово из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже 5-й раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте. Это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
10: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор, вот, ну, весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки. И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, ну, где-то осталось вот где-то 20, кто говорит 25, кто говорит 27% от общей мощности. Особенно по, с высокооктановым сортам бензина, 95-й, 98-й, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина в даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
11: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса – хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
2: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бензо осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что
13: просто нету бензина в Москве. Еще ночь пришла.
14: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. И вот сейчас буквально при въезде в Воронеж осталось буквально 60 километров. По пути встречаются заправки солярки. И все, больше ничего нигде нет.
11: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас помогает с топливом. Перенос же плановых ремонтов может обернуться поломками предприятий, и это замкнутый круг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
15: Кто привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. И, кстати, не только директор ЦРУ привозит только угрозы всегда. Ну и директор любого такого внешнеполитического, скажем так, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДа привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то там по-дебильному. Предложения, проекты. Да это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто из вас знает, это на сегодняшний день, ну, скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него там как дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая вот особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. То бишь, он раз позвал, ты где, я где-то, не знаю, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначит на твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара. Это экстраординарное событие. Он привозит всегда, опять же, только одно – угрозы. Вот мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе, как он это завуалирует, не обращайте на это внимания. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы в этом разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно. Как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории. И через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции, и спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию – это экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только, если есть реально серьезные угрозы. Что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну, так называют генералы своих солдат, ничего не попишешь. Вот с мясом война выйдет совершенно на другой уровень. Понимаете? Совершенно будет другой виток эскалации. Естественно. Директор ЦРУ понимает, что Беларусь вступит в эту войну. У нее нет никаких шансов. Директор ЦРУ, он же смотрит на карты и получает разные разведданные. И, естественно, он понимает, что будет нападение на одну из стран НАТО. Скорее всего, речь идет именно о Сувалском коридоре. Да, мы об этом рассказывали неоднократно, что это самая очевидная вещь и самая выгодная для России вещь с той точки зрения, что там легко получить победу. Все остальные конфликты, которые может начать Россия, там вот результат неизвестен. А Сувалский коридор, ну, там 80 километров по прямой, ну, может, 100, не больше. И из Калининграда армия пойдет навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5 статье НАТО не впишется. А Польшу нужно при этом не зацепить. И всячески гладить Польшу по шерсти и говорить, что сидите тихо, все будет нормально. Мы к вам никаких претензий. Нам вот нужно коридорчик этот сделать. Так вот, соответственно, директор ЦРУ понимает, что произойдет опять же через пару месяцев, да, что будет эта массовая мобилизация, что войну ведут, просто ведут, вот пнут Беларусь. Что крайне вероятно наступление в направлении Сувалок, понимаете? И, естественно, это полностью изменит ландшафт военных действий на континенте, и, естественно, это полностью изменит восприятие господина Трампа в США. А что у господина Трампа в США сейчас? Да, все просто. У господина Трампа сейчас в США выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар. А показать какой-то победы у господина Трампа не получается, потому что нет победы ни с Ираном, ни с Украиной. То бишь, медийный пузырь ожиданий надут, что сейчас я все порешаю, сейчас я все разрулю, а никаких подтверждающих событий нет. И, соответственно, директор ЦРУ прилетает и говорит, вот смотрите, мы знаем вот это и вот это, вот что это будет происходить. Для нас это невыгодно. Соответственно, если это произойдет, вот если это произойдет, то мы сделаем следующее и предоставим свой список угроз. Каким образом США ответят? В этот раз они ответят намного сильнее, чем они ответили в начале украинской войны. Потому что тогда у них не было понимания, насколько сильна, например, Украина и как долго она может выдерживать военное давление со стороны России. Сейчас у них есть понимание того, насколько не сильна Россия. Понимаете разницу? Улавливаете? Вот они понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось. Поэтому сейчас можно немножко и угрожать. Угрозы поступают самого разного уровня, естественно. Это угрозы и финансовых санкций, и угрозы торговли на глобальных рынках. Это частные угрозы, да? Потому что, ну, на самом-то деле, чего греха таить, многие ведь хранят свои деньги, я имею в виду из топ-чиновников, из элиты, все равно за рубежом и семьи живут. Ну вот, приезжает директор ЦРУ, у него в папочке все написано, где у кого сколько денег, что мы заберем, какие мы фирмы закроем, ваши, каким мы кораблям не дадим ход. Вот все, все, все. Давно-ка все расписано. И самое главное, да, то, что он скажет военным военном плане. Вот в секунду, если вы начнете эту мобилизацию, мы раскроем Starlink. Все, мы раскроем Starlink, пусть летает по территории России. Сейчас, для тех, кто не знает, вот эти все атаки, которые проводит ВСУ, это с выключенным Starlink'ом на территории России. С выключенным. И посмотреть, что происходит со складами, и посмотреть, что происходит на заправках. Теперь представьте, американцы разрешат использовать для навигации свой Starlink. Тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих, у всех ракет и беспилотников вдруг появятся глаза в виде Старлинка. Да, они смогут по нему ориентироваться. И, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружения, которое они сейчас прижимали. Просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине Таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они по большому счету еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете? То есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот с чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать, но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга, айсберга угроз, которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
16: Последние 7 дней. Потеря недели.
17: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН. После Чапаевска, Самарской области и Оренбурга в ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
18: Горятся. Еще летит, еще, вон, еще летит.
21: Вот еще один залетает на наш склад.
22: Озон склад горит, крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто, что происходит. 4 утра, представьте себе.
17: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске Ставропольского края эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
24: Что это такое? Что это?
22: Тихо, тихо, тихо.
24: Что это? Рассказывайте. Мне так страшно.
18: Капец.
17: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
26: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли. который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
11: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели «Озона». Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
0: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне». Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
11: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
1: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
11: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли 2 детей, еще 7 детей и 2 взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
16: Последние 7 дней. Потеря недели.
11: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый 6-й бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
4: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, ну просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
11: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
5: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
11: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
7: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
8: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
9: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
11: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
19: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
12: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
19: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
12: Обалдеть.
19: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
12: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
19: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату – до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
12: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
19: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
12: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Дает ему там небольшую доплату.
19: Угу.
12: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
19: Это уже совсем другой уровень вовлеченности.
12: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
19: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 2022 года.
12: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
19: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
12: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
19: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
12: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
19: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
12: Угу.
19: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
12: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
19: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
12: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
19: Долго и неэффективно, да.
12: А теперь работодатель — это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
19: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
12: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения.

0: Кто дал этот импульс?
1: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
0: С очень характерной формулировкой. Там написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
1: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
0: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
1: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
0: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
1: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
0: Да, все разложено по полочкам.
1: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
0: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
1: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
0: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
1: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
0: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
1: Угу.
0: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
1: Дефицит людей в гражданской экономике?
0: Именно.
1: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
0: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
1: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
0: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
1: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
0: Да, рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
1: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
0: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
1: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
0: Конечно.
1: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
0: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
1: Это правда.
0: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
1: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
0: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
1: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого

0: категорически нельзя трогать, иначе можно обрушить целые сектора экономики.
1: Логично, но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
0: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
1: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
0: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
1: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
0: И цена этой конкуренции постоянно растет.
1: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
0: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
1: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
0: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
1: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
0: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
1: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру. Сборные пункты, экипировка, логистика.
0: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
1: Да.
0: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
1: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
0: Так.
1: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
0: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
1: Точно.
0: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
1: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
0: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
1: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
0: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
5: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300 тысяч солдат для захвата Краматорской и Константиновки.
6: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
5: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
7: Вот это вот... Даже на полигон брать не хотят, усынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
8: Я?
7: А кто, я, что ли?
8: Меня обманули.
7: Обманули.
8: Ты не хотел подписывать.
7: Что не хотел?
8: Вообще, я не хотел.
7: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били? Ты поддатый был. Герой, да, был?
8: Они взяли, ты черканул, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть черканул.
7: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
8: Пьяный был.
7: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт? А зачем подписывал?
8: Я думал, бросил пить.
7: А, думал, бросишь пить, бросил пить? А ты себя ведешь так?
8: Нет,
7: как черт.
5: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
9: Там, с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступила в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
5: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
10: Добивают. Дроны 8-й раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. 8-й раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
11: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
12: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, пролетел и улетел.
10: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
13: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
10: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
10: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
12: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
14: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
10: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
10: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
15: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. Девять спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
10: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
16: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит.
10: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Starlink», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
17: Одна из важнейших достоинств Starlink – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у Starlink уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над Starlink... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы и там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
10: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
10: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
18: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
10: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах. Ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
17: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают раз прекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
10: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
19: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
10: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
20: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
5: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
1: понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас списали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
5: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
9: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
5: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочные аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: География облав выросла на треть. Жители 20 регионов России сообщили о задержаниях и принудительной мобилизации. За последние 1.5 месяца жалобы на насильственные задержания и принуждение к подписанию контракта с Минобороны выросли в геометрической прогрессии, говорят адвокаты. В июле и августе к ним поступали десятки обращений в день из Удмуртии, Приморья, Иркутской, Рязанской и Архангельской областей, а также из Бурятии. Об облавах сообщают жители 20 регионов страны, отмечает юрист Григорий Свердлин.
21: В Новороссийске мужчину доставили в отдел полиции, избили и, по крайней мере, по словам его сестры, подбросили наркотики, предложили выбор, уголовное дело с возможным сроком до 20 лет или контракт. В Ижевске мужчину задержали 10 августа на улице, доставили в военкомат, там на него давили, он подписал контракт, через 3 дня уже оказался в воинской части в Ростовской области. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали, подписали контракт за него. Тоже нередкая история. Там же в Омске мужчину остановили возле магазина люди в гражданской одежде и под предлогом проверки на наркотики посадили в машину, отвезли на медкомиссию.
5: В большинстве обращений жертвами облав становятся мужчины так называемых уязвимых социальных групп. То есть те, у которых есть проблемы с алкоголем, наркотиками, психическим здоровьем, а также возрастные или больные физически. Одинокие или те, у кого проблемы с законом или долги, поясняет адвокат. На днях юрист получил обращение из Уссурийска, где мужчину с инвалидностью по зрению обманом отправили на СВО. Об этом рассказал его брат.
22: В районе 9 утра к нему подъехал на машине человек, представившись военнослужащим, предложил работу по строительству казарменного расположения. Они сказали, что чтобы устроиться официально, получать зарплату на карту, как от Министерства обороны, работа у Министерства обороны в части, на территории части, нужно подписать контракт. Его отвезли в поселок городского типа Сибирцево и расположили в казарме, сказав, что никакой стройки не будет, жди отправки на СВО.
5: Пензе облавы происходят с начала лета. На улицах чаще всего отлавливают тех, у кого задолженности или незначительные просрочки по кредитам. Похоже, такую же практику уже начали применять в Москве. Олег Мальцев рассказал, что судебный пристав предложил ему подписать контракт для участия в СВО в обмен на списание долгов.
0: Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, а должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам, и заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности, и мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство.
5: То, что сейчас происходит в стране, в военных кругах называют гибридной мобилизацией. Это когда в одних регионах происходят облавы, а в других мужчинам приходят повестки для уточнения данных. Однако, по мнению Z-военкоров, эта практика не поможет перекрыть огромный дефицит людей на фронте. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
4: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая х**. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
5: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
21: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
5: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
6: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
5: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все, оказалось нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах, просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской ПЭТ. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, ВИПовская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он в этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще 3 таких самолета. Номер 2, номер 3 и номер 4. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер 2, 3 или 4, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б. Другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь, ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот 3 человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они его так прячут, так маскируют. Кстати, кстати. Господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выглядят, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных бортов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать, это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, за всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет ничего не попишешь.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
10: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стороне, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее совершения.
8: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
10: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
11: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
10: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
13: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
10: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество мясных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
12: Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
14: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
12: Абсолютно.
14: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
12: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
14: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
12: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
14: Стоп! Прямо на территории страны?
12: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
14: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
12: Валяй, это всегда полезно.
14: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
12: Ну да, процент осечек там колоссальный.
14: Вот именно. Плюс отклонения по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
15: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
14: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
15: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
14: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
15: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
14: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
12: Буквально покупается время, и Пхеньянь выставляет за это время просто астрономический счет.
14: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
12: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
14: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
12: Именно. И в 25-м году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
14: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
12: Какой?
14: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
12: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
14: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
12: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
14: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
12: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
14: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
12: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
14: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
12: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
14: Поясни мысль.
12: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
14: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
12: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми, а потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
14: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
12: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
14: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхуют от голодных бунтов.
12: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
14: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
12: Да-да. Когда российская власть наложила вето в совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
14: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
12: Почему ты так думаешь?
14: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
12: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
14: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
12: Да. И почувствовав эту защиту,

0: где обучали 100 женщин из КНДР.
1: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартап». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
0: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
1: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
0: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
1: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
0: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
1: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей? Им же на руки не дают.
0: Конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
1: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
0: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
1: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
0: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
1: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
2: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
1: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
2: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
1: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
2: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
1: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров.
2: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
1: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
2: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
1: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
2: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
1: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
2: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
1: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
2: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
1: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
2: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
1: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
2: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
1: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
2: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
1: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
2: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет. А по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в

0: Обменные расходники.
1: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
0: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
1: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
0: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
1: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
0: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
1: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
0: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
4: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
5: Он пролетел просто рядом с домом.
4: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
6: Над нами где-то.
4: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
7: Беспилотник.
4: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору и при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
6: Завод. Все, честно.
4: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Вайлдберри».
7: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
4: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад «Вайлдберрис» в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
8: «Вайлдберрис» догорает. Как из фильмов ужасов.
4: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи. А через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре «Вайлдберрис». Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
9: Там огонь.
10: Да. Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем.
9: Маша, страшно?
10: Во, Свет. Вообще.
4: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар БПЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
11: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
4: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез». В Ростова. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
12: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит. Да, вон тот Лукойл, видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь три Лукойла поблизости, на всех Лукойлах одинаковая вот такая вот пробка.
4: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26-го года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
13: Секретный американский борт в Москве. Стало известно, кто при беспрецедентных мерах безопасности прибыл в столицу. Никаких официальных сообщений о визите. Москву накануне впервые с начала СВО посетил глава ЦРУ. Джон Рэдклифф прилетел из Риги на военно-транспортном самолете ВВС США, который утром 25 августа приземлился во Внуково. Обратно Рэдклифф вылетел вчера же, около 7 часов вечера. Кортеж с американскими дипломатическими номерами, для которого перекрывали дорогу, заметили в центре Москвы.
14: Американцы прилетели на переговоры.
13: Дмитрий Песков во вторник утром заявил, что ему ничего не известно об американском самолете, севшем в Москве. Но уже позже пресс-секретарь президента заявил «Вашингтон-Пост», что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, и его встреча с Владимиром Путиным не планировалась. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что на фоне визита Рэдклиффа Владимир Путин изменил свой рабочий график, отменив запланированное масштабное мероприятие. Официально о поездке главы ЦРУ в Россию не сообщалось. Однако, какова бы ни была причина визита, она должна быть очень серьезной, раз прилетел чиновник такого высокого уровня, говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
15: Дэвид Рэдклифф приехал в Москву, на мой взгляд, по некому довольно серьезному поводу. Американцам нужно было что-то передать особенное. Я думаю, что речь идет о каком-то вопросе и, вероятно, о каком-то предупреждении, может быть, о предупреждении России не идти на мобилизацию или тому подобное, которое американцы хотели передать своим российским коллегам и не только.
13: Сразу несколько американских СМИ выдвинули версию, что визит связан с попыткой предостеречь российское руководство. Якобы США собрали разведданные о готовящейся в России масштабной мобилизации и планах ударить по Европе, чтобы проверить решимость НАТО. Рэдклифф якобы приехал лично передать предупреждение и предостеречь от эскалации, говорит американист Александра Филипенко.
16: Он вообще известен своей истребиной позицией в отношении России, потому что он директор ЦРУ, именно он предоставляет разведданные Украине. Именно он занимается вот этим контролем, то есть именно с ним связана, ну, такая очень близкие контакты Киева и Вашингтона. И что важно еще, Джон Рэдклифф – это не просто директор ЦРУ, это еще и человек, близкий Трампу. В администрации Трампа, что в первой, что сейчас, все определяется близостью к президенту.
13: Последний известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся 5 лет назад, в ноябре 2021 года, когда предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс встречался с Владимиром Путиным по поводу Украины. Это было за 3 месяца до начала СВО. Что наталкивает на мысль, будто и сейчас готовится что-то серьезное, говорит политолог Геннадий Коротышев.
17: Конечно, ассоциация довольно-таки тревожная. Это поездка Уильяма Бернса в Москву, ноябрь 21 года. Тогда он, тогда это был директор ЦРУ, и он тогда был отправлен Джо Байденом, чтобы убедить российское руководство воздержаться от эскалации. Вот так официально потом уже Уильям Бернс это называл. Ну и зачем же прилетел сейчас Джон Рэдклифф? Не предупредить ли Россию не эскалировать сейчас? И не рассказать ли о том, какие будут суровые последствия? Потому что в такой ситуации, конечно, нужен визит директора ЦРУ. Телефоном тут не обойдешься. Поэтому директор ЦРУ здесь вполне фигура такая естественная.
13: Эксперты говорят, все больше косвенных данных свидетельствуют о готовящейся в стране масштабной мобилизации. И секретный визит Рэдклиффа – очередной пазл в общую картину. Несмотря на настроение в обществе и желание людей побыстрее закончить СВО, все свидетельствует о том, что военные действия будут только нарастать. Возможно, не только с Украиной, но и странами НАТО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Шахиди калифетит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
5: Там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
0: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
7: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
9: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
10: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. По памяти он вот так, прилетел и улетел.
8: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
11: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. Господи!
8: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
8: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
10: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что ЗИН почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей. Сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
13: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
8: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Маленький воин без будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 17 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
14: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
0: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям историю о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
15: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чувак был. Первые 2 месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там мы шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
0: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
15: Трупов, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
0: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
16: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
0: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
17: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, а Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
0: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
18: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
0: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
19: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья страна.
0: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-Сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
0: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
20: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекс. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Wildberries. Меня компания просто швырнула, а государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
0: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента. Охота на срочников. 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
21: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
0: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
21: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
0: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
1: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
0: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
2: Его типочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
0: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
0: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
22: Там, короче, потом стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
0: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
7: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 7% – именно так в аналитической записке Сбера оценили вероятность решающей военной победы России. Еще 12% дали миру на российских условиях. Зато два варианта заморозки получили сразу 54%, а продолжение войны еще на 2-3 года – 15%. Всего в документе описаны 8 возможных финалов. Но среди них нет ни одного, в котором вероятность российской победы достигает хотя бы 50%. Вместо нее – сделки, взаимные уступки, вооруженная граница, частично сохраненные санкции и риск того, что военнослужащие останутся в частях даже после прекращения крупных боев. Сегодня подробно разберем каждый из 8 сценариев и выясним, почему остановка стрельбы еще не означает возвращение солдат, сокращение военных расходов и окончание войны для обычной семьи.
3: Ну, если начать вот прям с этой цифры в 7%, это так называемое решающее преимущество, то математика масштабного наступления тут работает совершенно неумолимо. Но, знаешь, я бы сразу подвергла сомнению ценность даже этого, ну, маловероятного сценария.
23: Давай разберем саму механику, потому что, чтобы получить такой перевес на земле, требуется дополнительно мобилизовать, ну, где-то от 300 до 500 тысяч человек. И это наступление, это ведь не только пехота.
3: Угу.
23: Механизм войны устроен так, что на одного человека с автоматом нужны водители, связисты, медики, артиллеристы, логисты.
3: Да-да.
23: Приток людей должен не просто перекрывать выбывших, а создавать массивное численное превосходство на конкретных участках. И это колоссальные ресурсы.
3: Подожди, подожди, это только фаза наступления? Допустим, невероятным образом эти сотни тысяч найдены, обучены и отправлены.
23: Угу.
3: И даже, допустим, территории захвачены. Тут возникает абсолютно неразрешимый логистический, ну и военный парадокс. Армию после этого нельзя просто взять и распустить по домам.
23: А потому что новые рубежи нужно контролировать.
3: Абсолютно верно. Захваченное требует удержания. Разрушенная инфраструктура требует патрулирования, комендатур. Чем больше территория переходит под контроль, тем больше людей нужно там оставлять на постоянной основе.
23: Даже после завершения активных боев?
3: Даже после завершения. Демобилизация в этом случае откладывается, ну, на неопределенный срок.
23: Получается такая ловушка. Для достижения победы из экономики изымают сотни тысяч новых солдат.
3: Ага.
23: А после объявления этой самой победы подавляющая часть армии остается служить дальше.
3: И все это упирается в бюджетные реалии. Почти 17 триллионов рублей в год выделяется на оборону и безопасность. Это, ну, невероятная сумма. А суммарные расходы на образование и здравоохранение в стране 3,6 триллиона.
23: Ого.
3: Да, разрыв почти пятикратный. И этот разрыв не исчезнет при сценарии решающей победы. Потому что содержание огромного контингента на новых территориях стоит колоссальных денег. Никто не сократит военный бюджет.
23: То есть если решающая военная победа – это, по сути, математическая иллюзия, которая ничего не заканчивает для экономики, что тогда со сценарием продиктованного мира? 12% отведено миру на российских условиях.
3: Угу.
23: Внешне он выглядит гораздо мягче. Часть санкций снимается, территории остаются под контролем. Кажется, что это прямой путь к решению экономических проблем без, ну, масштабной мобилизации.
3: Я в корне не согласна с тем, что этот сценарий вообще решит экономические проблемы. Это фундаментальное заблуждение о том, как работает экономика.
23: Почему? Если санкции снимают?
3: Снятие части санкций на бумаге ничего кардинально не меняет в реальности. Иностранный банк не начнет мгновенно проводить платежи на следующий день после подписания какого-то договора.
23: А, ну да, риск-менеджмент банков слишком инерционен. Они предпочтут перестраховаться.
3: Вот именно. Дело не только в банках. Возьмем реальный сектор, да? Изношенное оборудование на заводах не восстановится само по себе, просто от факта политического соглашения.
23: Ну да.
3: Экономика – это невероятно сложные логистические цепочки. Ушедшие квалифицированные специалисты не купят билет обратно просто потому, что стрельба стихла. А посредники в третьих странах, которые уже встроили свою огромную наценку за параллельный импорт.
23: Они добровольно от нее не откажутся?
3: Ни за что.
23: То есть отмененная санкция, ну, вообще не гарантирует поставку нужной детали для турбины или станка?
3: Никаких гарантий. Контрагенты будут годами оценивать риски возвращения. К тому же вооруженная граница никуда не исчезает в этом сценарии. Она по-прежнему требует войск, бетонных укреплений, постоянного расхода бюджета. 12% – это, знаешь, это иллюзия возвращения в благополучное прошлое.
23: Получается, если сложить эти два исхода, решающее преимущество и продиктованный мир, выходит всего 19%.
3: Угу.
23: Если полная победа невозможна, а диктовать условия не получается экономически, что тогда остается? Это подводит к ситуации, где обе стороны вынуждены как-то фиксировать статус-кво. И здесь скрывается самая массивная доля – 54%.
3: Да, это вот та самая ловушка так называемой заморозки и политических сделок.
23: 32% – это политическая сделка при участии США, где каждый заявляет о своей победе для внутренней аудитории. Но часть санкций остается, как рычаг давления. И еще 22% – классическая корейская заморозка.
3: Угу.
23: То есть полноценного мирного договора нет вообще, просто снижается интенсивность огня.
3: И вот здесь кроется жесточайшая юридическая яма, о которой почему-то забывают. Любые разговоры о заморозке натыкаются на реальность указа номер 647.
23: Указа о частичной мобилизации, который продолжает действовать.
3: Именно. Контракты военнослужащих юридически привязаны к окончанию периода мобилизации, а не к интенсивности артиллерийских дуэлей.
23: То есть
3: интенсивность огня может упасть до нуля. Политики могут дипломатично пожимать руки перед камерами, но контрактники остаются в окопах и блиндажах. У государства просто нет юридического обязательства возвращать их домой.
23: Ого! Получается, человек оказывается в армии уже не ради продвижения вперед, а ради бессрочной ежедневной охраны замороженной линии фронта длиной в 1000 километров.
3: И для многих семей это станет тяжелейшим психологическим ударом. Ожидание, что остановка боев означает возвращение к нормальной жизни, но оно просто разобьется о сухую бюрократическую реальность.
23: Давай посмотрим на это со стороны гражданской экономики. Если стрельба стихнет, разве это не сигнал для бизнеса, что пора открывать новые заводы, инвестировать? Разве заморозка не дает передышку?
3: Абсолютно нет. Заморозка без договора – это инвестиционная кома.
23: То есть ресурсы тратятся, а развитие не происходит.
3: Предприниматель не будет вкладывать сотни миллионов в новый цех или там, закупать сложное оборудование, рассчитывая на 5 лет вперед. Если любой случайный выстрел на границе или провокация могут в один день вернуть самые жесткие санкции и закрыть логистику,
23: то горизонт планирования сужается до пары месяцев.
3: Да.
23: Бизнес становится тотально зависим от политического календаря. Сегодня платежи в юанях проходят, завтра граница обостряется и счета снова заблокированы.
3: Ни один банк не выдаст кредит под долгосрочный проект в таких условиях. А предприятия, которые сейчас завязаны на военный заказ, оказываются перед сложнейшим выбором. Если бои затихают, снаряды в прежних объемах уже не нужны.
23: И власти должны либо продолжать платить за ненужное оружие, либо проводить массовые увольнения в промышленных городах.
3: И, как показывает практика, работает институциональная инерция. Государство чаще всего выбирает продолжать платить. Заморозка парадоксальным образом идеальна для сложившейся системы управления. Ежедневные катастрофические потери людей снижаются, это снимает напряжение, но гигантские военные бюджеты сохраняются. Всегда можно сказать: противник вооружается, нужно производить танки дальше.
23: А если заморозка не срабатывает? Если конфликт просто продолжается в текущем виде, это подводит к сценарию затяжной войны еще на 2-3 года?
3: Да.
23: Вероятность 15%. Это не сценарий резкого обвала экономики. Это медленное изматывание, которое часто называют тихой усталостью.
3: И эта тихая усталость куда опаснее, чем кажется по цифрам. Это не громкие банкротства каждый день, понимаешь? Это тотальное вымывание ресурсов из нормальной жизни. Военные заводы продолжают агрессивно переманивать инженеров, токарей, водителей автобусов и даже врачей из гражданского сектора.
23: Потому что они предлагают выплаты, с которыми обычная стройка или коммунальная служба конкурировать физически не могут.
3: Гражданский сектор просто остается без рук. Местная поликлиника пустеет, потому что терапевт ушел на оборонное предприятие, где платят, в 3 раза больше.
23: Угу.
3: Транспорт встает, потому что водители уехали заключать контракты.
23: Это запускает тяжелейший демографический провал и скрытую депрессию.
3: Абсолютно. Если спуститься на уровень обычной семьи,

0: мало. Проблема в том, что при тихой усталости система становится предельно хрупкой. Чем дольше экономика, бюджет и рынок труда висят на игле вот этих колоссальных военных расходов, тем разрушительнее будет любая, даже случайная авария.
1: Запас прочности истончается.
0: Да.
1: То, что раньше вызвало бы легкие колебания курса, теперь может обрушить целую отрасль. Одиночный сбой способен запустить цепную реакцию.
0: И самое страшное, человек узнает о прилете черного лебедя не из аналитических сводок и не из новостей.
1: А откуда?
0: Он узнает это, стоя в очереди к банкомату, когда карта внезапно выдает ошибку.
1: Ох, да.
0: Или в аэропорту, когда отменяют все рейсы из-за сбоя в поставках запчастей. Скорость такого кризиса такова, что к нему невозможно подготовиться заранее.
1: Государство мыслит годовыми бюджетами, а обычному человеку в таких условиях остается только держать дома запас наличных и документы поближе к выходу.
0: Это жизнь на вулкане, который внешне кажется спящим.
1: Учитывая всю тяжесть затяжной войны и риски обвала, возникает логичный вопрос. Есть сценарий, который со стороны кажется самым рациональным выходом. Компромиссный мир, предполагающий взаимные болезненные уступки.
0: Да.
1: Он быстрее всего остановил бы гибель людей и вернул экономику к восстановлению. Но парадокс. Его вероятность оценивается всего в те же 5%. Почему компромисс менее вероятен, чем долгая изматывающая война на истощение?
0: Ответ кроется в колоссальной политической цене. Компромисс — это всегда признание пределов своих возможностей.
1: Ну да.
0: Это необходимость выйти к обществу, к миллионам людей и честно сказать, первоначальные цели изменены, заявленного исторического триумфа не будет.
1: Сказать это семьям, которые потеряли близких?
0: Да. И сказать это работникам тех самых оборонных заводов в регионах.
1: Угу.
0: Им придется сообщить, что быстрый рост их доходов, гарантированный госзаказом, закончен. Придется объяснять, ради чего были все эти лишения, если в итоге подписан компромисс.
1: То есть работает классическая ловушка невозвратных затрат?
0: Проще годами держать страну в состоянии корейской заморозки без официального договора. Заморозка позволяет использовать любые удобные формулировки для внутреннего потребления, не фиксируя никаких окончательных уступок на международной бумаге. Политическая цена правды при компромиссе оказывается слишком высокой для системы.
1: Есть еще мир на условиях Европы. Но его вероятность вообще микроскопическая, 2%. И он сопряжен с жесточайшим внутренним поиском виноватых и новыми экономическими шоками адаптации. Выходит, ни один из этих 8 финалов не предлагает простого нажатия на кнопку «сброс».
0: Кнопки «сброс» вообще не существует в природе таких конфликтов.
1: Тогда нужно четко сформулировать, как отличить настоящее окончание конфликта от очередной длительной оперативной паузы. Если ни один из 8 сценариев автоматически не возвращает к мирной жизни, как выглядит настоящий мир? Это ведь не подпись на бумаге, это юридический, экономический процесс.
0: Совершенно верно, и этот процесс можно измерить.
1: Можно выделить 5 базовых критериев. Во-первых, это официальный верифицируемый механизм контроля за прекращением огня. Не просто заявление политиков о намерениях, а работающая независимая система.
0: Понятно, почему. Кто расследует нарушения? Как на них реагируют. Если механизма нет, то каждый случайный взрыв на границе снова возвращает страх мобилизации и обрушивает рынки.
1: Логично. Во-вторых, обязателен публичный график возвращения солдат.
0: Опять возвращаемся к тому самому указу номер 647.
1: Да-да.
0: Любые слова о мире вообще ничего не значат для сотен тысяч семей военнослужащих.
1: В-третьих, структурное сокращение военных статей бюджета в пользу гражданских нужд.
0: О, это критический маркер. Если оборонный бюджет остается на уровне 15-17 триллионов, государство де-факто продолжает жить в режиме ожидания новой войны.
1: Угу.
0: Экономика конечна. Рубль нельзя одновременно потратить на производство артиллерийского снаряда и на ремонт прорванной теплосети в сибирском городе. Деньги должны физически пойти в медицину, транспорт, инфраструктуру.
1: В-четвертых, должна произойти остановка вербовочной машины.
0: Настоящий мир наступает не во время рукопожатий перед телекамерами. Он наступает в тот день, когда останавливается этот конвейер по найму людей.
1: Когда гражданские вакансии на заводах и стройках перестают отчаянно конкурировать с многомиллионными военными контрактами.
0: Да, иначе происходит подмена понятий. Если солдат вернулся в свой родной город, а там закрыты все предприятия, кроме оборонного завода, и цены на продукты взлетели до небес из-за военных перекосов экономики, для него война не закончилась, она просто сменила

0: форму с окопной на экономическую.
1: И, наконец, пятый критерий. Наверное, самый важный для психологии общества – возвращение возможности планировать будущее.
0: Угу.
1: Возвращение долгосрочных частных решений.
0: Уверенность появляется только тогда, когда люди видят устойчивость новых правил игры. Пока замороженная война или вооруженная граница сохраняют высокий риск разморозки, нормальная жизнь общества остается на паузе.
2: Итак, 8 сценариев дают 8 разных финалов, но ни один не предлагает простого возвращения к прежней жизни. Решающее военное преимущество России оценено всего в 7%, мир на российских условиях – в 12%. Гораздо вероятнее заморозка, сделка с неполными уступками или еще несколько лет войны. Но настоящий мир определяется не названием соглашения и не выступлением политиков. Он начинается, когда военнослужащий получает приказ об увольнении и возвращается домой. Когда семье больше не приходится ждать новой мобилизации. Когда деньги идут не на очередной год войны, а на больницы, транспорт и восстановление городов. Когда человек снова может планировать ребенка, работу или ипотеку, не опасаясь, что через несколько месяцев все начнется заново. Пока этого нет, прекращение огня остается только паузой, возможно, долгой и более тихой, но все еще паузой. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
5: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
6: Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
7: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле, комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
6: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне несложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
8: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
9: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
10: Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
6: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
11: Сейчас до заправки подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
6: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
12: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки у вас машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
6: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручают топливо, которое они успели залить впрок в канистры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
13: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
14: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
13: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
15: Там даже не вспышки, там огонь
16: горит. Да, реально огонь просто.
17: Трэш какой-то.
13: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после на лёта БПЛА.
17: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
13: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
18: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой. походу покатим просто до заправки где-то 5 километров.
13: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл пятый танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
16: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
19: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
20: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
21: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
6: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
22: Заправился и думаю, ну, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ну ладно, что, окей.
23: 4250 рублей за треть бака.
6: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
24: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Вот. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
6: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
0: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром. Включая зажигание, у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке. Я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
6: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
1: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нету, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
13: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
20: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
21: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
13: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
2: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
13: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина АИ-92 с Павлодарского НПЗ, второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
3: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
7: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
13: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики. Порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Бурской товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней.
4: Тема недели.
6: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
6: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
9: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
6: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
10: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета. И к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горячем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну и банковская система либо слопнется, ну либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
6: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общественных заводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
24: Теперь это уже не тактика, это стратегия, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их, это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
6: Например, завод в Кстово из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже пятый раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте. Это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
11: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор, весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки. И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, где-то осталось вот где-то 20, кто говорит 25, кто говорит 27% от общей мощности. Особенно по высокооктановым сортам бензина, 95-й, 98-й, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
6: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса – хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
7: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, тут закончился бензин. На кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, бензо осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что...
12: Просто нету бензина в Москве. Ночь пришла.
14: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. И сейчас буквально при въезде в Воронеж осталось буквально 60 километров. По пути встречаются заправки с соляркой. И все, больше ничего нигде нет.
6: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас помогает с топливом. Перенос же плановых ремонтов может обернуться поломками предприятий, и это замкнутый круг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
15: Что привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. Кстати, не только директор ЦРУ привозит только угрозы всегда. И директор любого такого внешнеполитического, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДа привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то там по-дебильному. Предложения, проекты. Да это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто из вас знает, это на сегодняшний день, скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него там как дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая вот особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. То бишь, он раз позвал, ты где, я где-то, не знаю, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначено твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара. Это экстраординарное событие. Он привозит всегда, опять же, только одно – угрозы. Вот мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе. Как он это завуалирует, не обращайте на это внимания. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы в этом разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно, как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории и через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции, и спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию – это да, экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только, если есть реально серьезные угрозы. Что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну, так называют генералы своих солдат, ничего не попишут. Вот с мясом война выйдет совершенно на другой уровень. Понимаете? Совершенно будет другой виток эскалации. Естественно. Директор ЦРУ понимает, что Беларусь вступит в эту войну. У нее нет никаких шансов. Директор ЦРУ, он же смотрит на карты и получает разные разведданные. И, естественно, он понимает, что будет нападение на одну из стран НАТО. Скорее всего, речь идет именно о Сувалском коридоре. Да, мы об этом рассказывали неоднократно, что это самая очевидная вещь и самая выгодная для России вещь с той точки зрения, что там легко получить победу. Все остальные конфликты, которые может начать Россия, там вот результат неизвестен. А Сувалский коридор, ну, там 80 километров по прямой, ну, может, 100, не больше. И из Калининграда армия пойдет навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5 статье НАТО не впишется. А Польшу нужно при этом не зацепить. И всячески гладить Польшу по шерсти и говорить, что сидите тихо, все будет нормально. Мы к вам никаких претензий. Нам вот нужно коридорчик этот сделать. Так вот, соответственно, директор ЦРУ понимает, что произойдет опять же через пару месяцев. Да, что будет это массовая мобилизация. Что войну ведут, просто ведут, вот пнут Беларусь. Что крайне вероятно наступление в направлении Сувалок, понимаете? И, естественно, это полностью изменит ландшафт военных действий на континенте, и, естественно, это полностью изменит восприятие господина Трампа в США. А что у господина Трампа в США сейчас? Да, все просто. У господина Трампа сейчас в США выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар, а показать какой-то победы у господина Трампа не получается, потому что нет победы ни с Ираном, ни с Украиной. То бишь, медийный пузырь ожиданий надут, что сейчас я все порешаю, сейчас я все разрулю, а никаких подтверждающих событий нет. И, соответственно, директор ЦРУ прилетает и говорит: вот смотрите, мы знаем вот это и вот это, вот что это будет происходить. Для нас это невыгодно. Соответственно, если это произойдет, вот если это произойдет, то мы сделаем следующее. И предоставляет свой список угроз. Каким образом США ответят? В этот раз они ответят намного сильнее, чем они ответили в начале украинской войны. Потому что тогда у них не было понимания, насколько сильна, например, Украина и как долго она может выдерживать военное давление со стороны России. Сейчас у них есть понимание того, насколько не сильна Россия. Понимаете разницу? Улавливаете? Вот они понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось. Поэтому сейчас можно немножко и угрожать. Угрозы поступают самого разного уровня, естественно. Это угрозы и финансовых санкций, и угрозы торговли на глобальных рынках. Это частные угрозы, да? Потому что, ну, на самом-то деле, чего греха таить, многие ведь хранят свои деньги, я имею в виду, из топ-чиновников, из элиты, все равно за рубежом и семьи живут. Ну, вот приезжает директор ЦРУ, у него в папочке все написано, где, у кого, сколько денег, что мы заберем, какие мы фирмы закроем, ваши, какие мы кораблям не дадим ход. Вот все-все-все. До внуков все расписано. И самое главное, да, то, что он скажет в военном плане. Вот в секунду, если вы начнете эту мобилизацию, мы раскроем Starlink. Все, мы раскроем Starlink, пусть летает по территории России. Сейчас, для тех, кто не знает, вот эти все атаки, которые проводит ВСУ, это с выключенным Starlink'ом на территории России. С выключенным. И посмотреть, что происходит со складами, и посмотреть, что происходит на заправках. Теперь представьте, американцы разрешат использовать для навигации свой Starlink. Тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих у всех ракет и беспилотников вдруг появятся глаза в виде Starlink'а. Да, они смогут по нему ориентироваться. И, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружения, которое они сейчас прижимали, просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине Таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они по большому счету еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете? То есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот с чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать, но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга, айсберга угроз, которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
5: Последние 7 дней. Потеря недели.
13: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН. После Чапаевска, Самарской области и Оренбурга в ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
16: Еще летит. Еще. Вон. Еще летит.
17: Вот еще один залетает на наш склад.
18: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
6: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр «Озон» на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске Ставропольского края эвакуированы. По данным «Озон», работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
0: Что это такое? Что это?
1: Тихо, тихо, тихо.
0: Что это? Рассказывайте. Блин, так страшно.
16: Капец.
6: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
19: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
6: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели «Озона». Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
22: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне». Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
6: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
23: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
6: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли 2 детей, еще 7 детей и 2 взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый 6-й бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
1: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда, нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, но просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
13: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
2: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги. Они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
13: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
3: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
20: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
21: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
13: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
26: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
25: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
26: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было, ну, всего 145. Разница почти в 100 раз.
25: Обалдеть.
26: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
25: Слушай, ну подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Ну, как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
26: Ну, штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
25: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
26: Вот именно. Плюс не забывай лето. Это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
25: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
26: Угу.
25: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
26: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
25: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
26: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
25: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
26: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
25: Доля 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
26: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
25: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
26: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
25: Угу.
26: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
25: Заработал эйдкронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
26: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
25: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
26: Долго и неэффективно, да.
25: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
26: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
25: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
26: Очень точная аналогия.
25: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
26: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
25: Так.
26: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
25: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
26: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
25: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
26: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
25: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
26: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
25: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
26: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
25: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
26: Да, все разложено по полочкам.
25: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
26: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
25: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
26: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
25: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
26: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр, жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
25: Угу.
26: Но у этой идеально отлаженной бумаги

0: предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
1: Да, рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
0: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
1: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
0: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
1: Конечно.
0: А владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
1: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
0: Это правда.
1: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
0: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия — человека.
1: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
0: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
1: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
0: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
1: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
0: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
1: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
0: И цена этой конкуренции постоянно растет.
1: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
0: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
1: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
0: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
1: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
0: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
1: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
0: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
1: Да.
0: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
1: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
0: Так.
1: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскрытие.

0: качку.
1: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
0: Точно.
1: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
0: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
1: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
0: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
1: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
4: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300 тысяч солдат для захвата Краматорской Константиновки.
5: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
4: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
6: Вот это вот... Даже на полигон брать не хотят, усынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
7: Я?
6: А кто, я, что ли?
7: Меня обманули.
6: Обманули.
7: Я не хотел бы подписывать.
6: Что не хотел?
7: Вообще, я что не хотел.
6: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
7: Я поддатый был.
6: Ты поддатый был. Герой, да, был?
7: Они взяли и чуть-чуть кому. А вот чуть-чуть, вот чуть-чуть кому.
6: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
7: Пьяный был.
6: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт? А зачем подписывал?
7: Я думал, бросил пить.
6: А, думал, бросишь пить, бросил пить?
7: Брось.
6: А ты себя ведешь так?
7: Нет,
6: как черт.
4: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
8: Там, с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступил в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
4: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
9: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
10: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле у меня просто обвалился потолок.
11: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, пролетел и улетел.
9: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
12: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
9: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, Ну, откуда возьмется бензин?
9: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
14: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
15: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
9: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу 2 спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Исак.
16: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще 3 спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
9: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
17: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит.
9: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Starlink», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
18: Одна из важнейших достоинств Старлинка – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у Старлинка уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над Старлинком... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
9: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
19: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможности. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
9: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
20: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
9: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
0: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
9: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
21: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
4: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
22: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
4: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
23: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией, за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
4: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: География облав выросла на треть. Жители 20 регионов России сообщили о задержаниях и принудительной мобилизации. За последние 1,5 месяца жалобы на насильственное задержание и принуждение к подписанию контракта с Минобороны выросли в геометрической прогрессии, говорят адвокаты. В июле и августе к ним поступали десятки обращений в день из Удмуртии, Приморья, Иркутской, Рязанской и Архангельской областей, а также из Бурятии. Об облавах сообщают жители 20 регионов страны, отмечает юрист Григорий Свердлин.
24: В Новороссийске мужчину доставили в отдел полиции, избили и
1: По крайней мере, по словам его сестры, подбросили наркотики, предложили выбор, уголовное дело с возможным сроком до 20 лет или контракт. В Ижевске мужчину задержали 10 августа на улице, доставили в военкомат. Там на него давили, он подписал контракт, через 3 дня уже оказался в воинской части в Ростовской области. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали, подписали контракт за него. Тоже нередкая история. Там же в Омске мужчину остановили возле магазина люди в гражданской одежде и под предлогом проверки на наркотики посадили машину, отвезли на медкомиссию.
4: В большинстве обращений жертвами облав становятся мужчины так называемых уязвимых социальных групп. То есть те, у которых есть проблемы с алкоголем, наркотиками, психическим здоровьем, а также возрастные или больные физически. Одинокие или те, у кого проблемы с законом или долги, поясняет адвокат. На днях юрист получил обращение из Уссурийска, где мужчину с инвалидностью по зрению обманом отправили на СВО. Об этом рассказал его брат.
3: В районе 9 утра к нему подъехал на машине человек, представившись военнослужащим, предложил работу по строительству казарменного расположения. Они сказали, что чтобы устроиться официально, получать зарплату на карту, как от Министерства обороны, работа у Министерства обороны в части, на территории части, нужно подписать контракт. Его отвезли в поселок городского типа Сибирцево и расположили в казарме, сказав, что никакой стройки не будет, жди отправки на СВО.
4: В Пензе облавы происходят с начала лета. На улицах чаще всего отлавливают тех, у кого задолженности или незначительные просрочки по кредитам. Похоже, такую же практику уже начали применять в Москве. Олег Мальцев рассказал, что судебный пристав предложил ему подписать контракт для участия в СВО в обмен на списание долгов.
5: Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам, и заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности, и мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство.
4: То, что сейчас происходит в стране, в военных кругах называют гибридной мобилизацией. Это когда в одних регионах происходят облавы, а в других мужчинам приходят повестки для уточнения данных. Однако, по мнению Z-военкоров, эта практика не поможет перекрыть огромный дефицит людей на фронте. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовое обсуждение в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
7: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
4: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
1: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы и примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока они так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
4: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
6: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
4: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской ЭД. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, ВИПовская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще 3 таких самолета. Номер 2, номер 3 и номер 4. Да, вот он прилетел. И он спокойно с совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер 2, 3 или 4, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господину Трампу. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они его так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть 2 или 3, а ты уже попробуй сбей 3 цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать, это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить 3 цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно. И из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, результате точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее совершения.
10: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса, на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
9: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине 2024 года спецоперации. Весной 2026 сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
11: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там к какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
9: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
12: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная, но на других полях и в других факторах.
9: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территорий на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
15: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
14: Абсолютно.
15: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
14: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
15: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
14: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26 года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
15: Стоп! Прямо на территории страны?
14: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
15: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
14: Валяй, это всегда полезно.
15: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
14: Ну да, процент осечек там колоссальный.
15: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
24: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
15: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
24: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
15: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
24: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
15: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время?
16: Буквально покупается время. И Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
15: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
16: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
15: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
16: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
15: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
16: Какой?
15: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
16: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
15: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
16: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
15: Бартер. И что идет в ход? Нефть?
16: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
15: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
16: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
15: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
16: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
15: Поясни мысль.
16: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
15: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
16: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
15: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
16: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
15: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
16: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
15: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
16: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
15: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
16: Почему ты так думаешь?
15: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
16: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
15: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
16: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
15: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
16: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
15: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
16: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
15: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
16: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
15: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
16: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
15: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
16: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали
24: встречали 100 женщин из КНДР.
15: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартап». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
24: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
15: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
24: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
15: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
24: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
15: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
24: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
15: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
24: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
15: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
24: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
15: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряды рано или поздно закончатся.

0: запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
1: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы. То, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
0: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
1: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
0: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
1: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
0: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
1: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
0: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
1: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
0: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
1: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
0: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
1: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
0: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
1: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
0: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет, а по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
1: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
0: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
1: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
0: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
1: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
0: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
1: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
0: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна сторона постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
4: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за все.

0: всю историю СВО.
1: Он пролетел просто рядом с домом.
0: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
2: Над нами где-то.
0: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
3: Беспилотник.
0: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
4: Завод. Все, я честно.
0: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Вайлдберри».
5: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорил, «Озон не тронут». И что скажете?
0: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Сразу в две полевые точки дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад «Вайлдберрис» в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
7: «Вайлдберрис» догорает. Как из фильмов ужасов.
0: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре «Wildberries». Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
2: Там огонь.
3: Да.
2: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, свет. Вообще.
0: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар по ПЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотника может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
0: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
8: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь 3 «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
0: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Секретный американский борт в Москве. Стало известно, кто при беспрецедентных мерах безопасности прибыл в столицу. Никаких официальных сообщений о визите. Москву накануне впервые с начала СВО посетил глава ЦРУ. Джон Рэдклифф прилетел из Риги на военно-транспортном самолете ВВС США, который утром 25 августа приземлился во Внуково. Обратно Рэдклифф вылетел вчера же, около 7 часов вечера. Кортеж с американскими дипломатическими номерами, для которого перекрывали дорогу, заметили в центре Москвы.
10: Американцы прилетели на переговоры.
9: Дмитрий Песков во вторник утром заявил, что ему ничего не известно об американском самолете, севшем в Москве. Но уже позже пресс-секретарь президента заявил «Вашингтон-Пост», что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, и его встреча с Владимиром Путиным не планировалась. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что на фоне визита Рэдклиффа Владимир Путин изменил свой рабочий график, отменив запланированное мероприятие масштабное мероприятие. Официально о поездке главы ЦРУ в Россию не сообщалось. Однако, какова бы ни была причина визита, она должна быть очень серьезной, раз прилетел чиновник такого высокого уровня, говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
7: Дэвид Рэдклифф приехал в Москву, на мой взгляд, по некому довольно серьезному поводу. Американцам нужно было что-то передать особенное. Я думаю, что речь идет о каком-то вопросе и, вероятно, о каком-то предупреждении, может быть, о предупреждении России не идти на мобилизацию или тому подобное, которое американцы хотели передать своим российским коллегам и не только.
9: Сразу несколько американских СМИ выдвинули версию, что визит связан с попыткой предостеречь российское руководство. Якобы США собрали разведданные о готовящейся в России масштабной мобилизации и планах ударить по Европе, чтобы проверить решимость НАТО. Рэдклифф якобы приехал лично передать предупреждение и предостеречь от эскалации, говорит американист Александра Филипенко.
3: Он вообще известен своей истребиной позицией в отношении России, потому что он директор ЦРУ, именно он предоставляет разведданные Украине, именно он занимается вот этим контролем, то есть именно с ним связана, ну, такая очень близкие контакты Киева и Вашингтона. И что важно еще, Джон Рэдклифф — это не просто директор ЦРУ, это еще и человек, близкий Трампу. В администрации Трампа, что в первой, что сейчас, все определяется близостью к президенту.
9: Последний известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся 5 лет назад, в ноябре 2021 года, когда предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс встречался с Владимиром Путиным по поводу Украины. Это было за 3 месяца до начала СВО. Что наталкивает на мысль, будто и сейчас готовится что-то серьезное, говорит политолог Геннадий Коротышев.
11: Конечно, ассоциация довольно-таки тревожная. Это поездка Уильяма Бёрнса в Москву ноябрь 2021 года. Тогда он, тогда это был директор ЦРУ, и он тогда был отправлен Джо Байденом, чтобы убедить российское руководство воздержаться от эскалации. Вот так официально потом уже Уильям Бёрнс это называл. Ну и зачем же прилетел сейчас Джон Рэдклифф? Не предупредить ли Россию не эскалировать сейчас? И не рассказать ли о том, какие будут суровые последствия. Потому что в такой ситуации, конечно, нужен визит директора ЦРУ. Телефоном тут не обойдешься. Поэтому директор ЦРУ здесь вполне фигура такая естественная.
9: Эксперты говорят, все больше косвенных данных свидетельствуют о готовящейся в стране масштабной мобилизации. И секретный визит Рэдклиффа – очередной пазл в общую картину. Несмотря на настроение в обществе и желание людей побыстрее закончить СВО, все свидетельствует о том, что военные действия будут только нарастать. Возможно, не только с Украиной, но и странами НАТО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Прям шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса – 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и «Стерлитамак» в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
5: А там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
0: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
7: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежало почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Добивают. Дроны 8-й раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. 8-й раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
9: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
10: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, пролетел и улетел.
8: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
11: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
8: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
8: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
10: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что ЗИН почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей. Сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
13: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
8: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Маленький воин без будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 17 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
14: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
0: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям историю о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
15: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чего был. Первые 2 месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
0: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
15: Трупа, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
0: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
16: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
0: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
17: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
0: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
18: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
0: Кроме того, по данным журналиста в Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
19: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона.
0: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
0: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
20: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекс. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Вайлдберриз. У меня компания просто швырнула об***. А государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовой локацией будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
0: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента. Охота на срочников. 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
21: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
0: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
21: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
0: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
1: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
0: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
2: Я вот типочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
0: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
0: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте, его жена в реанимации.
22: Там, короче, там стоит какие-то вот тачки, которая взорвалась.
0: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
7: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 7% – именно так в аналитической записке Сбера оценили вероятность решающей военной победы России. Еще 12% дали миру на российских условиях. Зато два варианта заморозки получили сразу 54%, а продолжение войны еще на 2-3 года – 15%. Всего в документе описаны 8 возможных финалов. Но среди них нет ни одного, в котором вероятность российской победы достигает хотя бы 50%. Вместо нее сделки, взаимные уступки, вооруженная граница, частично сохраненные санкции и риск того, что военнослужащие останутся в частях даже после прекращения крупных боев. Сегодня подробно разберем каждый из 8 сценариев и выясним, почему остановка стрельбы еще не означает возвращение солдат, сокращение военных расходов и окончание войны для обычной семьи.
3: Ну, если начать вот прям с этой цифры в 7%, это так называемое решающее преимущество, то математика масштабного наступления тут работает совершенно неумолимо. Но, знаешь, я бы сразу подвергла сомнению ценность даже этого, ну, маловероятного сценария.
23: Давай разберем саму механику, потому что, чтобы получить такой перевес на земле, требуется дополнительно мобилизовать, ну, где-то от 300 до 500 тысяч человек. И это наступление, это ведь не только пехота.
3: Угу.
23: Механизм войны устроен так, что на одного человека с автоматом нужны водители, связисты, медики, артиллеристы, логисты.
3: Да-да.
23: Приток людей должен не просто перекрывать выбывших, а создавать массивное численное превосходство на конкретных участках. И это колоссальные ресурсы.
3: Подожди, это только фаза наступления? Допустим, невероятным образом эти сотни тысяч найдены, обучены и отправлены.
23: Угу.
3: И даже, допустим, территории захвачены. Тут возникает абсолютно неразрешимый логистический, ну и военный парадокс. Армию после этого нельзя просто взять и распустить по домам.
23: А потому что новые рубежи нужно контролировать.
3: Абсолютно верно. Захваченное требует удержания. Разрушенная инфраструктура требует патрулирования, комендатур. Чем больше территория переходит под контроль, тем больше людей нужно там оставлять на постоянной основе.
23: Даже после завершения активных боев?
3: Даже после завершения. Демобилизация в этом случае откладывается, ну, на неопределенный срок.
23: Получается такая ловушка. Для достижения победы из экономики изымают сотни тысяч новых солдат.
3: Ага.
23: А после объявления этой самой победы подавляющая часть армии остается служить дальше.
3: И все это упирается в бюджетные реалии. Почти 17 триллионов рублей в год выделяется на оборону и безопасность. Это, ну, невероятная сумма. А суммарные расходы на образование и здравоохранение в стране 3,6 триллиона.
23: Ого.
3: Да, разрыв почти пятикратный. И этот разрыв не исчезнет при сценарии решающей победы. Потому что содержание огромного контингента на новых территориях стоит колоссальных денег. Никто не сократит военный бюджет.
23: То есть если решающая военная победа – это, по сути, математическая иллюзия, которая ничего не заканчивает для экономики, что тогда со сценарием продиктованного мира? 12% отведено миру на российских условиях.
3: Угу.
23: Внешне он выглядит гораздо мягче. Часть санкций снимается, территории остаются под контролем. Кажется, что это прямой путь к решению экономических проблем без, ну, масштабной мобилизации.
3: Я в корне не согласна с тем, что этот сценарий вообще решит экономические проблемы. Это фундаментальное заблуждение о том, как работает экономика.
23: Почему? Если санкции снимают?
3: Снятие части санкций на бумаге ничего кардинально не меняет в реальности. Иностранный банк не начнет мгновенно проводить платежи на следующий день после подписания какого-то договора.
23: А, ну да, риск-менеджмент банков слишком инерционен. Они предпочтут перестраховаться.
3: Вот именно. Дело не только в банках. Возьмем реальный сектор, да? Изношенное оборудование на заводах не восстановится само по себе, просто от факта политического соглашения.
23: Ну да.
3: Экономика – это невероятно сложные логистические цепочки. Ушедшие квалифицированные специалисты не купят билет обратно просто потому, что стрельба стихла. А посредники в третьих странах, которые уже встроили свою огромную наценку за параллельный импорт.
23: Они добровольно от нее не откажутся?
3: Ни за что.
23: То есть отмененная санкция, ну, вообще не гарантирует поставку нужной детали для турбины или станка?
3: Никаких гарантий. Контрагенты будут годами оценивать риски возвращения. К тому же вооруженная граница никуда не исчезает в этом сценарии. Она по-прежнему требует войск, бетонных укреплений, постоянного расхода бюджета. 12% – это, знаешь, это иллюзия возвращения в благополучное прошлое.
23: Получается, если сложить эти два исхода, решающее преимущество и продиктованный мир, выходит всего 19%.
3: Угу.
23: Если полная победа невозможна, а диктовать условия не получается экономически, что тогда остается? Это подводит к ситуации, где обе стороны вынуждены как-то фиксировать статус-кво. И здесь скрывается самая массивная доля – 54%.
3: Да, это вот та самая ловушка так называемой заморозки и политических сделок.
23: 32% – это политическая сделка при участии США, где каждый заявляет о своей победе для внутренней аудитории. Но часть санкций остается, как рычаг давления. И еще 22% – классическая корейская заморозка.
3: Угу.
23: То есть полноценного мирного договора нет вообще, просто снижается интенсивность огня.
3: И вот здесь кроется жесточайшая юридическая яма, о которой почему-то, ну, забывают. Любые разговоры о заморозке натыкаются на реальность указа номер 647.
23: Указа о частичной мобилизации, который продолжает действовать.
3: Именно. Контракты военнослужащих юридически привязаны к окончанию периода мобилизации, а не к интенсивности артиллерийских дуэлей.
23: То есть
3: интенсивность огня может упасть до нуля. Политики могут дипломатично пожимать руки перед камерами, но контрактники остаются в окопах и блиндажах. У государства просто нет юридического обязательства возвращать их домой.
23: Ого! Получается, человек оказывается в армии уже не ради продвижения вперед, а ради бессрочной ежедневной охраны замороженной линии фронта длиной в 1000 километров.
3: И для многих семей это станет тяжелейшим психологическим ударом. Ожидание, что остановка боев означает возвращение к нормальной жизни, но оно просто разобьется о сухую бюрократическую реальность.
23: Давай посмотрим на это со стороны гражданской экономики. Если стрельба стихнет, разве это не сигнал для бизнеса, что пора открывать новые заводы, инвестировать? Разве заморозка не дает передышку?
3: Абсолютно нет. Заморозка без договора – это инвестиционная кома.
23: То есть ресурсы тратятся, а развитие не происходит.
3: Предприниматель не будет вкладывать сотни миллионов в новый цех или там, закупать сложное оборудование, рассчитывая на 5 лет вперед. Если любой случайный выстрел на границе или провокация могут в один день вернуть самые жесткие санкции и закрыть логистику,
23: то горизонт планирования сужается до пары месяцев.
3: Да.
23: Бизнес становится тотально зависим от политического календаря. Сегодня платежи в юанях проходят, завтра граница обостряется и счета снова заблокированы.
3: Ни один банк не выдаст кредит под долгосрочный проект в таких условиях. А предприятия, которые сейчас завязаны на военный заказ, оказываются перед сложнейшим выбором. Если бои затихают, снаряды в прежних объемах уже не нужны.
23: И власти должны либо продолжать платить за ненужное оружие, либо проводить массовые увольнения в промышленных городах.
3: И, как показывает практика, работает институциональная инерция. Государство чаще всего выбирает продолжать платить. Заморозка парадоксальным образом идеальна для сложившейся системы управления. Ежедневные катастрофические потери людей снижаются, это снимает напряжение, но гигантские военные бюджеты сохраняются. Всегда можно сказать: противник вооружается, нужно производить танки дальше.
23: А если заморозка не срабатывает? Если конфликт просто продолжается в текущем виде, это подводит к сценарию затяжной войны еще на 2-3 года?
3: Да.
23: Вероятность 15%. Это не сценарий резкого обвала экономики. Это медленное изматывание, которое часто называют тихой усталостью.
3: И эта тихая усталость куда опаснее, чем кажется по цифрам. Это не громкие банкротства каждый день, понимаешь? Это тотальное вымывание ресурсов из нормальной жизни. Военные заводы продолжают агрессивно переманивать инженеров, токарей, водителей автобусов и даже врачей из гражданского сектора.
23: Потому что они предлагают выплаты, с которыми обычная стройка или коммунальная служба конкурировать физически не могут.
3: Гражданский сектор просто остается без рук. Местная поликлиника пустеет, потому что терапевт ушел на оборонное предприятие, где платят, ну, в 3 раза больше.
23: Угу.
3: Транспорт встает, потому что водители уехали заключать контракты.
23: Это запускает тяжелейший демографический провал и скрытую депрессию.
3: Абсолютно. Если спуститься на уровень обычной семьи, тихая усталость – это миллионы частных, абсолютно невидимых для макроэкономики отказов. Люди просто перестают принимать большие решения. Они не рожают детей, детей, потому что не знают, что будет через год.
23: Да, они не берут ипотеки.
3: Они не открывают автосервисы или кофейни.
23: И эти миллионы осторожных отказов складываются в сухую, но катастрофическую экономическую статистику. Экстренные меры Центрального банка становятся рутиной.
3: Общество просто теряет самопредставление о том, что такое нормальная жизнь. Горизонт сужается до зарплаты и похода в магазин. Все.
23: Но на фоне этой медленной эрозии есть еще сценарий «черных лебедей». Риск непредсказуемого потрясения внезапного политического кризиса, обвала фронта или технологической катастрофы. Ему дают всего 5%. Звучит как статистическая погрешность, о которой можно не беспокоиться.
3: Я уверена, что 5% – это обманчиво мало. Проблема в том, что при тихой усталости система становится предельно хрупкой. Чем дольше экономика, бюджет и рынок труда висят на игле вот этих колоссальных военных расходов, тем разрушительнее будет любая, даже случайная авария.
23: Запас прочности истончается.
3: Да.
23: То, что раньше вызвало бы легкие колебания курса, теперь может обрушить целую отрасль. Одиночный сбой способен запустить цепную реакцию.
3: И самое страшное, человек узнает о прилете черного лебедя не из аналитических сводок и не из новостей.
23: А откуда?
3: Он узнает это, стоя в очереди к банкомату, когда карта внезапно выдает ошибку.
23: Ох, да.
3: Или в аэропорту, когда отменяют все рейсы из-за сбоев в поставках запчастей. Скорость такого кризиса такова, что к нему невозможно подготовиться заранее.
23: Государство мыслит годовыми бюджетами, а обычному человеку в таких условиях остается только держать дома запас наличных и документы поближе к выходу.
3: Это жизнь на вулкане, который внешне кажется спящим.
23: Учитывая всю тяжесть затяжной войны и риски обвала, возникает логичный вопрос. Есть сценарий, который со стороны кажется самым рациональным выходом. Компромиссный мир, предполагающий взаимные болезненные уступки.
3: Да.
23: Он быстрее всего остановил бы гибель людей и вернул экономику к восстановлению. Но парадокс. Его вероятность оценивается всего в те же 5%. Почему компромисс менее вероятен, чем долгая изматывающая война на истощение?
3: Ответ кроется в колоссальной политической цене. Компромисс — это всегда признание пределов своих возможностей.
23: Ну да.
3: Это необходимость выйти к обществу, к миллионам людей и честно сказать, первоначальные цели изменены, заявленного исторического триумфа не будет.
23: Сказать это семьям, которые потеряли близких?
3: Да. И сказать

0: угрозы. Если ни один из 8 сценариев автоматически не возвращает к мирной жизни, как выглядит настоящий мир? Это ведь не подпись на бумаге, это юридический, экономический процесс.
1: Совершенно верно, и этот процесс можно измерить.
0: Можно выделить 5 базовых критериев. Во-первых, это официальный верифицируемый механизм контроля за прекращением огня. Не просто заявление политиков о намерениях, а работающая независимая система.
1: Понятно, почему. Кто расследует нарушения? Как на них реагируют? Если механизма нет, то каждый случайный взрыв на границе снова возвращает страх мобилизации и обрушивает рынки.
0: Логично. Во-вторых, обязателен публичный график возвращения солдат.
1: Опять возвращаемся к тому самому указу номер 647.
0: Да-да.
1: Любые слова о мире вообще ничего не значат для сотен тысяч семей военнослужащих.
2: В-третьих, структурное сокращение военных статей бюджета в пользу гражданских нужд.
1: О, это критический маркер. Если оборонный бюджет остается на уровне 15-17 триллионов, государство де-факто продолжает жить в режиме ожидания новой войны. Экономика конечна. Рубль нельзя одновременно потратить на производство артиллерийского снаряда и на ремонт прорванной теплосети в сибирском городе. Деньги должны физически пойти в медицину, транспорт, инфраструктуру.
2: В-четвертых, должна произойти остановка вербовочной машины.
1: Настоящий мир наступает не во время рукопожатий перед телекамерами. Он наступает в тот день, когда останавливается этот конвейер по найму людей.
2: Когда гражданские вакансии на заводах и стройках перестают отчаянно конкурировать с многомиллионными военными контрактами.
1: Да, иначе происходит подмена понятий. Если солдат вернулся в свой родной город, а там закрыты все предприятия, кроме оборонного завода, и цены на продукты взлетели до небес из-за военных перекосов экономики, для него война не закончилась, она просто сменила форму с окопной на экономическую.
2: И, наконец, 5-й критерий. Наверное, самый важный для психологии общества – возвращение возможности планировать будущее. Возвращение долгосрочных частных решений.
1: Уверенность появляется только тогда, когда люди видят устойчивость новых правил игры. Пока замороженная война или вооруженная граница сохраняют высокий риск разморозки, нормальная жизнь общества остается на паузе.
0: Итак, 8 сценариев дают 8 разных финалов, но ни один не предлагает простого возвращения к прежней жизни. Решающее военное преимущество России оценено всего в 7%, мир на российских условиях – в 12%. Гораздо вероятнее заморозка, сделка с неполными уступками или еще несколько лет войны. Но настоящий мир определяется не названием соглашения и не выступлением политиков. Он начинается, когда военнослужащий получает приказ об увольнении и возвращается домой. Когда семье больше не приходится ждать новой мобилизации. Когда деньги идут не на очередной год войны, а на больницы, транспорт и восстановление городов. Когда человек снова может планировать ребенка, работу или ипотеку, не опасаясь, что через несколько месяцев все начнется заново. Пока этого нет, прекращение огня остается только паузой, возможно, долгой и более тихой, но все еще паузой. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали, берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
5: Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
6: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
5: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил,

0: что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
1: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
2: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно. Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
0: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
3: Сейчас к заправке подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
0: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсиц и предупреждает о последствиях.
4: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки у вас машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
0: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручают топливо, которое они успели залить впрок в канистры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
6: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
7: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
6: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
8: Там даже не вспышки, там огонь пылает.
9: Да, реально огонь просто.
10: Трэш какой-то.
0: Thank you.
6: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
9: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
6: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
10: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа. И то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой. Походу покатим просто до заправки где-то 5 километров.
6: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой 5-й АЗС.
12: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
13: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
14: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
15: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
11: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
16: Заправился и думаю, ну, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ну ладно, че, окей.
17: 4250 рублей за треть бака.
0: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
17: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
0: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
18: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак, сегодня утром. Включая зажигание, у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
0: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
19: Как же вы со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нету, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
6: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
14: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
20: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
6: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
21: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
6: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина, а И-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин. Говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
1: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
2: Приехала на следующую заправку. Стояла еще 2 часа в очереди. И, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бензо осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
6: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики. Порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Бурской товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
22: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
23: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
22: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
24: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
22: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
3: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горячем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
22: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
22: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общезаводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
4: Теперь это уже не тактика, это стратегия, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их – это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
22: Например, завод в Кстово из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже 5-й раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте. Это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
7: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор, весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки. И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, где-то осталось вот где-то 20, кто говорит 25, кто говорит 27% от общей мощности. Особенно по с высокооктановым сортам бензина, 95-й, 98-й, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
22: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса – хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
2: Приехала на следующую заправку. Стояла еще 2 часа в очереди. И, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что...
8: Просто нету бензина в Москве. Еще ночь пришла.
9: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. И вот сейчас буквально при въезде в Воронеж осталось буквально 60 километров. По пути встречаются заправки с солярки. И все, больше ничего нигде нет.
22: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас помогает с топливом. Перенос же плановых ремонтов может обернуться поломками предприятий, и это замкнутый круг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
10: Что привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. Так, кстати, не только директор ЦРУ привозит только угрозы всегда. Ну и директор любого такого внешнеполитического, скажем так, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДа привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то там по-дебильному. Предложения, проекты. Да это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто вас знает, это на сегодняшний день, ну, скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него там как дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая вот особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. То бишь, он раз позвал, ты где, я где-то, не знаю, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначено твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара. Это экстраординарное событие. Он привозит всегда, опять же, только одно – угрозы. Вот мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе, как он это завуалирует, не обращайте на это внимание. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы в этом разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле, ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно. Как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории. И через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции. И спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию, это да, экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только, если есть реально серьезные угрозы. Что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну так называют генералы своих солдат, ничего не попишут, с мясом война выйдет совершенно на другой уровень. Понимаете, совершенно будет другой виток эскалации. Естественно, директор ЦРУ понимает, что Беларусь вступит в эту войну. У нее нет никаких шансов. Директор ЦРУ, он же смотрит на карты и получает разные разведданные. И, естественно, он понимает, что будет нападение на одну из стран НАТО. Скорее всего, речь идет именно о Сувалском коридоре. Да, мы об этом рассказывали неоднократно, что это самая очевидная вещь и самая выгодная для России вещь с той точки зрения, что там легко получить победу. Все остальные конфликты, которые может начать Россия, там вот результат неизвестен. А Сувалский коридор, ну, там 80 километров по прямой, ну, может, 100, не больше. И из Калининграда армия пойдет навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, и они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5 статье НАТО не впишется. А Польшу нужно при этом не зацепить. И всячески гладить Польшу по шерсти и говорить, что сидите тихо, все будет нормально. Мы к вам никаких претензий. Нам вот нужно коридорчик этот сделать. Так вот, соответственно, директор ЦРУ понимает, что произойдет опять же через пару месяцев, да, что будет эта массовая мобилизация. Что войну ведут, просто ведут, вот пнут Беларусь. Что крайне вероятно наступление в направлении Сувалок, понимаете? И, естественно, это полностью изменит ландшафт военных действий на континенте, и, естественно, это полностью изменит восприятие господина Трампа в США. А что у господина Трампа в США сейчас? Да, все просто. У господина Трампа сейчас в США выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар, а показать какой-то победы у господина Трампа не получается, потому что нет победы ни с Ираном, ни с Украиной. То бишь, медийный пузырь ожиданий надут, что сейчас я все порешаю, сейчас я все разрулю, а никаких подтверждающих событий нет. И, соответственно, директор ЦРУ прилетает и говорит, вот смотрите, мы знаем вот это и вот это, вот что это будет происходить. Для нас это невыгодно. Соответственно, если это произойдет, вот если это произойдет, то мы сделаем следующее и предоставим свой список угроз. Каким образом США ответят? В этот раз они ответят намного сильнее, чем они ответили в начале украинской войны, потому что тогда у них не было понимания, насколько сильна, например, Украина и как долго она может выдерживать военное давление со стороны России. Сейчас у них есть понимание того, насколько не сильна Россия. Понимаете разницу? Улавливаете? Вот они понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось, поэтому сейчас можно немножко и угрожать. Угрозы поступают самого разного уровня, естественно. Это угрозы и финансовых санкций, и угрозы торговли на глобальных рынках. Это частные угрозы, да? Потому что, ну, на самом-то деле, чего греха таить, многие ведь хранят свои деньги, я имею в виду, из топ-чиновников, из элиты, все равно за рубежом и семьи живут. Ну, вот, приезжает директор ЦРУ, у него в папочке все написано, где, у кого, сколько денег, что мы заберем, какие мы фирмы закроем, ваши, каким мы кораблям не дадим ход. Вот все. Да, внуков все расписано. И самое главное, да, то, что он скажет в военном плане. Вот в секунду, если вы начнете эту мобилизацию, мы раскроем Starlink. Все, мы раскроем Starlink, пусть летает по территории России. Сейчас, для тех, кто не знает, вот эти все атаки, которые проводит ВСУ, это с выключенным Starlinkом на территории России. С выключенным. И посмотреть, что происходит со складами, и посмотреть, что происходит на заправках. Теперь представьте, американцы разрешат использовать для навигации свой Starlink. Тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих у всех ракеты-беспилотников вдруг появятся глаза в виде Starlink. Да, они смогут по нему ориентироваться. И, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружения, которое они сейчас прижимали. Просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они, по большому счету, еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и, естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете? То есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот с чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать, но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга, айсберга угроз, которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
5: Последние 7 дней. Потеря недели.
22: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН после Чапаевска, Самарской области и Оренбурга. В ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
11: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. У. Еще летит.
12: Вот еще один залетает на наш склад.
13: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
22: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске, Ставропольского края, эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
15: Что это такое? Что это?
13: Тихо, тихо, тихо.
15: Что это? Рассказывайте. Это страшно вообще.
11: Капец.
22: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
16: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
22: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели Озона. Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
25: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на Озоне. Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
22: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
0: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
22: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
5: Последние 7 дней. Потеря недели.
22: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
14: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, но просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
22: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
17: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги. Они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
22: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
18: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
0: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году Царствие Небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто, честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
15: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
22: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
6: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
1: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
6: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было, ну, всего 145. Разница почти в 100 раз.
1: Обалдеть.
6: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
1: Слушай, ну подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Ну, как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
6: Ну, штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
1: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
6: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
1: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
6: Угу.
1: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
6: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
1: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
6: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 2022 года.
1: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
6: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
1: Доля 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
6: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
1: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
6: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
1: Угу.
6: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
1: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
6: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
1: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
6: Долго и неэффективно, да.
1: А теперь работодатель — это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
6: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
1: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
6: Очень точная аналогия.
1: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
6: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных — это, ну, это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
1: Так.
6: Ну а для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
1: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база — это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
6: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
1: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
6: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
1: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
6: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
1: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
6: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
1: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
6: Да, все разложено по полочкам.
1: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
6: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
1: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давят на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
6: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
1: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
6: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
1: Угу.
6: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
1: Дефицит людей в гражданской экономике?
6: Именно.
1: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
6: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
1: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
6: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
1: Предлагая зарплату в полтора-два раза выше.
6: Да, рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
1: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
6: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
1: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
6: Конечно.
1: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
6: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
1: Это правда.
6: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна, для небольшого производства фатальна. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
1: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия – человека.
6: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
1: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
6: Логично, но давай будем реалистами.

0: то этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
1: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
0: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
1: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
0: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
1: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
0: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру. Сборные пункты, экипировка, логистика.
1: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием — это всегда игра с огнем.
0: Да.
1: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
0: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
1: Так.
0: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
1: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
0: Точно.
1: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
0: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
1: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
0: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
1: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
4: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300 тысяч солдат для захвата Краматорской Константиновки.
5: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
4: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить второй

0: Волну мобилизации. Сразу после выборов в Думу, по его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении скорее всего и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
1: Вот это вот. Даже на полигон брать не хотят. Усынки, каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
2: Я?
1: А кто, я, что ли?
2: Меня обманули.
1: Обманули.
2: Я не хотел подписываться.
1: Что не хотел?
2: Вообще, я не хотел.
1: Не хотел. Не
2: хотел.
1: А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
2: Я поддатый был.
1: Ты поддатый был. Герой, да, был?
2: Они взяли, ты чуть-чуть канул, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть черкал.
1: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
2: Пьяный был.
1: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт? А зачем подписывал?
2: Я думал, бросил пить.
1: А, думал, бросишь пить, бросил пить? А хули ты себя ведешь так?
2: Нет,
1: как черт.
0: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
3: Там, с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступил в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
0: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
5: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
6: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
7: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, прилетел и улетел.
5: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. И это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
8: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
5: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
5: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
10: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
11: В Пензе говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
5: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
12: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
5: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
13: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Старлинку, может быть, даже в чем-то и превосходит.
5: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Старлинк», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
14: Одна из важнейших достоинств Старлинка – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у Старлинка уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над Старлинком... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы там и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
5: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
15: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможности. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
5: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и SH-3A такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
16: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяйте, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
5: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
17: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
5: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
18: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
0: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
19: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
0: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
3: когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
0: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: География облав выросла на треть. Жители 20 регионов России сообщили о задержаниях и принудительной мобилизации. За последние полтора месяца жалобы на насильственное задержание и принуждение к подписанию контракта с Минобороны выросли в геометрической прогрессии, говорят адвокаты. В июле и августе к ним поступали десятки обращений в день из Удмуртии, Приморья, Иркутской, Рязанской и Архангельской областей, а также из Бурятии. Об облавах сообщают жители 20 регионов страны, отмечает юрист Григорий Свердлин.
20: В Новороссийске мужчину доставили в отдел полиции, избили и, по крайней мере, по словам его сестры, подбросили наркотики, предложили выбор, уголовное дело с возможным сроком до 20 лет или контракт. В Ижевске мужчину задержали 10 августа на улице, доставили в военкомат, там на него давили, он подписал контракт, через 3 дня уже оказался в воинской части в Ростовской области. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали, подписали контракт за него. Тоже нередкая история. Там же в Омске мужчину остановили возле магазина люди в гражданской одежде и под предлогом проверки на наркотики посадили машину, отвезли на медкомиссию.
0: В большинстве обращений жертвами облав становятся мужчины так называемых уязвимых социальных групп, то есть те, у которых есть проблемы с алкоголем, наркотиками, психическим здоровьем, а также возрастные или больные физически, одинокие или те, у кого проблемы с законом или долги, поясняет адвокат. На днях юрист получил обращение из Уссурийска, где мужчину с инвалидностью по зрению обманом отправили на СВО. Об этом рассказал его брат.
21: В районе 9 утра к нему подъехал на машине человек, представившись военнослужащим, предложил работу по строительству казарменного расположения. Они сказали, что чтобы устроиться официально, получать зарплату на карту, как от Министерства обороны, работа у Министерства обороны в части, на территории части, нужно подписать контракт. Его отвезли в поселок городского типа Сибирцево и расположили в казарме, сказав, что никакой стройки не будет, жди отправки на СВО.
0: В Пензе облавы происходят с начала лета. На улицах чаще всего отлавливают тех, у кого задолженности или незначительные просрочки по кредитам. Похоже, такую же практику уже начали применять и в Москве. Олег Мальцев рассказал, что судебный пристав предложил ему подписать контракт для участия в СВО в обмен на списание долгов.
22: Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам, и заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности, и мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство.
0: То, что сейчас происходит в стране, в военных кругах называют гибридной мобилизацией. Это когда в одних регионах происходят облавы, а в других мужчинам приходят повестки для уточнения данных. Однако, по мнению Z-военкоров, эта практика не поможет перекрыть огромный дефицит людей на фронте. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовое обсуждение в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких, родственников, военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
1: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
0: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
20: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
0: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
2: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
0: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете, Понимаете, как какой-то Штирлиц родиской Э. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле. Смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он в этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б. Другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу, потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выглядят, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывает, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объяснимо. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит два или три борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то. Установить где-то жучок. Где-то какую-то подцепить информацию. Или что-то зафиксировать. Или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стороне, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее завершения.
7: Не первый раз говорит о намерении разместить воинские контингенты в стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
5: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
8: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там к какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если пройдется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны, ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
5: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
9: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
5: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество мясных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента. Разбор дня».
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
24: Да, звучит как такой, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы просто ломают все привычные представления о логистике.
23: Абсолютно.
24: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
23: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
24: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
23: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26 года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
24: Стоп! Прямо на территории страны?
23: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
24: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
23: Валяй, это всегда полезно.
24: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
23: Ну да, процент осечек там колоссальный.
24: Вот именно. Плюс отклонения по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
10: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
24: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
10: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
24: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
10: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
24: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
10: Буквально покупается время, и Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
24: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
10: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
24: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
10: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
24: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
10: Какой?
24: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
10: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
24: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
10: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
24: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
10: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
24: Миллион баррелей? Слушай, но это же в 2 раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
10: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
24: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
23: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
24: Поясни мысль.
23: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
24: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
23: Используется так называемый «теневой флот». Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми, а потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
24: И просто перекачивают нефть по покровам ночи с борта на борт.
23: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
24: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхуют от голодных бунтов.
23: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
24: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
23: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
24: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
23: Почему ты так думаешь?
24: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
23: Потому что приоритеты поменялись.
10: Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
24: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
10: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
24: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
10: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
24: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
10: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
24: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
10: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
24: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
10: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
24: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
10: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
24: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартап». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
10: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
24: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
10: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
24: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
10: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
24: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
10: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
24: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
10: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
24: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
10: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
24: Ну, слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
10: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
24: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
10: Ну смотри, передача технологий сегодня – это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
24: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
10: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
24: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров.
10: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря, а теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
24: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
10: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
24: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
10: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
24: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
10: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
24: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
10: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
24: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
10: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
24: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
10: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
24: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
10: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
24: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
10: А теперь обрати внимание на...

0: станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
1: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
5: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
6: Бля, сит, ты чё? Я на рашку, еб... Он пролетел просто рядом с домом.
5: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
7: Над нами где-то.
5: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
8: Беспилотник.
5: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
9: Завод. Все, я честно. Там проснулся, блядь.
5: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар.

0: Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberries».
1: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
0: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад «Wildberries» в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
3: «Wildberries» догорает. Как из фильмов ужасов.
0: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи. А через некоторое время об атаке сообщил и глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре «Wildberries». Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
4: Там огонь.
5: Да.
4: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем.
5: Маша, страшно?
4: Во, Свет.
5: Вообще.
0: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар БПЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотника может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
0: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
7: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь 3 «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
0: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Секретный американский борт в Москве. Стало известно, кто при беспрецедентных мерах безопасности прибыл в столицу. Никаких официальных сообщений о визите. Москву накануне впервые с начала СВО посетил глава ЦРУ. Джон Рэдклифф прилетел из Риги на военно-транспортном самолете ВВС США, который утром 25 августа приземлился во Внуково. Обратно Рэдклифф вылетел вчера же, около 7 часов вечера. Кортеж с американскими дипломатическими номерами, для которого перекрывали дорогу, заметили в центре Москвы.
9: Американцы прилетели на переговоры.
8: Дмитрий Песков во вторник утром заявил, что ему ничего не известно об американском самолете, севшем в Москве. Но уже позже пресс-секретарь президента заявил «Вашингтон-Пост», что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, и его встреча с Владимиром Путиным не планировалась. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что на фоне визита Рэдклиффа Владимир Путин изменил свой рабочий график, отменив запланированное масштабное мероприятие. Официально о поездке главы ЦРУ в Россию не сообщалось. Однако, какова бы ни была причина визита, она должна быть очень серьезной, раз прилетел чиновник такого высокого уровня, говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
6: Дэвид Рэдклифф приехал в Москву, на мой взгляд, по некому довольно серьезному поводу. Американцам нужно было что-то передать особенное. Я думаю, что речь идет о каком-то вопросе и, вероятно, о каком-то предупреждении, может быть, о предупреждении России не идти на мобилизацию или тому подобное, которое американцы хотели передать своим российским коллегам и не только.
8: Сразу несколько американских СМИ выдвинули версию, что визит связан с попыткой предостеречь российское руководство. Якобы США собрали разведданные о готовящейся в России масштабной мобилизации и планах ударить по Европе, чтобы проверить решимость НАТО. Рэдклифф якобы приехал лично передать предупреждение и предостеречь от эскалации, говорит американист Александра Филипенко.
10: Он вообще известен своей истребиной позицией в отношении России, потому что он директор ЦРУ, именно он предоставляет разведданные Украине, именно он занимается вот этим контролем, то есть именно с ним связана, ну, такая очень близкие контакты Киева и Вашингтона. И что важно еще, Джон Рэдклифф – это не просто директор ЦРУ, это еще и человек, близкий Трампу. В администрации Трампа, что в первой, что сейчас, все определяется близостью к президенту.
8: Последний известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся 5 лет назад, в ноябре 2021 года, когда предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс встречался с Владимиром Путиным по поводу Украины. Это было за 3 месяца до начала СВО. Что наталкивает на мысль, будто и сейчас готовится что-то серьезное, говорит политолог Геннадий Коротышев.
11: Конечно, ассоциация довольно-таки тревожная. Это поездка Уильяма Бёрнса в Москву, ноябрь 2021 года. Тогда он, тогда это был директор ЦРУ, и он тогда был отправлен Джо Байденом, чтобы убедить российское руководство воздержаться от эскалации. Вот так официально потом уже Уильям Бёрнс это называл. Ну и зачем же прилетел сейчас Джон Рэдклифф? Не предупредить ли Россию не эскалировать сейчас? И не рассказать ли о том, какие будут суровые последствия. Потому что в такой ситуации, конечно, нужен визит директора ЦРУ. Телефоном тут не обойдешься. Поэтому директор ЦРУ здесь вполне фигура такая естественная.
0: Эксперты говорят, все больше косвенных данных свидетельствуют о готовящейся в стране масштабной мобилизации. И секретный визит Рэдклиффа – очередной пазл в общую картину. Несмотря на настроение в обществе и желание людей побыстрее закончить СВО, все свидетельствует о том, что военные действия будут только нарастать. Возможно, не только с Украиной, но и странами НАТО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да?
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, приведет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
5: Там, короче, там стоит какая-то вот тачка, которая взорвалась.
0: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
7: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
9: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
10: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, прилетел и улетел.
8: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
11: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
8: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но, судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
8: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
13: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что ЗИН почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей. Сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
14: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
8: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Маленький воин без будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 17 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
15: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
0: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
16: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чего был. Первые 2 месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там мы шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, бригаду эту всю, их расстреляли.
0: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
16: Трупов, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
0: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
17: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
0: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
18: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
0: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
19: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устюги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
0: Кроме того, по данным журналистов Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
20: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья страна.
0: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-Сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
0: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
1: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекса. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на адрес. Меня компания просто швырнула об***, а государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовой локацией будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
0: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента. Охота на срочников. 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
21: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
0: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
21: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
0: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
2: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
0: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
3: Я вот Тибочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот, как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
0: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
0: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
5: Там, короче, там стоит какая-то вот тачка, которая взорвалась.
0: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
7: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже 3-й случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан 1-го ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 7% – именно так в аналитической записке Сбера оценили вероятность решающей военной победы России – Еще 12% дали миру на российских условиях. Зато два варианта заморозки получили сразу 54%, а продолжение войны еще на 2-3 года – 15%. Всего в документе описаны 8 возможных финалов. Но среди них нет ни одного, в котором вероятность российской победы достигает хотя бы 50%. Вместо нее сделки, взаимные уступки, вооруженная граница, частично сохраненные санкции и риск того, что военнослужащие останутся в частях даже после прекращения крупных боев. Сегодня подробно разберем каждый из 8 сценариев и выясним, почему остановка стрельбы еще не означает возвращение солдат, сокращение военных расходов и окончание войны для обычной семьи.
9: Ну, если начать вот прям с этой цифры в 7%, это так называемое решающее преимущество, то математика масштабного наступления тут работает совершенно неумолимо. Но, знаешь, я бы сразу подвергла сомнению ценность даже этого, ну, маловероятного сценария.
22: Давай разберем саму механику, потому что, чтобы получить такой перевес на земле, требуется дополнительно мобилизовать, ну, где-то от 300 до 500 тысяч человек. И это наступление, это ведь не только пехота.
9: Угу.
22: Механизм войны устроен так, что на одного человека с автоматом нужны водители, связисты, медики, артиллеристы, логисты.
9: Да-да.
22: Приток людей должен не просто перекрывать выбывших, а создавать массивное численное превосходство на конкретных участках. И это колоссальные ресурсы.
9: Подожди, это только фаза наступления? Допустим, невероятным образом эти сотни тысяч найдены, обучены и отправлены.
22: Угу.
9: И даже, допустим, территории захвачены. Тут возникает абсолютно неразрешимый логистический, ну и военный парадокс. Армию после этого нельзя просто взять и распустить по домам.
22: А потому что новые рубежи нужно контролировать.
9: Абсолютно верно. Захваченное требует удержания. Разрушенная инфраструктура требует патрулирования, комендатур. Чем больше территория переходит под контроль, тем больше людей нужно там оставлять на постоянной основе.
22: Даже после завершения активных боев?
9: Даже после завершения. Демобилизация в этом случае откладывается, ну, на неопределенный срок.
22: Получается такая ловушка. Для достижения победы из экономики изымают сотни тысяч новых солдат.
9: Ага.
22: А после объявления этой самой победы подавляющая часть армии остается служить дальше.
9: И все это упирается в бюджетные реалии. Почти 17 триллионов рублей в год выделяется на оборону и безопасность. Это, ну, невероятная сумма. А суммарные расходы на образование и здравоохранение в стране 3,6 триллиона.
22: Ого.
9: Да, разрыв почти пятикратный. И этот разрыв не исчезнет при сценарии решающей победы. Потому что содержание огромного контингента на новых территориях стоит колоссальных денег. Никто не сократит военный бюджет.
22: То есть если решающая военная победа – это, по сути, математическая иллюзия, которая ничего не заканчивает для экономики, что тогда со сценарием продиктованного мира? 12% отведено миру на российских условиях.
9: Угу.
22: Внешне он выглядит гораздо мягче. Часть санкций снимается, территории остаются под контролем. Кажется, что это прямой путь к решению экономических проблем без, ну, масштабной мобилизации.
9: Я в корне не согласна с тем, что этот сценарий вообще решит экономические проблемы. Это фундаментальное заблуждение о том, как работает экономика.
22: Почему? Если санкции снимают?
9: Снятие части санкций на бумаге ничего кардинально не меняет в реальности. Иностранный банк не начнет мгновенно проводить платежи на следующий день после подписания какого-то договора.
22: А, ну да, риск-менеджмент банков слишком инерционен. Они предпочтут перестраховаться.
9: Вот именно. Дело не только в банках. Возьмем реальный сектор, да? Изношенное оборудование на заводах не восстановится само по себе, просто от факта политического соглашения.
22: Ну да.
9: Экономика – это невероятно сложные логистические цепочки. Ушедшие квалифицированные специалисты не купят билет обратно просто потому, что стрельба стихла. А посредники в третьих странах, которые уже встроили свою огромную наценку за параллельный импорт.
22: Они добровольно от нее не откажутся?
9: Ни за что.
22: То есть отмененная санкция, ну, вообще не гарантирует поставку нужной детали для турбины или станка?
9: Никаких гарантий. Контрагенты будут годами оценивать риски возвращения. К тому же вооруженная граница никуда не исчезает в этом сценарии. Она по-прежнему требует войск, бетонных укреплений, постоянного расхода бюджета. 12% — это, знаешь, это иллюзия возвращения в благополучное прошлое.
22: Получается, если сложить эти два исхода, решающее преимущество и продиктованный мир, выходит всего 19%.
9: Угу.
22: Если полная победа невозможна, а диктовать условия не получается экономически, что тогда остается? Это подводит к ситуации, где обе стороны вынуждены как-то фиксировать статус-кво. И здесь скрывается самая массивная доля – 54%.
9: Да, это вот та самая ловушка так называемой заморозки и политических сделок.
22: 32% – это политическая сделка при участии США, где каждый заявляет о своей победе для внутренней аудитории. Но часть санкций остается, как рычаг давления. И еще 22% – классическая корейская заморозка.
9: Угу.
22: То есть полноценного мирного договора нет вообще, просто снижается интенсивность огня.
9: И вот здесь кроется жесточайшая юридическая яма, о которой почему-то, ну, забывают. Любые разговоры о заморозке натыкаются на реальность указа номер 647.
22: Указа о частичной мобилизации, который продолжает действовать.
9: Именно. Контракты военнослужащих юридически привязаны к окончанию периода мобилизации, а не к интенсивности артиллерийских дуэлей.
22: То есть
9: интенсивность огня может упасть до нуля. Политики могут дипломатично пожимать руки перед камерами, но контрактники остаются в окопах и блиндажах. У государства просто нет юридического обязательства возвращать их домой.
22: Ого! Получается, человек оказывается в армии уже не ради продвижения вперед, а ради бессрочной ежедневной охраны замороженной линии фронта длиной в 1000 километров.
9: И для многих семей это станет тяжелейшим психологическим ударом. Ожидание, что остановка боев означает возвращение к нормальной жизни, но оно просто разобьется о сухую бюрократическую реальность.
22: Давай посмотрим на это со стороны гражданской экономики. Если стрельба стихнет, разве это не сигнал для бизнеса, что пора открывать новые заводы, инвестировать? Разве заморозка не дает передышку?
9: Абсолютно нет. Заморозка без договора – это инвестиционная кома.
22: То есть ресурсы тратятся, а развитие не происходит.
9: Предприниматель не будет вкладывать сотни миллионов в новый цех или там, закупать сложное оборудование, рассчитывая на 5 лет вперед. Если любой случайный выстрел на границе или провокация могут в один день вернуть самые жесткие санкции и закрыть логистику,
22: то горизонт планирования сужается до пары месяцев.
9: Да.
22: Бизнес становится тотально зависим от политического календаря. Сегодня платежи в юанях проходят, завтра граница обостряется и счета снова заблокированы.
9: Ни один банк не выдаст кредит под долгосрочный проект в таких условиях. А предприятия, которые сейчас завязаны на военный заказ, оказываются перед сложнейшим выбором. Если бои затихают, снаряды в прежних объемах уже не нужны.
22: И власти должны либо продолжать платить за ненужное оружие, либо проводить массовые увольнения в промышленных городах.
9: И, как показывает практика, работает институциональная инерция. Государство чаще всего выбирает продолжать платить. Заморозка парадоксальным образом идеальна для сложившейся системы управления. Ежедневные катастрофические потери людей снижаются, это снимает напряжение, но гигантские военные бюджеты сохраняются. Всегда можно сказать: противник вооружается, нужно производить танки дальше.
22: А если заморозка не срабатывает? Если конфликт просто продолжается в текущем виде, это подводит к сценарию затяжной войны еще на 2-3 года.
9: Да.
22: Вероятность 15%. Это не сценарий резкого обвала экономики. Это медленное изматывание, которое часто называют тихой усталостью.
9: И эта тихая усталость куда опаснее, чем кажется по цифрам. Это не громкие банкротства каждый день, понимаешь? Это тотальное вымывание ресурсов из нормальной жизни. Военные заводы продолжают агрессивно переманивать инженеров, токарей, водителей автобусов и даже врачей из гражданского сектора.
22: Потому что они предлагают выплаты, с которыми обычная стройка или коммунальная служба конкурировать физически не могут.
9: Гражданский сектор просто остается без рук. Местная поликлиника пустеет, потому что терапевт шел на оборонное предприятие, где платят, ну, в 3 раза больше.
22: Угу.
9: Транспорт встает, потому что водители уехали заключать контракты.
22: Это запускает тяжелейший демографический провал и скрытую депрессию.
9: Абсолютно. Если спуститься на уровень обычной семьи, тихая усталость – это миллионы частных, абсолютно невидимых для макроэкономики отказов. Люди просто перестают принимать большие решения. Они не рожают детей, потому что не знают, что будет через год.
22: Да, они не берут ипотеки.
9: Они не открывают автосервисы или кофейни.
22: И эти миллионы осторожных отказов складываются в сухую, но катастрофическую экономическую статистику. Экстренные меры Центрального банка становятся рутиной.
9: Общество просто теряет самопредставление о том, что такое нормальная жизнь. Горизонт сужается до зарплаты и похода в магазин. Все.
10: Но на фоне этой медленной эрозии есть еще сценарий «черных лебедей». Риск непредсказуемого потрясения внезапного политического кризиса, обвала фронта или технологической катастрофы. Ему дают всего 5%. Звучит как статистическая погрешность, о которой можно не беспокоиться.
9: Я уверена, что 5% – это обманчиво мало. Проблема в том, что при тихой усталости система становится предельно хрупкой. Чем дольше экономика, бюджет и рынок труда висят на игле вот этих колоссальных военных расходов, тем разрушительнее будет любая, даже случайная авария.
10: Запас прочности истончается.
9: Да.
10: То, что раньше вызвало бы легкие колебания курса, теперь может обрушить целую отрасль. Одиночный сбой способен запустить цепную реакцию.
9: И самое страшное, человек узнает о прилете черного лебедя не из аналитических сводок и не из новостей.
10: А откуда?
9: Он узнает это, стоя в очереди к банкомату, когда карта внезапно выдает ошибку.
10: Ох, да.
9: Или в аэропорту, когда отменяют все рейсы из-за сбоя в поставках запчастей. Скорость такого кризиса такова, что к нему невозможно подготовиться заранее.
10: Государство мыслит годовыми бюджетами, а обычному человеку в таких условиях остается только держать дома запас наличных и документы поближе к выходу.
9: Это жизнь на вулкане, который внешне кажется спящим.
10: Учитывая всю тяжесть затяжной войны и риски обвала, возникает логичный вопрос. Есть сценарий, который со стороны кажется самым рациональным выходом. Компромиссный мир, предполагающий взаимные болезненные уступки.
9: Да.
10: Он быстрее всего остановил бы гибель людей и вернул экономику к восстановлению. Но парадокс, его вероятность оценивается всего в те же 5%. Почему компромисс менее вероятен, чем долгая изматывающая война на истощение?
9: Ответ кроется в колоссальной политической цене. Компромисс – это всегда признание пределов своих возможностей.
10: Ну да.
9: Это необходимость выйти к обществу, к миллионам людей и честно сказать, первоначальные цели изменены, заявленного исторического триумфа не будет.
10: Сказать это семьям, которые потеряли близких?
9: Да. И сказать это работникам тех самых оборонных заводов в регионах.
10: Угу.
9: Им придется сообщить, что быстрый рост их доходов, гарантированный госзаказом, закончен. Придется объяснять, ради чего были все эти лишения, если в итоге подписан компромисс.
10: То есть работает классическая ловушка невозвратных затрат?
9: Проще годами держать страну в состоянии корейской заморозки без официального договора. Заморозка позволяет использовать любые удобные формулировки для внутреннего потребления, не фиксируя никаких окончательных уступок на международной бумаге. Политическая цена правды при компромиссе оказывается слишком высокой для системы.
10: Есть еще мир на условиях Европы. Но его вероятность вообще микроскопическая – 2%. И он сопряжен с жесточайшим внутренним поиском виноватых и новыми экономическими шоками адаптации. Выходит, ни один из этих 8 финалов не предлагает простого нажатия на кнопку «сброс».
9: Кнопки «сброс» вообще не существует в природе таких конфликтов.
10: Тогда нужно четко сформулировать, как отличить настоящее окончание конфликта от очередной длительной оперативной паузы. Если ни один из 8 сценариев автоматически не возвращает к мирной жизни, как выглядит настоящий мир? Это ведь не подпись на бумаге, это юридический, экономический процесс.
9: Совершенно верно, и этот процесс можно измерить.
10: Можно выделить 5 базовых критериев. Во-первых, это официальный верифицируемый механизм контроля за прекращением огня. Не просто заявление политиков о намерениях, а работающая независимая система.
9: Понятно, почему. Кто расследует нарушения? Как на них реагируют. Если механизма нет, то каждый случайный взрыв на границе снова возвращает страх мобилизации и обрушивает рынки.
10: Логично. Во-вторых, обязателен публичный график возвращения солдат.
9: Опять возвращаемся к тому самому указу номер 647.
10: Да-да.
9: Любые слова о мире вообще ничего не значат для сотен тысяч семей военнослужащих.
10: В-третьих, структурное сокращение военных статей бюджета в пользу гражданских нужд.
9: О, это критический маркер. Если оборонный бюджет остается на уровне 15-17 триллионов, государство де-факто продолжает жить в режиме ожидания новой войны.
10: Угу.
9: Экономика конечна. Рубль нельзя одновременно потратить на производство артиллерийского снаряда и на ремонт прорванной теплосети в сибирском городе. Деньги должны физически пойти в медицину, транспорт, инфраструктуру.
10: В-четвертых, должна произойти остановка вербовочной машины.
9: Настоящий мир наступает не во время рукопожатия перед телекамерами. Он наступает в тот день, когда останавливается этот конвейер по найму людей.
10: Когда гражданские вакансии на заводах и стройках перестают отчаянно конкурировать с многомиллионными военными контрактами.
9: Да, иначе происходит подмена понятий. Если солдат вернулся в свой родной город, а там закрыты все предприятия, кроме оборонного

0: еще несколько лет войны. Но настоящий мир определяется не названием соглашения и не выступлением политиков. Он начинается, когда военнослужащий получает приказ об увольнении и возвращается домой. Когда семье больше не приходится ждать новой мобилизации. Когда деньги идут не на очередной год войны, а на больницы, транспорт и восстановление городов. Когда человек снова может планировать ребенка, работу или ипотеку, не опасаясь, что через несколько месяцев все начнется заново. Пока этого нет, прекращение огня остается только паузой, возможно, долгой и более тихой, но все еще паузой. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали, берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
2: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
2: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
3: Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
4: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле, комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
3: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
5: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
6: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
7: Так, вот дальше, мои дорогие. «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
3: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
8: Сейчас до заправки подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
3: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
9: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить, а бедняки его с машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в

0: руках правительства, находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают, это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
1: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручают топливо, которое они успели залить впрок в канистры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
4: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, я точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
3: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
5: Там даже не вспышки, там огонь был.
6: Да, реально огонь просто.
7: Трэш какой-то.
3: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» «Лукойла». Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
7: С кайфом встаю на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
3: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
8: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
3: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
6: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
9: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
10: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
11: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
1: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
12: Заправился и думаю, ну, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ну ладно, что, окей.
13: 4250 рублей за треть бака.
1: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
14: Четные номера в один день, и нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Вот. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
1: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
15: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак, сегодня утром. Включаю зажигание, у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
1: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
16: Как же вы и со своим бензином. Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нет, бензина нет. Дальше что? Еда, вода. Что дальше?
3: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
10: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
17: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
3: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
18: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
3: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина АИ-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин. Говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
19: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
20: Приехала на следующую заправку. Стояла еще 2 часа в очереди. И, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бензо осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
3: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики. Порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Курской товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
21: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
0: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
21: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
4: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
21: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
22: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета. И к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей. Ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
21: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
21: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общезаводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
14: Теперь это уже не тактика, это стратегия, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их – это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
21: Например, завод в Кстово 6-го из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже пятый раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте, это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
5: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор, весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки. И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, где-то осталось где-то 20, кто говорит 25, кто говорит 27% от общей мощности. Особенно с высокооктановым сортам бензина 95-й, 98-й, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
21: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса – хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
20: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, тут закончился бензин. На кассе говорят, мы ждем бензовоз.
7: У меня, бенза осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что...
8: Просто нету бензина в Москве. Еще ночь пришла.
23: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. И сейчас буквально при въезде в Воронеж осталось буквально 60 километров. По пути встречаются заправки солярки. И все, больше ничего нигде нет.
21: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас помогает с топливом. Перенос же плановых ремонтов может обернуться поломками предприятий, и это замкнутый круг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
24: Кто привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. И, кстати, не только директор ЦРУ привозит только угрозы всегда. И директор любого такого внешнеполитического, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДа привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то там по-дебильному. Предложения, проекты. Это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто из вас знает, это на сегодняшний день, скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него там дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. То бишь, он раз позвал, ты где, я где-то, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначено на твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара. Это экстраординарное событие. Он привозит всегда, опять же, только одно – угрозы. Вот мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе, как он это завуалирует, не обращайте на это внимания. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы в этом разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно. Как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории и через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции, и спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию – это экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только, если есть реально серьезные угрозы. Что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну, так называют генералы своих солдат, ничего не попишут. Вот с мясом война выйдет совершенно на другой уровень. Понимаете? Совершенно будет другой виток эскалации. Естественно. Директор ЦРУ понимает, что Беларусь вступит в эту войну. У нее нет никаких шансов. Директор ЦРУ, он же смотрит на карты и получает разные разведданные. И, естественно, он понимает, что будет нападение на одну из стран НАТО. Скорее всего, речь идет именно о Сувалском коридоре. Да, мы об этом рассказывали неоднократно, что это самая очевидная вещь и самая выгодная для России вещь с той точки зрения, что там легко получить победу. Все остальные конфликты, которые может начать Россия, там вот результат неизвестен. А Сувалский коридор, ну, там 80 километров по прямой, ну, может, 100, не больше. И из Калининграда армия пойдет навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, и они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5 статье НАТО не впишется. А Польшу нужно при этом не зацепить. И всячески гладить Польшу по шерсти и говорить, что сидите тихо, все будет нормально. Мы к вам никаких претензий. Нам вот нужно коридорчик этот сделать. Так вот, соответственно, директор ЦРУ понимает, что произойдет опять же через пару месяцев. Да, что будет это массовая мобилизация. Что войну ведут, просто ведут, вот пнут Беларусь. Что крайне вероятно наступление в направлении Сувалок, понимаете? И, естественно, это полностью изменит ландшафт военных действий на континенте, и, естественно, это полностью изменит восприятие господина Трампа в США. А что у господина Трампа в США сейчас? Да, все просто. У господина Трампа сейчас в США выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар, а показать какой-то победы у господина Трампа не получается, потому что нет победы ни с Ираном, ни с Украиной. То бишь, медийный пузырь ожиданий надут, что сейчас я все порешаю, сейчас я все разрулю, а никаких подтверждающих событий нет. И, соответственно, директор ЦРУ прилетает и говорит, вот смотрите, мы знаем вот это и вот это, вот что это будет происходить. Для нас это невыгодно. Соответственно, если это произойдет, вот если это произойдет, то мы сделаем следующее и предоставим свой список угроз. Каким образом США ответят? В этот раз они ответят намного сильнее, чем они ответили в начале украинской войны, потому что тогда у них не было понимания, насколько сильна, например, Украина и как долго она может выдерживать военное давление со стороны России. Сейчас у них есть понимание того, насколько не сильна Россия. Понимаете разницу? Улавливаете? Вот они понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось, поэтому сейчас можно немножко и угрожать. Угрозы поступают самого разного уровня, естественно. Это угрозы и финансовых санкций, и угрозы торговли на глобальных рынках. Это частные угрозы, да? Потому что, ну, на самом-то деле, чего греха таить, многие ведь хранят свои деньги, я имею в виду из топ-чиновников, из элиты, все равно за рубежом и семьи живут. Ну вот, приезжает директор ЦРУ, у него в папочке все написано, где у кого сколько денег, что мы заберем, какие мы фирмы закроем, ваши, каким мы кораблям не дадим ход. Вот все-все-все, до внука все расписано. И самое главное, да, то, что он скажет в военном плане, вот в секунду, если вы начнете эту мобилизацию, мы раскроем Starlink. Все, мы раскроем Starlink, пусть летает по территории России. Сейчас, для тех, кто не знает, вот эти все атаки, которые проводит ВСУ, это с выключенным Starlink'ом на территории России. С выключенным. И посмотреть, что происходит со складами, и посмотреть, что происходит на заправках. Теперь представьте, американцы разрешат использовать для навигации свой Starlink. Тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих, у всех ракет и беспилотников вдруг появятся глаза в виде Starlink'а. Да, они смогут по нему ориентироваться. И, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружение, которое они сейчас прижимали. Просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине Таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они по большому счету еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете? То есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот с чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать. Но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга. Айсберга угроз, которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
21: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН после Чапаевска, Самарской области и Оренбурга. В ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
6: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. Еще летит.
9: Вот еще один залетает на наш склад.
11: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
21: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске, Ставропольского края, эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
12: Что это такое? Что это?
11: Тихо.
12: Что это? Рассказывайте. Это так страшно.
6: Капец.
21: Yeah. Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
21: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели «Озона». Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
10: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне». Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
21: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
13: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
21: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Ленд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
21: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
15: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российской компанией. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, ну просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
21: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
3: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
21: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
16: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
17: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
18: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
21: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
25: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
19: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
25: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
19: Обалдеть.
25: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
19: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
25: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
19: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
25: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
19: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Дает ему там небольшую доплату.
25: Угу.
19: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
25: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
19: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
25: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
19: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
25: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
19: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
25: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
19: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
25: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
19: Угу.
25: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
19: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
25: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
19: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
25: Долго и неэффективно, да.
19: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
25: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
19: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
25: Очень точная аналогия.
19: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
25: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
19: Так.
25: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
19: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
25: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
19: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
25: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
19: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
25: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
19: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
25: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
19: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
25: Да, все разложено по полочкам.
19: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
25: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
19: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров, отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
25: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
19: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии. или целенаправленная синхронизация системы сверху.
25: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр, жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса. Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. Его невозможно решить никакими приказами.
19: Дефицит людей в гражданской экономике?
25: Именно.
19: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
25: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
19: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
25: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
19: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
25: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
19: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
25: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
19: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
25: Конечно.
19: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
25: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
19: Это правда.
25: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях с 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
19: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия – человека.
25: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
19: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
25: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
19: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
25: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
19: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
25: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
19: И цена этой конкуренции постоянно растет.
25: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
19: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
25: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
19: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
25: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
19: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
25: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
19: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
25: Да.
19: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
25: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
19: Так.
25: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной.

0: мероприятия в отдельных регионах,
1: а можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 2022 года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
0: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
4: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300 тысяч солдат для захвата Краматорской и Константиновки.
5: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
4: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
6: Вот это вот... Даже на полигон брать не хотят, усынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
7: Я?
6: А кто, я, что ли?
7: Меня обманули.
6: Обманули.
7: Ты не хотел подписывать.
6: Что не хотел?
7: Вообще, я не хотел.
6: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били? Ты поддатый был. Герой, да, был?
7: Они взяли, ты черканул, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть черканул.
6: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
7: Пьяный был.
6: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт? А зачем подписывал?
7: Думал, бросил пить.
6: А, думал, бросишь пить, бросил пить? А ты себя ведешь так?
7: Нет,
6: как черт.
4: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
8: Там, с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся

0: Находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе, в том числе, вступила в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
1: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
3: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
4: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
5: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, пролетел и улетел.
3: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
6: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
3: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
3: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
5: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
8: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
3: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу 2 спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Зак.
9: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще 3 спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
3: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
10: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит.
3: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Starlink», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
11: Одна из важнейших достоинств Starlink – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у Starlink'а уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над Starlink'ом... Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы и там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
3: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
12: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
3: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах. Ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
13: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
3: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
14: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
3: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
15: В июле высокопоставленные военные Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
1: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
16: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас списали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем переданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
1: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
0: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
1: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: География облав выросла на треть. Жители 20 регионов России сообщили о задержаниях и принудительной мобилизации. За последние 1,5 месяца жалобы на насильственное задержание и принуждение к подписанию контракта с Минобороны выросли в геометрической прогрессии, говорят адвокаты. В июле и августе к ним поступали десятки обращений в день из Удмуртии, Приморья, Иркутской, Рязанской и Архангельской областей, а также из Бурятии. Об облавах сообщают жители 20 регионов страны, отмечает юрист Григорий Свердлин.
17: В Новороссийске мужчину доставили в отдел полиции, избили и, по крайней мере, по словам его сестры, подбросили наркотики, предложили выбор, уголовное дело с возможным сроком до 20 лет или контракт. В Ижевске мужчину задержали 10 августа на улице, доставили в военкомат, там на него давили, он подписал контракт, через 3 дня уже оказался в воинской части в Ростовской области. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали, подписали контракт за него. Тоже нередкая история. Там же в Омске мужчину остановили возле магазина люди в гражданской одежде и под предлогом проверки на наркотики посадили в машину, отвезли на медкомиссию.
1: В большинстве обращений жертвами облав становятся мужчины так называемых уязвимых социальных групп. То есть те, у которых есть проблемы с алкоголем, наркотиками, психическим здоровьем, а также возрастные или больные физически. Одинокие или те, у кого проблемы с законом или долги, поясняет адвокат. На днях юрист получил обращение из Уссурийска, где мужчину с инвалидностью по зрению обманом отправили на СВО. Об этом рассказал его брат.
18: В районе 9 утра к нему подъехал на машине человек, представившись военнослужащим, предложил работу по строительству казарменного расположения. Они сказали, что чтобы устроиться официально, получать зарплату на карту, как от Министерства обороны, работа у Министерства обороны в части, на территории части, нужно подписать контракт. Его отвезли в поселок городского типа Сибирцево и расположили в казарме, сказав, что никакой стройки не будет, жди отправки на СВО.
1: В Пензе облавы происходят с начала лета. На улицах чаще всего отлавливают тех, у кого задолженности или незначительные просрочки по кредитам. Похоже, такую же практику уже начали применять и в Москве. Олег Мальцев рассказал, что судебный пристав предложил ему подписать контракт для участия в СВО в обмен на списание долгов.
19: Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, а должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам, и заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности, и мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство.
1: То, что сейчас происходит в стране, в военных кругах называют гибридной мобилизацией. Это когда в одних регионах происходят облавы, а в других мужчинам приходят повестки для уточнения данных. Однако, по мнению Z-военкоров, эта практика не поможет перекрыть огромный дефицит людей на фронте. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
20: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
1: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
21: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
1: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
4: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
1: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все, оказалось нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской «Эт». Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она являет собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще 3 таких самолета. Номер 2, номер 3 и номер 4. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер 2, 3 или 4, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих портов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они его так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выглядят, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть 2 или 3, а ты уже попробуй сбей 3 цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать, это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить 3 цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно. И из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, за всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то. Установить где-то жучок. Где-то какую-то подцепить информацию. Или что-то зафиксировать. Или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее совершения.
5: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса, на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
3: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине 4-го года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
7: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
3: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
11: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
3: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество мясных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
9: Да, звучит как такой, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы просто ломают все привычные представления о логистике.
8: Абсолютно.
9: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
8: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
9: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
8: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
9: Стоп! Прямо на территории страны?
8: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
9: Слушай, присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
8: Валяй, это всегда полезно.
9: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, им десятки лет.
8: Ну да, процент осечек там колоссальный.
9: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
8: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
9: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
8: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
9: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
8: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
9: То есть покупаются не только снаряды, но и, время?
8: Буквально покупается время. И Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
9: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
8: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
9: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
8: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
9: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
8: Какой?
9: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
8: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
9: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
8: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
9: Бартер. И что идет в ход? Нефть?
8: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
9: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
8: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
9: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
8: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
9: Поясни мысль.
8: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
9: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
8: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
9: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
8: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
9: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
8: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
9: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
8: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
9: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
8: Почему ты так думаешь?
9: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
8: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
9: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
8: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
9: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
8: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
9: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
8: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
9: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
8: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
9: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
8: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
9: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
8: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
9: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартап». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
8: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
9: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
8: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
9: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
8: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
9: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
8: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
9: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
8: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
9: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
8: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
9: Ну, слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
8: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
9: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
8: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
9: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
8: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
9: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров.
8: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
9: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
8: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
9: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
8: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
9: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
8: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
9: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
8: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
9: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
8: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
9: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
8: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
9: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
8: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
9: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
8: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет, а по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
9: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
8: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
9: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
8: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
9: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
8: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
9: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
8: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
10: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
3: Бензина-апокалипсис. Новая.

0: Возможно, жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
1: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают всякие бутерброды, свежую еду, там по нулям.
2: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно. Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
0: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
3: Сейчас до заправки подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
0: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
4: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки у вас машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
0: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручают топливо, которое они успели залить впрок в канистры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
6: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
7: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
6: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
8: Там даже не вспышки, там огонь был.
9: Там да, реально огонь просто.
10: Трэш какой-то.
6: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля.

0: июля. Также после налета БПЛА.
1: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
0: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орска-нефти-Оргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
2: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
0: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл пятый танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
5: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
6: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
7: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
8: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
4: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
9: Заправился и думаю, ну, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ну ладно, что, окей.
10: 4250 рублей за треть бака.
4: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 92-го 95-го в Евросоюзе составляют около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
11: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает? Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
4: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
12: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке. Я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
4: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
13: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нету, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
0: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
7: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
14: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
0: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
15: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
0: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина АИ-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин. Говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
16: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
17: Приехала на следующую заправку. Стояла еще 2 часа в очереди. И, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бензин остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
0: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики. Порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Курской товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
4: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
19: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
4: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
20: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей. Ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
4: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общезаводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
11: Теперь это уже не тактика, это стратегия, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их, это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
4: Например, завод в Кстово из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже 5-й раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте. Это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
1: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор, весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки. И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, где-то осталось где-то 20, кто говорит 25, кто говорит 27% от общей мощности. Особенно с высокооктановым сортам бензина 95-й, 98-й, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
4: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса – хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
17: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, тут закончился бензин. И на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что...
21: Просто нету бензина, в Москве. Еще ночь пришла,
2: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. И вот сейчас буквально при въезде в Воронеж осталось буквально 60 километров. По пути встречаются заправки солярки. И все, больше ничего нигде нет.
4: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас помогает с топливом. Перенос же плановых ремонтов может обернуться поломками предприятий, и это замкнутый круг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
21: Кто привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. И, кстати, не только директор ЦРУ привозит только угрозы всегда. Ну и директор любого такого внешнеполитического, скажем так, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДа привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то там по-дебильному. Предложения, проекты. Да это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто из вас знает, это на сегодняшний день, ну, скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него там как дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая вот особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. То бишь, он раз позвал, ты где, я где-то, не знаю, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначит на твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара. Это экстраординарное событие. Он привозит всегда, опять же, только одно – угрозы. Вот мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе, как он это завуалирует, не обращайте на это внимания. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы в этом разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно. Как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории. И через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции. И спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию, это да, экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только, если есть реально серьезные угрозы. Что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну, так называют генералы своих солдат, ничего не попишешь. Вот с мясом война выйдет совершенно на другой уровень. Понимаете? Совершенно будет другой виток эскалации. Естественно. Директор ЦРУ понимает, что Беларусь вступит в эту войну. У нее нет никаких шансов. Директор ЦРУ, он же смотрит на карты и получает разные разведданные. И, естественно, он понимает, что будет нападение на одну из стран НАТО. Скорее всего, речь идет именно о Сувалском коридоре. Да, мы об этом рассказывали неоднократно, что это самая очевидная вещь и самая выгодная для России вещь с той точки зрения, что там легко получить победу. Все остальные конфликты, которые может начать Россия, там вот результат неизвестен. А Сувалский коридор, ну, там 80 километров по прямой, ну, может, 100, не больше. И из Калининграда армия пойдет навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, и они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5 статье НАТО не впишется. А Польшу нужно при этом не зацепить. И всячески гладить Польшу по шерсти и говорить, что сидите тихо, все будет нормально. Мы к вам никаких претензий. Нам вот нужно коридорчик этот сделать. Так вот, соответственно, директор ЦРУ понимает, что произойдет опять же через пару месяцев, да, что будет эта массовая мобилизация, что войну ведут, просто ведут, вот пнут Беларусь, что крайне вероятно наступление в направлении Сувалок, понимаете? И, естественно, это полностью изменит ландшафт военных действий на континенте, и, естественно, это полностью изменит восприятие господина Трампа в США. А что у господина Трампа в США сейчас? Да, все просто. У господина Трампа сейчас в США выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар, а показать какой-то победы у господина Трампа не получается, потому что нет победы ни с Ираном, ни с Украиной. То бишь, медийный пузырь ожиданий надут, что сейчас я все порешаю, сейчас я все разрулю, а никаких подтверждающих событий нет. И, соответственно, директор ЦРУ прилетает и говорит, вот смотрите, мы знаем вот это и вот это, вот что это будет происходить. Для нас это невыгодно. Соответственно, если это произойдет, вот если это произойдет, то мы сделаем следующее и предоставим свой список угроз. Каким образом США ответят? В этот раз они ответят намного сильнее, чем они ответили в начале украинской войны, потому что тогда у них не было понимания, насколько сильна, например, Украина и как долго она может выдерживать военное давление со стороны России. Сейчас у них есть понимание того, насколько не сильна Россия. Понимаете разницу? Улавливаете? Вот они понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось, поэтому сейчас можно немножко и угрожать. Угрозы поступают самого разного уровня, естественно. Это угрозы и финансовых санкций, и угрозы торговли на глобальных рынках. Это частные угрозы, да? Потому что, ну, на самом-то деле, чего греха таить, многие ведь хранят свои деньги, я имею в виду из топ-чиновников, из элиты, все равно за рубежом и семьи живут. Ну вот, приезжает директор ЦРУ, у него в папочке все написано, где у кого сколько денег, что мы заберем, какие мы фирмы закроем, ваши, каким мы кораблям не дадим ход. Вот все-все-все. До внука все расписано. И самое главное, да, то, что он скажет в военном плане. Вот в секунду, если вы начнете эту мобилизацию, мы раскроем Starlink. Все, мы раскроем Starlink, пусть летает по территории России. Сейчас, для тех, кто не знает, вот эти все атаки, которые проводит ВСУ, это с выключенным Starlink на территории России. С выключенным. И посмотреть, что происходит со складами, и посмотреть, что происходит на заправках. Теперь представьте, американцы разрешат использовать для навигации свой Starlink. Тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих, у всех ракет и беспилотников вдруг появятся глаза в виде Starlink'а. Да, они смогут по нему ориентироваться. И, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружение, которое они сейчас прижимали. Просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине Таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они по большому счету еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете? То есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот с чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать. Но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга. Айсберга угроз, которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН после Чапаевска, Самарской области и Оренбурга. В ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
5: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. У. Еще летит.
6: Вот еще один залетает на наш склад.
22: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
4: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске, Ставропольского края эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
23: Что это такое? Что это?
22: Тихо, тихо, тихо.
23: Что это? Рассказывайте. Мне так страшно.
5: Капец.
4: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
24: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
4: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели Озона. Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
25: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на Озоне. Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
4: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры Озона вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
26: В общем, всем уже становится ясно, что Озон не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары Озон очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
4: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
7: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, ну просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
4: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
8: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
4: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
9: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
10: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
12: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
4: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
13: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
0: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
13: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
0: Обалдеть.
13: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
0: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
13: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату – до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
0: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
13: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
0: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Дает ему там небольшую доплату.
13: Угу.
0: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
13: Это уже совсем другой уровень вовлеченности.
0: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
13: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 2022 года.
0: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
13: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
0: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
13: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
0: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
13: Именно. Бумажная система создавала такой, спасительный хаос.
0: Угу.
13: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
0: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
13: И тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
0: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, Там ее кто-то подшивал в папку.
13: Долго и неэффективно, да.
0: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
13: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
0: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
13: Очень точная аналогия.
0: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
13: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
0: Так.
13: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
0: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
13: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
0: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
13: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
0: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
13: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
0: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
13: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
0: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
13: Да, все разложено по полочкам.
0: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
13: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
0: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров, отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
13: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
0: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
13: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
0: Угу.
13: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
0: Дефицит людей в гражданской экономике?
13: Именно.
0: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
13: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
0: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
13: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
0: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
13: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
0: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
13: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
0: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
13: Конечно.
0: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
13: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
0: Это правда.
13: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
0: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия — человека.
13: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
0: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
13: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
0: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
13: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
0: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
13: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
0: И цена этой конкуренции постоянно растет.
13: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
0: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
13: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
0: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
13: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
0: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
13: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
0: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
13: Да.
0: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
13: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
0: Так.
13: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
0: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
13: Точно.
0: Это как больницы держат пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
13: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
0: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
13: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
0: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был «Разбор дня». Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
11: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
14: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300

0: СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
1: Вот это вот. Даже на полигон брать не хотят. Усынки, ебать. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
2: Я?
1: А кто, я, что ли?
2: Меня обманули.
1: Обманули.
2: Ты не хотел руководиться.
1: Что не хотел?
2: Вообще, я что, не хотел?
1: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
2: Я поддатый был.
1: Ты поддатый был. Герой, да, был?
2: Они взяли, ты чуть-чуть канал, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть канал.
1: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
2: Пьяный был.
1: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт? А зачем подписывал?
2: Думал, бросил пить.
1: Думал, бросишь пить, бросил пить? А ты себя ведешь так?
2: Нет,
1: как черт.
0: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
3: Там, с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступила в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
0: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
5: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
6: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
7: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. По памяти он пролетел и улетел.
5: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.

0: Вот, летит. Вот, полетел. Два. Это такая страшная. О!
1: О! Господи!
2: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но, судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
2: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
4: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
5: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
2: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: Аналог Starlink не летит. Почему спутники проекта «Рассвет» за 430 миллиардов рублей начали падать на Землю? Сразу два спутника российского аналога Starlink, которые были запущены в июле, не смогли подняться на нужную орбиту. Вероятно, они просто сгорят в атмосфере. Еще несколько запущенных аппаратов также теряют высоту. Об этом пишет исследователь космонавтики Анатолий Исак.
7: Эти аппараты так и не выполнили ни одного маневра по подъему орбиты, опустились ниже 300 километров и скоро уйдут в плотные слои атмосферы, где распадутся и сгорят. Еще три спутника предпринимали безуспешные попытки подняться и сейчас также снижаются, оставаясь на высотах 310 и 330 километров. 9 спутников продолжают маневры, однако их высоты остаются на 200 километров ниже, чем у первого пакетного пуска «Рассвета» на аналогичном этапе полета.
2: Хотя и с первым запуском все не было гладко. Один из аппаратов упал, остальные сформировали цепь на высоте 500 километров. При этом ни один спутник не добрался до ожидаемой высоты 800 километров, на которую рассчитывали разработчики. Напомню, ранее компания SpaceX ограничила российским военным доступ к Starlink. Система «Рассвет» должна была стать российским ответом Starlink'у, но пока не очень получается, говорит эксперт. Коммерческий запуск «Рассвета» намечен на 2027 год, а это может быть как начало, так и конец года. Однако, несмотря на все подводные камни, в июне Владимир Путин так хвалил российскую разработку, что даже назвал ее лучше американского аналога.
8: Бюро 1440, наверное, звучало неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет. Вот структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит.
2: Год тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что на первом этапе группировка «Рассвет» будет включать 350 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие в режиме 24/7. Но пока до этого очень далеко. И, судя по всему, «Рассвету» так и не удастся догнать «Старлинг», говорит военный эксперт Александр Трубачев.
9: Одна из важнейших достоинств Starlink – это 10 тысяч спутников на орбите. 200 потеряют – ничего не будет. Будет работать. У «Рассвета» система пока не работоспособна. А армии система нужна сейчас. Армия сейчас там захлебывается без связи. Глобальное покрытие у «Старлинка» уже ни у кого сомнений не вызывает. «Рассвету» до глобального покрытия еще как пешком до Луны, я извиняюсь за такое сравнение. Так что все эти разговоры про преимущество «Рассвета» над «Старлинком». Если вообще надо учесть такую вещь, если все это не какая-то афера. Опять с целью там намыть бабла. Вот, потому что Роскосмос превратился уже в какую-то отмывочную жуткую, на мой взгляд, да. У них все меньше запусков, все больше бюджеты, расходы и там, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к этому Россия, она в технологическом смысле сейчас отстает и деградирует буквально. Ну, потому что война такая идет, и все деньги тратятся не на развитие.
2: И хотя пока проект «Рассвет» не может похвалиться видимыми успехами, он заметно выделяется огромным финансированием. На него из госказны выделено 430 миллиардов рублей, и это в условиях острого бюджетного дефицита. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
10: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможности. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
2: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
9: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дронов, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
2: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
11: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
2: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
6: Последние 7 дней. Опасность недели.
12: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
13: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
12: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
14: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
12: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
15: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией, за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
12: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Опасность недели.
12: География облав выросла на треть. Жители 20 регионов России сообщили о задержаниях и принудительной мобилизации. За последние полтора месяца жалобы на насильственное задержание и принуждение к подписанию контракта с Минобороны выросли в геометрической прогрессии, говорят адвокаты. В июле и августе к ним поступали десятки обращений в день из Удмуртии, Приморья, Иркутской, Рязанской и Архангельской областей, а также из Бурятии. Об облавах сообщают жители 20 регионов страны, отмечает юрист Григорий Свердлин.
16: В Новороссийске мужчину доставили в отдел полиции, избили и, по крайней мере, по словам его сестры, подбросили наркотики, предложили выбор, уголовное дело с возможным сроком до 20 лет или контракт. В Ижевске мужчину задержали 10 августа на улице, доставили в военкомат, там на него давили, он подписал контракт, через 3 дня уже оказался в воинской части в Ростовской области. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали, подписали контракт за него. Тоже нередкая история. Там же в Омске мужчину остановили возле магазина люди в гражданской одежде и под предлогом проверки на наркотики посадили в машину, отвезли на медкомиссию.
12: В большинстве обращений жертвами облав становятся мужчины так называемых уязвимых социальных групп. То есть те, у которых есть проблемы с алкоголем, наркотиками, психическим здоровьем, а также возрастные или больные физически. Одинокие или те, у кого проблемы с законом или долги, поясняет адвокат. На днях юрист получил обращение из Уссурийска, где мужчину с инвалидностью по зрению обманом отправили на СВО. Об этом рассказал его брат.
17: В районе 9 утра к нему подъехал на машине человек, представившись военнослужащим, предложил работу по строительству казарменного расположения. Они сказали, что чтобы устроиться официально, получать зарплату на карту, как от Министерства обороны, работа у Министерства обороны в части, на территории части, нужно подписать контракт. Его отвезли в поселок городского типа Сибирцево и расположили в казарме, сказав, что никакой стройки не будет, жди отправки на СВО.
12: В Пензе облавы происходят с начала лета. На улицах чаще всего отлавливают тех, у кого задолженности или незначительные просрочки по кредитам. Похоже, такую же практику уже начали применять и в Москве. Олег Мальцев рассказал, что судебный пристав предложил ему подписать контракт для участия в СВО в обмен на списание долгов.
18: Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам, и заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности, и мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство.
12: То, что сейчас происходит в стране, в военных кругах называют гибридной мобилизацией. Это когда в одних регионах происходят облавы, а в других мужчинам приходят повестки для уточнения данных. Однако, по мнению Z-военкоров, эта практика не поможет перекрыть огромный дефицит людей на фронте. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Опасность недели.
12: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
19: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
12: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
16: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
12: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
20: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
12: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых две недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской ПЭТ. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она являет собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он в этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господину Трампу. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они его так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выглядят, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но Это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете? Просто они идут в абсолютной радиотишине. Их может быть 2 или 3. А ты уже попробуй сбей 3 цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить 3 цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то. Установить где-то жучок. Где-то какую-то подцепить информацию. Или что-то зафиксировать. Или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
6: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее совершения.
0: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса, на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
2: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
1: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там к какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны, ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
2: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
3: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
2: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество местных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента. Разбор дня».
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
24: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
23: Абсолютно.
24: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
23: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
24: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
23: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26 года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
24: Стоп! Прямо на территории страны?
23: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок, установок и запас до 120 ракет.
24: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
23: Валяй, это всегда полезно.
24: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
23: Ну да, процент осечек там колоссальный.
24: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
4: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
24: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
4: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
24: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
4: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
24: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время?
23: Буквально покупается время. И Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
24: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
23: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
24: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
23: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
24: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
23: Какой?
24: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
23: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
24: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
23: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
24: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
23: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
24: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
23: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
24: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
23: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
24: Поясни мысль.
23: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
24: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
23: Используется так называемый «теневой флот». Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
24: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
23: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
24: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
23: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
24: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
23: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
24: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
23: Почему ты так думаешь?
24: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
23: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
24: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
23: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
24: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
23: Верно.
5: Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат, и они уже понесли потери в Курской области.
24: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
5: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
24: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
5: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
24: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
5: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
24: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
5: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
24: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартап». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
5: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
24: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
5: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
24: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
5: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
24: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
5: Конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
24: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
5: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
24: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
5: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
24: Ну, слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
5: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
24: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
5: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
24: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
5: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
24: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров.
5: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
24: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы. То, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
5: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
24: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
5: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
24: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
5: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
24: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
7: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
24: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
7: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
24: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
7: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
24: То есть российская сторона оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
7: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
24: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
7: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет, а по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
24: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
7: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
24: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
7: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
24: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
7: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
24: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
7: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
9: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
8: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
10: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
11: Бля, сит, ты чё? Я на рашку, еб... Он пролетел просто рядом с домом.
10: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
25: Над нами где-то.
12: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
13: Да ну на сюда что ли летишь? Беспилотник, беспилотник.
12: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
14: Завод

0: уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за Озон. Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорил, Озон не тронет, не тронет. И что скажете?
1: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Сразу в 2 полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад «Wildberries» в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
3: «Wildberries» догорает. Как из фильмов ужасов.
1: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи. А через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре «Wildberries». Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
4: Там огонь.
5: Да.
4: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем.
5: Маша, страшно?
4: Во, Свет.
5: Вообще.
1: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар БПЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
1: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
7: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь 3 «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
1: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Секретный американский

0: Киборд в Москве. Стало известно, кто при беспрецедентных мерах безопасности прибыл в столицу. Никаких официальных сообщений о визите. Москву накануне впервые с начала СВО посетил глава ЦРУ. Джон Рэдклифф прилетел из Риги на военно-транспортном самолете ВВС США, который утром 25 августа приземлился во Внуково. Обратно Рэдклифф вылетел вчера же, около 7 часов вечера. Кортеж с американскими дипломатическими номерами, для которого перекрывали дорогу, заметили в центре Москвы.
1: Американцы прилетели на переговоры.
0: Дмитрий Песков во вторник утром заявил, что ему ничего не известно об американском самолете, севшем в Москве. Но уже позже пресс-секретарь президента заявил «Вашингтон-Пост», что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, и его встреча с Владимиром Путиным не планировалась. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что на фоне визита Рэдклиффа Владимир Путин изменил свой рабочий график, отменив запланированное масштабное мероприятие. Официально о поездке главы ЦРУ в Россию не сообщалось. Однако, какова бы ни была причина визита, она должна быть очень серьезной, раз прилетел чиновник такого высокого уровня, говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
2: Дэвид Рэдклифф приехал в Москву, на мой взгляд, по некому довольно серьезному поводу. Американцам нужно было что-то передать особенное. Я думаю, что речь идет о каком-то вопросе и, вероятно, о каком-то предупреждении. Может быть, о предупреждении России не идти на мобилизацию или тому подобное, которое американцы хотели передать своим российским коллегам и не только.
0: Сразу несколько американских СМИ выдвинули версию, что визит связан с попыткой предостеречь российское руководство. Якобы США собрали разведданные о готовящейся в России масштабной мобилизации и планах ударить по Европе, чтобы проверить решимость НАТО. Рэдклифф якобы приехал лично передать предупреждение и предостеречь от эскалации, говорит американист Александра Филипенко.
3: Он вообще известен своей истребиной позицией в отношении России, потому что он директор ЦРУ, именно он предоставляет разведданные Украине, именно он занимается вот этим контролем, то есть именно с ним связана, ну, такая очень близкие контакты Киева и Вашингтона. И что важно еще, Джон Рэдклифф – это не просто директор ЦРУ, это еще и человек, близкий Трампу. В администрации Трампа, что в первой, что сейчас, все определяется близостью к президенту.
0: Последний известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся 5 лет назад, в ноябре 2021 года, когда предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс встречался с Владимиром Путиным по поводу Украины. Это было за 3 месяца до начала СВО. Что наталкивает на мысль, будто и сейчас готовится что-то серьезное, говорит политолог Геннадий Коротышев.
4: Конечно, ассоциация довольно-таки тревожная. Это поездка Уильяма Бёрнса в Москву, ноябрь 2021 года. Тогда он, тогда это был директор ЦРУ, и он тогда был отправлен Джо Байденом, чтобы убедить российское руководство воздержаться от эскалации. Вот так официально потом уже Уильям Бёрнс это называл. Ну и зачем же прилетел сейчас Джон Рэдклифф? Не предупредить ли Россию не эскалировать сейчас? И не рассказать ли о том, какие будут суровые последствия. Потому что в такой ситуации, конечно, нужен визит директора ЦРУ. Телефоном тут не обойдешься. Поэтому директор ЦРУ здесь вполне фигура такая естественная.
0: Эксперты говорят, все больше косвенных данных свидетельствуют о готовящейся в стране масштабной мобилизации. И секретный визит Рэдклиффа – очередной пазл в общую картину. Несмотря на настроение в обществе и желание людей побыстрее закончить СВО, все свидетельствует о том, что военные действия будут только нарастать. Возможно, не только с Украиной, но и странами НАТО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Соседи колесит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. Еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь Озона негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов, уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
5: Там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
0: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
7: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
9: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
10: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, прилетел и улетел.
8: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
11: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
8: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
8: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
10: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей. Сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
13: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
8: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Маленький воин без будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 17 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
14: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
0: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
15: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чего был. Первые 2 месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там мы шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
0: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
15: Трупа, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
0: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
16: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
0: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
17: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
0: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
18: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устюги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
0: Кроме того, по данным журналистов Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
19: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья страна.
0: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-Сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
0: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
20: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекс. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на адрес. Меня компания просто швырнула об***. А государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажоры. Как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовой локацией будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
0: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации, отмечают военные аналитики. На фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента. Охота на срочников. 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
21: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
0: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
21: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
0: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
1: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
0: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
2: Я вот Типочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
0: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
0: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
22: Там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
0: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
7: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 7% – именно так в аналитической записке Сбера оценили вероятность решающей военной победы России – Еще 12% дали миру на российских условиях. Зато два варианта заморозки получили сразу 54%, а продолжение войны еще на 2-3 года – 15%. Всего в документе описаны 8 возможных финалов. Но среди них нет ни одного, в котором вероятность российской победы достигает хотя бы 50%. Вместо нее сделки, взаимные уступки, вооруженная граница, частично сохраненные санкции и риск того, что военнослужащие останутся в частях даже после прекращения крупных боев. Сегодня подробно разберем каждый из 8 сценариев и выясним, почему остановка стрельбы еще не означает возвращение солдат, сокращение военных расходов и окончание войны для обычной семьи.
3: Ну, если начать вот прям с этой цифры в 7%, это так называемое решающее преимущество, то математика масштабного наступления тут работает совершенно неумолимо. Но, знаешь, я бы сразу подвергла сомнению ценность даже этого, ну, маловероятного сценария.
23: Давай разберем саму механику, потому что, чтобы получить такой перевес на земле, требуется дополнительно мобилизовать, ну, где-то от 300 до 500 тысяч человек. И это наступление, это ведь не только пехота.
3: Угу.
23: Механизм войны устроен так, что на одного человека с автоматом нужны водители, связисты, медики, артиллеристы, логисты.
3: Да-да.
23: Приток людей должен не просто перекрывать выбывших, а создавать массивное численное превосходство на конкретных участках. И это колоссальные ресурсы.
3: Подожди, это только фаза наступления? Допустим, невероятным образом эти сотни тысяч найдены, обучены и отправлены.
23: Угу.
3: И даже, допустим, территории захвачены. Тут возникает абсолютно неразрешимый логистический, ну и военный парадокс. Армию после этого нельзя просто взять и распустить по домам.
23: А потому что новые рубежи нужно контролировать.
3: Абсолютно верно. Захваченное требует удержания. Разрушенная инфраструктура требует патрулирования, комендатур. Чем больше территория переходит под контроль, тем больше людей нужно там оставлять на постоянной основе.
23: Даже после завершения активных боев?
3: Даже после завершения. Демобилизация в этом случае откладывается, ну, на неопределенный срок.
23: Получается такая ловушка. Для достижения победы из экономики изымают сотни тысяч новых солдат.
3: Ага.
23: А после объявления этой самой победы подавляющая часть армии остается служить дальше.
3: И все это упирается в бюджетные реалии. Почти 17 триллионов рублей в год выделяется на оборону и безопасность. Это, ну, невероятная сумма. А суммарные расходы на образование и здравоохранение в стране 3,6 триллиона.
23: Ого.
3: Да, разрыв почти пятикратный, и этот разрыв не исчезнет при сценарии решающей победы, потому что содержание огромного контингента на новых территориях стоит колоссальных денег. Никто не сократит военный бюджет.
23: То есть, если решающая военная победа – это, по сути, математическая иллюзия, которая ничего не заканчивает для экономики, что тогда со сценарием продиктованного мира? 12% отведено миру на российских условиях.
3: Угу.
23: Внешне он выглядит гораздо мягче. Часть санкций снимается, территории остаются под контролем. Кажется, что это прямой путь к решению экономических проблем без, ну, масштабной мобилизации.
3: Я в корне не согласна с тем, что этот сценарий вообще решит экономические проблемы. Это фундаментальное заблуждение о том, как работает экономика.
23: Почему? Если санкции снимают?
3: Снятие части санкций на бумаге ничего кардинально не меняет в реальности. Иностранный банк не начнет мгновенно проводить платежи на следующий день после подписания какого-то договора.
23: А, ну да, риск-менеджмент банков слишком инерционен. Они предпочтут перестраховаться.
3: Вот именно. Дело не только в банках. Возьмем реальный сектор, да? Изношенное оборудование на заводах не восстановится само по себе, просто от факта политического соглашения.
23: Ну да.
3: Экономика – это невероятно сложные логистические цепочки. Ушедшие квалифицированные специалисты не купят билет обратно просто потому, что стрельба стихла. А посредники в третьих странах, которые уже встроили свою огромную наценку за параллельный импорт.
23: Они добровольно от нее не откажутся?
3: Ни за что.
23: То есть отмененная санкция, ну, вообще не гарантирует поставку нужной детали для турбины или станка?
3: Никаких гарантий. Контрагенты будут годами оценивать риски возвращения. К тому же вооруженная граница никуда не исчезает в этом сценарии. Она по-прежнему требует войск, бетонных укреплений, постоянного расхода бюджета. 12% — это, знаешь, это иллюзия возвращения в благополучное прошлое.
23: Получается, если сложить эти два исхода, решающее преимущество и продиктованный мир, выходит всего 19%.
3: Угу.
23: Если полная победа невозможна, а диктовать условия не получается экономически, что тогда остается? Это подводит к ситуации, где обе стороны вынуждены как-то фиксировать статус-кво. И здесь скрывается самая массивная доля – 54%.
3: Да, это вот та самая ловушка так называемой заморозки и политических сделок.
23: 32% – это политическая сделка при участии США, где каждый заявляет о своей победе для внутренней аудитории. Но часть санкций остается, как рычаг давления. И еще 22% – классическая корейская заморозка.
3: Угу.
23: То есть полноценного мирного договора нет вообще, просто снижается интенсивность огня.
3: И вот здесь кроется жесточайшая юридическая яма, о которой почему-то, ну, забывают. Любые разговоры о заморозке натыкаются на реальность указа номер 647.
23: Указа о частичной мобилизации, который продолжает действовать.
3: Именно. Контракты военнослужащих юридически привязаны к окончанию периода мобилизации, а не к интенсивности артиллерийских дуэлей.
23: То есть
3: интенсивность огня может упасть до нуля. Политики могут дипломатично пожимать руки перед камерами, но контрактники остаются в окопах и блиндажах. У государства просто нет юридического обязательства возвращать их домой.
23: Ого! Получается, человек оказывается в армии уже не ради продвижения вперед, а ради бессрочной ежедневной охраны замороженной линии фронта длиной в тысячи километров.
3: И для многих семей это станет тяжелейшим психологическим ударом. Ожидание, что остановка боев означает возвращение к нормальной жизни, но оно просто разобьется о сухую бюрократическую реальность.
23: Давай посмотрим на это со стороны гражданской экономики. Если стрельба стихнет, разве это не сигнал для бизнеса, что пора открывать новые заводы, инвестировать? Разве заморозка не дает передышку?
3: Абсолютно нет. Заморозка без договора – это инвестиционная кома.
23: То есть ресурсы тратятся, а развитие не происходит.
3: Предприниматель не будет вкладывать сотни миллионов в новый цех или там, закупать сложное оборудование, рассчитывая на 5 лет вперед. Если любой случайный выстрел на границе или провокация могут в один день вернуть самые жесткие санкции и закрыть логистику,
23: то горизонт планирования сужается до пары месяцев.
3: Да.
23: Бизнес становится тотально зависим от политического календаря. Сегодня платежи в юанях проходят, завтра граница обостряется и счета снова заблокированы.
3: Ни один банк не выдаст кредит под долгосрочный проект в таких условиях. А предприятия, которые сейчас завязаны на военный заказ, оказываются перед сложнейшим выбором. Если бои затихают, снаряды в прежних объемах уже не нужны.
23: И власти должны либо продолжать платить за ненужное оружие, либо проводить массовые увольнения в промышленных городах.
3: И, как показывает практика, работает институциональная инерция. Государство чаще всего выбирает продолжать платить. Заморозка парадоксальным образом идеальна для сложившейся системы управления. Ежедневные катастрофические потери людей снижаются, это снимает напряжение, но гигантские военные бюджеты сохраняются. Всегда можно сказать: противник вооружается, нужно производить танки дальше.
23: А если заморозка не срабатывает? Если конфликт просто продолжается в текущем виде, это подводит к сценарию затяжной войны еще на 2-3 года.
3: Да.
23: Вероятность 15%. Это не сценарий резкого обвала экономики. Это медленное изматывание, которое часто называют тихой усталостью.
3: И эта тихая усталость куда опаснее, чем кажется по цифрам. Это не громкие банкротства каждый день, понимаешь? Это тотальное вымывание ресурсов из нормальной жизни. Военные заводы продолжают агрессивно переманивать инженеров, токарей, водителей автобусов и даже врачей из гражданского сектора.
23: Потому что они предлагают выплаты, с которыми обычная стройка или коммунальная служба конкурировать физически не могут.
3: Гражданский сектор просто остается без рук. Местная поликлиника пустеет, потому что терапевт ушел на оборонное предприятие, где платят, ну, в 3 раза больше.
23: Угу.
3: Транспорт встает, потому что водители уехали заключать контракты.
23: Это запускает тяжелейший демографический провал и скрытую депрессию.
3: Абсолютно. Если спуститься на уровень обычной семьи, тихая усталость – это миллионы частных, абсолютно невидимых для макроэкономики отказов. Люди просто перестают принимать большие решения. Они не рожают детей, потому что не знают, что будет через год.
23: Да, они не берут ипотеки.
3: Они не открывают автосервисы или кофейни.
23: И эти миллионы осторожных отказов складываются в сухую, но катастрофическую экономическую статистику. Экстренные меры Центрального банка становятся рутиной.
3: Общество просто теряет самопредставление о том, что такое нормальная жизнь. Горизонт сужается до зарплаты и похода в магазин. Все.
5: Но на фоне этой медленной эрозии есть еще сценарий «Черных лебедей». Риск непредсказуемого потрясения внезапного политического кризиса, обвала фронта или технологической катастрофы. Ему дают всего 5%. Звучит как статистическая погрешность, о которой можно не беспокоиться.
3: Я уверена, что 5% – это обманчиво мало. Проблема в том, что при тихой усталости система становится предельно хрупкой. Чем дольше экономика, бюджет и рынок труда висят на игле вот этих колоссальных военных расходов, тем разрушительнее будет любая, даже случайная авария.
5: Запас прочности истончается.
3: Да.
5: То, что раньше вызвало бы легкие колебания курса, теперь может обрушить целую отрасль. Одиночный сбой способен запустить цепную реакцию.
3: И самое страшное, человек узнает о прилете черного лебедя не из аналитических сводок и не из новостей.
5: А откуда?
3: Он узнает это, стоя в очереди к банкомату, когда карта внезапно выдает ошибку.
5: Ох, да.
3: Или в аэропорту, когда отменяют все рейсы из-за сбоя в поставках запчастей. Скорость такого кризиса такова, что к нему невозможно подготовиться заранее.
5: Государство мыслит годовыми бюджетами, а обычному человеку в таких условиях остается только держать дома запас наличных и документы поближе к выходу.
3: Это жизнь на вулкане, который внешне кажется спящим.
5: Учитывая всю тяжесть затяжной войны и риски обвала, возникает логичный вопрос. Есть сценарий, который со стороны кажется самым рациональным выходом. Компромиссный мир, предполагающий взаимные болезненные уступки.
3: Да.
5: Он быстрее всего остановил бы гибель людей и вернул экономику к восстановлению. Но парадокс, его вероятность оценивается всего в те же 5%. Почему компромисс менее вероятен, чем долгая изматывающая война на истощение?
3: Ответ кроется в колоссальной политической цене. Компромисс – это всегда признание пределов своих возможностей.
5: Ну да.
3: Это необходимость выйти к обществу, к миллионам людей и честно сказать, первоначальные цели изменены, заявленного исторического триумфа не будет.
5: Сказать это семьям, которые потеряли близких?
3: Да. И сказать это работникам тех самых оборонных заводов в регионах.
5: Угу.
3: Им придется сообщить, что быстрый рост их доходов, гарантированный госзаказом, закончен. Придется объяснять, ради чего были все эти лишения, если в итоге подписан компромисс.
5: То есть работает классическая ловушка невозвратных затрат?
3: Проще годами держать страну в состоянии корейской заморозки без официального договора. Заморозка позволяет использовать любые удобные формулировки для внутреннего потребления, не фиксируя никаких окончательных уступок на международной бумаге. Политическая цена правды при компромиссе оказывается слишком высокой для системы.
5: Есть еще мир на условиях Европы. Но его вероятность вообще микроскопическая, 2%. И он сопряжен с жесточайшим внутренним поиском виноватых и новыми экономическими шоками адаптации. Выходит, ни один из этих 8 финалов не предлагает простого нажатия на кнопку «сброс».
3: Кнопки «сброс» вообще не существует в природе таких конфликтов.
5: Тогда нужно четко сформулировать, как отличить настоящее окончание конфликта от очередной длительной оперативной паузы. Если ни один из 8 сценариев автоматически не возвращает к мирной жизни, как выглядит настоящий мир? Это ведь не подпись на бумаге, это юридический, экономический процесс.
3: Совершенно верно, и этот процесс можно измерить.
5: Можно выделить 5 базовых критериев. Во-первых, это официальный верифицируемый механизм контроля за прекращением огня. Не просто заявление политиков о намерениях, а работающая независимая система.
3: Понятно, почему. Кто расследует нарушения? Как на них реагируют. Если механизма нет, то каждый случайный взрыв на границе снова возвращает страх мобилизации и обрушивает рынки.
5: Логично. Во-вторых, обязателен публичный график возвращения солдат.
3: Опять возвращаемся к тому самому указу номер 647.
5: Да-да.
3: Любые слова о мире вообще ничего не значат для сотен тысяч семей военнослужащих.
5: В-третьих, структурное сокращение военных статей бюджета в пользу гражданских нужд.
3: О, это критический маркер. Если оборонный бюджет остается на уровне 15-17 триллионов, государство де-факто продолжает жить в режиме ожидания новой войны.
5: Угу.
3: Экономика конечна. Рубль нельзя одновременно потратить на производство артиллерийского снаряда и на ремонт прорванной теплосети в сибирском городе. Деньги должны физически пойти в медицину, транспорт, инфраструктуру.
23: В-четвертых, должна произойти остановка вербовочной машины.
3: Настоящий мир наступает не во время рукопожатия перед телекамерами. Он наступает в тот день, когда останавливается этот конвейер по найму людей.
23: Когда гражданские вакансии на заводах и стройках перестают отчаянно конкурировать с многомиллионными военными контрактами.
3: Да, иначе происходит подмена понятий. Если солдат вернулся в свой родной город, а там закрыты все предприятия, кроме оборонного завода, и цены на продукты взлетели до небес из-за военных перекосов экономики, для него война не закончилась, она просто сменила форму с окопной на экономическую.
23: И, наконец, пятый критерий. Наверное, самый важный для психологии общества – возвращение возможности планировать будущее.
3: Угу.
23: Возвращение долгосрочных частных решений.
3: Уверенность появляется только тогда, когда люди видят устойчивость новых правил игры. Пока замороженная война или вооруженная граница сохраняют высокий риск разморозки, нормальная жизнь общества остается на паузе.
23: Итак, 8 сценариев дают 8 разных финалов, но ни один не предлагает простого возвращения к прежней жизни. Решающее военное преимущество России оценено всего в 7%, мир на российских условиях – в 12%. Гораздо вероятнее заморозка, сделка с неполными уступками или еще несколько лет войны. Но настоящий мир определяется не названием соглашения и не выступлением политиков. Он начинается, когда военнослужащий получает приказ об увольнении и возвращается домой. Когда семье больше не приходится ждать новой мобилизации. Когда деньги идут не на очередной год войны, а на больницы, транспорт и восстановление городов. Когда человек снова может планировать ребенка, работу или ипотеку, не опасаясь, что через несколько месяцев все начнется заново. Пока этого нет, прекращение огня остается только паузой, возможно, долгой и более тихой, но все еще паузой. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
10: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
11: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
10: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
8: Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
12: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
8: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
24: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
25: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
26: Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
8: там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
13: Сейчас до заправки подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
8: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсиц и предупреждает о последствиях.
14: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая.

0: ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
3: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, я точно не скажу, какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
2: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
4: Там даже не вспышки, там огонь был.
5: Там да, реально огонь просто.
6: Трэш какой-то.
2: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
7: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
2: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
8: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
2: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у

0: потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
1: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
2: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
3: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
4: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда, бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
0: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
5: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, окей.
6: 4250 рублей за треть бака.
0: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
7: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
0: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
8: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром, включая зажигание, у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? У вас-то все в порядке. Я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
0: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
11: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нет, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
10: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
3: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
4: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
10: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
12: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
10: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина, а И-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин. Говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
13: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
14: Приехала на следующую заправку. Стояла еще 2 часа в очереди. И, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бензо осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
10: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики. Порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Бурской товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Последние 7 дней. Тема недели.
15: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
15: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
17: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
15: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
18: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
15: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Тема недели.
15: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общезаводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
7: Теперь это уже не тактика, это стратегия, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их – это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
15: Например, завод в Кстово из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже 5-й раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте. Это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают.
0: летают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
19: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор, весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки. И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, где-то осталось где-то 20, кто говорит 25, кто говорит 27% от общей мощности. Особенно с высокооктановым сортам бензина 95-й, 98-й, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
0: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса – хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
14: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, тут закончился бензин. И на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, бенза осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве. Еще ночь пришла.
20: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. И сейчас буквально при въезде в Воронеж осталось буквально 60 километров. По пути встречается заправка «Солярка». И все, больше ничего нигде нет.
0: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас помогает с топливом. Перенос же плановых ремонтов может обернуться поломками предприятий, и это замкнутый круг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
21: Что привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. Кстати, не только директор ЦРУ привозит только угрозы всегда. И директор любого такого внешнеполитического, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДа привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то по-дебильному. Предложения, проекты. Да это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто из вас знает, это на сегодняшний день, скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. То бишь, раз позвал, ты где, я где-то, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначит на твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара. Это экстраординарное событие. Он привозит всегда, только одно – угрозы. Мы можем сделать вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе, как он это завуалирует, не обращайте на это внимание. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы в этом разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно, как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории. И через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции, и спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию, это да, экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только, если есть реально серьезные угрозы. Что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну, так называют генералы своих солдат, ничего не попишешь. Вот с мясом война выйдет совершенно на другой уровень. Понимаете? Совершенно будет другой виток эскалации. Естественно. Директор ЦРУ понимает, что Беларусь вступит в эту войну. У нее нет никаких шансов. Директор ЦРУ, он же смотрит на карты и получает разные разведданные. И, естественно, он понимает, что будет нападение на одну из стран НАТО. Скорее всего, речь идет именно о Сувалском коридоре. Да, мы об этом рассказывали неоднократно, что это самая очевидная вещь и самая выгодная для России вещь с той точки зрения, что там легко получить победу. Все остальные конфликты, которые может начать Россия, там вот результат неизвестен. А Сувалский коридор, ну, там 80 километров по прямой, ну, может, 100, не больше. И из Калининграда армия пойдет навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5 статье НАТО не впишется. А Польшу нужно при этом не зацепить. И всячески гладить Польшу по шерсти и говорить, что сидите тихо, все будет нормально. Мы к вам никаких претензий. Нам вот нужно коридорчик этот сделать. Так вот, соответственно, директор ЦРУ понимает, что произойдет опять же через пару месяцев. Да, что будет это массовая мобилизация. Что войну ведут, просто ведут, вот пнут Беларусь. Что крайне вероятно наступление в направлении Сувалок, понимаете? И, естественно, это полностью изменит ландшафт военных действий на континенте, и, естественно, это полностью изменит восприятие господина Трампа в США. А что у господина Трампа в США сейчас? Да, все просто. У господина Трампа сейчас в США выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар, а показать какой-то победы у господина Трампа не получается, потому что нет победы ни с Ираном, ни с Украиной. То бишь, медийный пузырь ожиданий надут, что сейчас я все порешаю, сейчас я все разрулю, а никаких подтверждающих событий нет. И, соответственно, директор ЦРУ прилетает и говорит, вот смотрите, мы знаем вот это и вот это, вот что это будет происходить. Для нас это невыгодно. Соответственно, если это произойдет, вот если это произойдет, то мы сделаем следующее и предоставим свой список угроз. Каким образом США ответят? В этот раз они ответят намного сильнее, чем они ответили в начале украинской войны, потому что тогда у них не было понимания, насколько сильна, например, Украина и как долго она может выдерживать военное давление со стороны России. Сейчас у них есть понимание того, насколько не сильна Россия. Понимаете разницу? Улавливаете? Вот они понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось, поэтому сейчас можно немножко и угрожать. Угрозы поступают самого разного уровня, естественно. Это угрозы и финансовых санкций, и угрозы торговли на глобальных рынках. Это частные угрозы, да? Потому что, ну, на самом-то деле, чего греха таить, многие ведь хранят свои деньги, я имею в виду из топ-чиновников, из элиты, все равно за рубежом и семьи живут. Ну вот, приезжает директор ЦРУ, у него в папочке все написано, где у кого сколько денег, что мы заберем, какие мы фирмы закроем, ваши, каким мы кораблям не дадим ход. Вот все-все-все, до внука все расписано. И самое главное, да, то, что он скажет в военном плане, вот в секунду, если вы начнете эту мобилизацию, мы раскроем Starlink. Все, мы раскроем Starlink, пусть летает по территории России. Сейчас, для тех, кто не знает, вот эти все атаки, которые проводят ВСУ, это с выключенным Starlink'ом на территории России. С выключенным. И посмотреть, что происходит со складами, и посмотреть, что происходит на заправках. Теперь представьте, американцы разрешат использовать для навигации свой Starlink. Тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих, у всех ракет и беспилотников вдруг появятся глаза в виде Старлинка. Да, они смогут по нему ориентироваться. И, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружения, которое они сейчас прижимали. Просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине Таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они по большому счету еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете? То есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот с чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать, но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга, айсберга угроз, которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
9: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН после Чапаевска, Самарской области и Оренбурга. В ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
1: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. Еще летит.
2: Вот еще один залетает на наш склад.
22: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
0: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске Ставропольского края эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
23: Что это такое? Что это?
22: Тихо.
23: Что это? Рассказывайте. Мне так страшно.
1: Капец.
0: Yeah.
15: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
15: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели «Озона». Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
6: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне». Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
15: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
8: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
15: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
9: Последние 7 дней. Потеря недели.
15: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
11: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российской компанией. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, но просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
15: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
3: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
0: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
4: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
12: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто, честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
13: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
0: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
25: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
24: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
25: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
24: Обалдеть.
25: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
24: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
25: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
24: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
25: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
24: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Дает ему там небольшую доплату.
25: Угу.
24: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
25: Это уже совсем другой уровень вовлеченности.
24: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
25: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
24: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
25: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
24: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
25: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
24: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
25: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
24: Угу.
25: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
24: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
25: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
24: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
25: Долго и неэффективно, да.
24: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
25: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
24: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
25: Очень точная аналогия.
24: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
25: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
24: Так.
25: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
24: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
25: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
24: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
25: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
24: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
25: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
24: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
25: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
24: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
25: Да, все разложено по полочкам.
24: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
25: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
24: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
25: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
24: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии. или целенаправленная синхронизация системы сверху.
25: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр, жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса. Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
24: Дефицит людей в гражданской экономике?
25: Именно.
24: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
25: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
24: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
25: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
24: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
25: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
24: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
25: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
24: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
25: Конечно.
24: А владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
25: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
24: Это правда.
25: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
24: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
25: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
24: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
25: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
24: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
25: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
24: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
25: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
24: И цена этой конкуренции постоянно растет.
25: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
24: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
25: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
24: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
25: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
24: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
25: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
24: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
25: Да.
24: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
25: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
24: Так.
25: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
24: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
25: Точно.
24: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
25: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
24: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
25: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
24: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
10: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
16: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
10: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
17: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300 тысяч солдат для захвата Краматорской Константиновки.
18: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
17: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
2: Вот это вот. Даже на полигон брать не хотят. Усынки. И каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
14: Я?
2: А кто, я, что ли?
14: Меня обманули.
2: Обманули.
14: Я не хотел бы подписывать.
2: Что не хотел?
14: Вообще, я не хотел.
2: Не хотел. Не хотел подписывать. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
14: Я поддатый был.
2: Ты поддатый был. Герой, да, был?
14: Они взяли. Я чуть-чуть команд. Я вот чуть-чуть, вот чуть-чуть команд.
2: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
14: Пьяный был.
2: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт? А зачем подписывал?
14: Я думал, бросил пить.
2: А, думал, бросишь пить, бросил пить? А что ты себя ведешь так?
14: Нет,
2: как черт.
17: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
19: С октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют

0: пробка стоит на вон тот Лукойл, видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь три Лукойла поблизости, на всех Лукойлах одинаковая вот такая вот пробка.
1: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Секретный американский борт в Москве. Стало известно, кто при беспрецедентных мерах безопасности прибыл в столицу. Никаких официальных сообщений о визите. Москву накануне впервые с начала СВО посетил глава ЦРУ. Джон Рэдклифф прилетел из Риги на военно-транспортном самолете ВВС США, который утром 25 августа приземлился во Внуково. Обратно Рэдклифф вылетел вчера же, около 7 часов вечера. Кортеж с американскими дипломатическими номерами, для которого перекрывали дорогу, заметили в центре Москвы.
4: Американцы прилетели на переговоры.
3: Дмитрий Песков во вторник утром заявил, что ему ничего не известно об американском самолете, севшем в Москве. Но уже позже пресс-секретарь президента заявил «Вашингтон-Пост», что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, и его встреча с Владимиром Путиным не планировалась. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что на фоне визита Рэдклиффа Владимир Путин изменил свой рабочий график, отменив запланированное масштабное мероприятие. Официально о поездке главы ЦРУ в Россию не сообщалось. Однако, какова бы ни была причина визита, она должна быть очень серьезной, раз прилетел чиновник такого высокого уровня, говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
5: Дэвид Рэдклифф приехал в Москву, на мой взгляд, по некому довольно серьезному поводу. Американцам нужно было что-то передать особенное. Я думаю, что речь идет о каком-то вопросе и, вероятно, каком-то предупреждении, может быть, о предупреждении России не идти на мобилизацию или тому подобное, которое американцы хотели передать своим российским коллегам и не только.
3: Сразу несколько американских СМИ выдвинули версию, что визит связан с попыткой предостеречь российское руководство. Якобы США собрали разведданные о готовящейся в России масштабной мобилизации и планах ударить по Европе, чтобы проверить решимость НАТО. Рэдклифф якобы приехал лично передать предупреждение и предостеречь от эскалации, говорит американист Александра Филипенко.
6: Он вообще известен своей истребиной позицией в отношении России, потому что он директор ЦРУ, именно он предоставляет разведданные Украине, именно он занимается вот этим контролем, то есть именно с ним связана, ну, такая очень близкие контакты Киева и Вашингтона. И что важно еще, Джон Рэдклифф – это не просто директор ЦРУ, это еще и человек, близкий Трампу. В администрации Трампа, что в первой, что сейчас, все определяется близостью к президенту.
3: Последний известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся 5 лет назад, в ноябре 2021 года, когда предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс встречался с Владимиром Путиным по поводу Украины. Это было за 3 месяца до начала СВО. Что наталкивает на мысль, будто и сейчас готовится что-то серьезное, говорит политолог Геннадий Коротышев.
7: Конечно, ассоциация довольно-таки тревожная. Это поездка Уильяма Бёрнса в Москву ноябрь 2021 года. Тогда он, тогда это был директор ЦРУ, и он тогда был отправлен Джо Байденом, чтобы убедить российское руководство воздержаться от эскалации. Вот так официально потом уже Уильям Бёрнс это называл. Ну и зачем же прилетел сейчас Джон Рэдклифф? Не предупредить ли Россию не эскалировать сейчас? И не рассказать ли о том, какие будут суровые последствия. Потому что в такой ситуации, конечно,

0: Конечно, нужен визит директора ЦРУ. По телефону тут не обойдешься. Поэтому директор ЦРУ здесь вполне фигура такая естественная.
1: Эксперты говорят, все больше косвенных данных свидетельствуют о готовящейся в стране масштабной мобилизации. И секретный визит Рэдклиффа – очередной пазл в общую картину. Несмотря на настроение в обществе и желание людей побыстрее закончить СВО, все свидетельствует о том, что военные действия будут только нарастать. Возможно, не только с Украиной, но и странами НАТО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Уфа, Оренбург и Башкортостан. Дроны атаковали склады «Озон» и заводы ОПК.

0: В Благовещенске в Башкортостане ночью 27 августа не спал никто. Почти всю ночь беспилотники атаковали город. Звуки пролетающих БПЛА, стрельбы и взрывов было слышно отовсюду, писали очевидцы. На утро выяснилось, что горит склад «Озон», самый крупный в Приволжском федеральном округе.
1: Слышишь, да? Прям шахидик летит.
0: Логистический комплекс «Озон» находится примерно в 30 километрах к северу от Уфы. Он один из самых новых. Его запустили в конце 2024 года. Общая площадь комплекса 93 тысячи квадратных метров. До этого в компании «Озон» заявили, что дроны 27 августа ударили также по логистическим комплексам в Оренбурге и Уфе. Последний получил серьезные повреждения и временно закрыт.
1: Летит беспилотник. А еще летит. Боже мой.
0: Удары по логистическим хабам сначала Wildberries, а теперь «Озона» негативно повлияли на экономику страны, говорит экономист Николай Кульбака. По его словам, каждый разрушенный центр – это тысячи рабочих мест и миллиардные убытки продавцов.
2: Во-первых, конечно же, судя по всему, речь сейчас будет идти о том, что все эти компании, причем не только те, которые пострадали, но и все остальные, будут стараться заниматься, ну, скажем, уменьшением размеров складов. То есть увеличением числа складов и уменьшением их размеров. Это приведет к увеличению затрат на содержание этих складов, приведет к тому, что придется увеличить сроки доставки, придет к дополнительным затратам на создание этих складов, ну и приведет к тому, что вот в цепочке от производителя до потребителя цена будет расти быстрее. И понятно, что это добавит к осенней инфляции еще несколько процентных пунктов. Сказать, сколько точно, никто не берется, но, в общем, это будет точно.
0: Атаки на склады маркетплейса начались в начале лета. После нескольких уничтоженных хабов продавцы начали задаваться вопросом, почему такие большие объекты не защищены. Но в правительстве считают, что это должны делать сами предприниматели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности.
0: Кроме логистического хаба «Озона», БПЛА атаковали и Стерлитамак в Башкортостане. Там, по словам очевидцев, находится нефтехимический завод «Росхима», на базе которого производят авиационное топливо, а также синтетические каучуки и химдобавки. Он уже становился целью ударов беспилотников в апреле. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
5: А там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
0: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
7: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Добивают. Дроны 8-й раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. 8-й раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
9: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
10: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, прилетел и улетел.
8: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
11: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
8: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
8: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
10: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей. Сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
13: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
8: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Маленький воин без будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 17 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
14: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
0: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям историю о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
15: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чуваку. Первые 2 месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
0: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
15: Трупа, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
0: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
16: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
0: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
17: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
0: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
18: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
0: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
19: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона.
0: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
0: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
20: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекс. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Вайлдберриз. У меня компания просто швырнула об... А государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
0: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента. Охота на срочников. 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
21: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
0: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
21: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
0: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
1: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
0: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
2: Я вот Тибочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
0: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
0: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте, его жена в реанимации.
22: Там, короче, там стоит какая-то его тачка, которая взорвалась.
0: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
7: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 7% – именно так в аналитической записке Сбера оценили вероятность решающей военной победы России. Еще 12% дали миру на российских условиях. Зато два варианта заморозки получили сразу 54%, а продолжение войны еще на 2-3 года – 15%. Всего в документе описаны 8 возможных финалов. Но среди них нет ни одного, в котором вероятность российской победы достигает хотя бы 50%. Вместо нее сделки, взаимные уступки, вооруженная граница, частично сохраненные санкции и риск того, что военнослужащие останутся в частях даже после прекращения группных боев. Сегодня подробно разберем каждый из 8 сценариев и выясним, почему остановка стрельбы еще не означает возвращение солдат, сокращение военных расходов и окончание войны для обычной семьи.
3: Ну, если начать вот прям с этой цифры в 7%, это так называемое решающее преимущество, то математика масштабного наступления тут работает совершенно неумолимо. Но, знаешь, я бы сразу подвергла сомнению ценность даже этого, ну, маловероятного сценария.
23: Давай разберем саму механику, потому что, чтобы получить такой перевес на земле, требуется дополнительно мобилизовать, ну, где-то от 300 до 500 тысяч человек. И это наступление, это ведь не только пехота.
3: Угу.
23: Механизм войны устроен так, что на одного человека с автоматом нужны водители, связисты, медики, артиллеристы, логисты.
3: Да-да.
23: Приток людей должен не просто перекрывать выбывших, а создавать массивное численное превосходство на конкретных участках. И это колоссальные ресурсы.
3: Подожди, это только фаза наступления? Допустим, невероятным образом эти сотни тысяч найдены, обучены и отправлены.
23: Угу.
3: И даже, допустим, территории захвачены. Тут возникает абсолютно неразрешимый логистический, ну и военный парадокс. Армию после этого нельзя просто взять и распустить по домам.
23: Потому что новые рубежи нужно контролировать.
3: Абсолютно верно. Захваченное требует удержания. Разрушенная инфраструктура требует патрулирования, комендатур. Чем больше территория переходит под контроль, тем больше людей нужно там оставлять на постоянной основе.
23: Даже после завершения активных боев?
3: Даже после завершения. Демобилизация в этом случае откладывается, ну, на неопределенный срок.
23: Получается такая ловушка. Для достижения победы из экономики изымают сотни тысяч новых солдат.
3: Ага.
23: А после объявления этой самой победы подавляющая часть армии остается служить дальше.
3: И все это упирается в бюджетные реалии. Почти 17 триллионов рублей в год выделяется на оборону и безопасность. Это, ну, невероятная сумма. А суммарные расходы на образование и здравоохранение в стране 3,6 триллиона.
23: Ого.
3: Да, разрыв почти пятикратный. И этот разрыв не исчезнет при сценарии решающей победы, потому что содержание огромного контингента на новых территориях стоит колоссальных денег. Никто не сократит военный бюджет.
23: То есть, если решающая военная победа – это, по сути, математическая иллюзия, которая ничего не заканчивает для экономики, что тогда со сценарием продиктованного мира? 12% отведено миру на российских условиях.
3: Угу.
23: Внешне он выглядит гораздо мягче. Часть санкций снимается, территории остаются под контролем. Кажется, что это прямой путь к решению экономических проблем без, ну, масштабной мобилизации.
3: Я в корне не согласна с тем, что этот сценарий вообще решит экономические проблемы. Это фундаментальное заблуждение о том, как работает экономика.
23: Почему? Если санкции снимают?
3: Снятие части санкций на бумаге ничего кардинально не меняет в реальности. Иностранный банк не начнет мгновенно проводить платежи на следующий день после подписания какого-то договора.
23: А, ну да, риск-менеджмент банков слишком инерционен. Они предпочтут перестраховаться.
3: Вот именно. Дело не только в банках. Возьмем реальный сектор, да? Изношенное оборудование на заводах не восстановится само по себе, просто от факта политического соглашения.
23: Ну да.
3: Экономика – это невероятно сложные логистические цепочки. Ушедшие квалифицированные специалисты не купят билет обратно просто потому, что стрельба стихла. А посредники в третьих странах, которые уже встроили свою огромную наценку за параллельный импорт.
23: Они добровольно от нее не откажутся?
3: Ни за что.
23: То есть отмененная санкция, ну, вообще не гарантирует поставку нужной детали для турбины или станка?
3: Никаких гарантий. Контрагенты будут годами оценивать риски возвращения. К тому же вооруженная граница никуда не исчезает в этом сценарии. Она по-прежнему требует войск, бетонных укреплений, постоянного расхода бюджета. 12% – это, знаешь, это иллюзия возвращения в благополучное прошлое.
23: Получается, если сложить эти два исхода, решающее преимущество и продиктованный мир, выходит всего 19%.
3: Угу.
23: Если полная победа невозможна, а диктовать условия не получается экономически, что тогда остается? Это подводит к ситуации, где обе стороны вынуждены как-то фиксировать статус-кво. И здесь скрывается самая массивная доля – 54%.
3: Да, это вот та самая ловушка так называемой заморозки и политических сделок.
23: 32% – это политическая сделка при участии США, где каждый заявляет о своей победе для внутренней аудитории. Но часть санкций остается, как рычаг давления. И еще 22% – классическая корейская заморозка.
3: Угу.
23: То есть полноценного мирного договора нет вообще, просто снижается интенсивность огня.
3: И вот здесь кроется жесточайшая юридическая яма, о которой почему-то забывают. Любые разговоры о заморозке натыкаются на реальность указа номер 647.
23: Указа о частичной мобилизации, который продолжает действовать.
3: Именно. Контракты военнослужащих юридически привязаны к окончанию периода мобилизации, а не к интенсивности артиллерийских дуэлей.
23: То есть
3: интенсивность огня может упасть до нуля. Политики могут дипломатично пожимать руки перед камерами, но контрактники остаются в окопах и блиндажах. У государства просто нет юридического обязательства возвращать их домой.
23: Ого! Получается, человек оказывается в армии уже не ради продвижения вперед, а ради бессрочной ежедневной охраны замороженной линии фронта длиной в 1000 километров.
3: И для многих семей это станет тяжелейшим психологическим ударом. Ожидание, что остановка боев означает возвращение к нормальной жизни, но оно просто разобьется о сухую бюрократическую реальность.
23: Давай посмотрим на это со стороны гражданской экономики. Если стрельба стихнет, разве это не сигнал для бизнеса, что пора открывать новые заводы, инвестировать? Разве заморозка не дает передышку?
3: Абсолютно нет. Заморозка без договора – это инвестиционная кома.
23: То есть ресурсы тратятся, а развитие не происходит.
3: Предприниматель не будет вкладывать сотни миллионов в новый цех или там, закупать сложное оборудование, рассчитывая на 5 лет вперед. Если любой случайный выстрел на границе или провокация могут в один день вернуть самые жесткие санкции и закрыть логистику,
23: то горизонт планирования сужается до пары месяцев.
3: Да.
23: Бизнес становится тотально зависим от политического календаря. Сегодня платежи в юанях проходят, завтра граница обостряется и счета снова заблокированы.
3: Ни один банк не выдаст кредит под долгосрочный проект в таких условиях. А предприятия, которые сейчас завязаны на военный заказ, оказываются перед сложнейшим выбором. Если бои затихают, снаряды в прежних объемах уже не нужны.
23: И власти должны либо продолжать платить за ненужное оружие, либо проводить массовые увольнения в промышленных городах.
3: И, как показывает практика, работает институциональная инерция. Государство чаще всего выбирает продолжать платить. Заморозка парадоксальным образом идеальна для сложившейся системы управления. Ежедневные катастрофические потери людей снижаются, это снимает напряжение, но гигантские военные бюджеты сохраняются. Всегда можно сказать: противник вооружается, нужно производить танки дальше.
23: А если заморозка не срабатывает? Если конфликт просто продолжается в текущем виде, это подводит к сценарию затяжной войны еще на 2-3 года?
3: Да.
23: Вероятность 15%. Это не сценарий резкого обвала экономики. Это медленное изматывание, которое часто называют тихой усталостью.
3: И эта тихая усталость куда опаснее, чем кажется по цифрам. Это не громкие банкротства каждый день, понимаешь? Это тотальное вымывание ресурсов из нормальной жизни. Военные заводы продолжают агрессивно переманивать инженеров, токарей, водителей автобусов и даже врачей из гражданского сектора.
23: Потому что они предлагают выплаты, с которыми обычная стройка или коммунальная служба конкурировать физически не могут.
3: Гражданский сектор просто остается без рук. Местная поликлиника пустеет, потому что терапевт ушел на оборонное предприятие, где платят, ну, в 3 раза больше.
23: Угу.
3: Транспорт встает, потому что водители уехали заключать контракты.
23: Это запускает тяжелейший демографический провал и скрытую депрессию.
3: Абсолютно. Если спуститься на уровень обычной семьи, тихая усталость – это миллионы частных, абсолютно невидимых для макроэкономики отказов. Люди просто перестают принимать большие решения. Они не рожают детей, потому что не знают, что будет через год.
5: Да, они не берут ипотеки.
3: Они не открывают автосервисы или кофейни.
5: И эти миллионы осторожных отказов складываются в сухую, но катастрофическую экономическую статистику. Экстренные меры Центрального банка становятся рутиной.
3: Общество просто теряет самопредставление о том, что такое нормальная жизнь. Горизонт сужается до зарплаты и похода в магазин. Все.
5: Но на фоне этой медленной эрозии есть еще сценарий «черных лебедей». Риск непредсказуемого потрясения внезапного политического кризиса, обвала фронта или технологической катастрофы. Ему дают всего 5%. Звучит как статистическая погрешность, о которой можно не беспокоиться.
3: Я уверена, что 5% — это обманчиво мало. Проблема в том, что при тихой усталости система становится предельно хрупкой. Чем дольше экономика, бюджет и рынок труда висят на игле вот этих колоссальных военных расходов, тем разрушительнее будет любая, даже случайная авария.
5: Запас прочности истончается.
3: Да.
5: То, что раньше вызвало бы легкие колебания курса, теперь может обрушить целую отрасль. Одиночный сбой способен запустить цепную реакцию.
3: И самое страшное, человек узнает о прилете черного лебедя не из аналитических сводок и не из новостей.
5: А откуда?
3: Он узнает это, стоя в очереди к банкомату, когда карта внезапно выдает ошибку.
5: Ох, да.
3: Или в аэропорту, когда отменяют все рейсы из-за сбоя в поставках запчастей. Скорость такого кризиса такова, что к нему невозможно подготовиться заранее.
5: Государство мыслит годовыми бюджетами, а обычному человеку в таких условиях остается только держать дома запас наличных и документы поближе к выходу.
3: Это жизнь на вулкане, который внешне кажется спящим.
5: Учитывая всю тяжесть затяжной войны и риски обвала, возникает логичный вопрос. Есть сценарий, который со стороны кажется самым рациональным выходом. Компромиссный мир, предполагающий взаимные болезненные уступки.
3: Да.
5: Он быстрее всего остановил бы гибель людей и вернул экономику к восстановлению. Но парадокс, его вероятность оценивается всего в те же 5%. Почему компромисс менее вероятен, чем долгая изматывающая война на истощение?
3: Ответ кроется в колоссальной политической цене. Компромисс — это всегда признание пределов своих возможностей.
5: Ну да.
3: Это необходимость выйти к обществу, к миллионам людей и честно сказать, первоначальные цели изменены, заявленного исторического триумфа не будет.
5: Сказать это семьям, которые потеряли близких?
3: Да. И сказать это работникам тех самых оборонных заводов в регионах.
5: Угу.
3: Им придется сообщить, что быстрый рост их доходов, гарантированный госзаказом, закончен. Придется объяснять, ради чего были все эти лишения, если в итоге подписан компромисс.
5: То есть работает классическая ловушка невозвратных затрат.
3: Проще годами держать страну в состоянии корейской заморозки без официального договора. Заморозка позволяет использовать любые удобные формулировки для внутреннего потребления, не фиксируя никаких окончательных уступок на международной бумаге. Политическая цена правды при компромиссе оказывается слишком высокой для системы.
5: Есть еще мир на условиях Европы. Но его вероятность вообще микроскопическая, 2%. И он сопряжен с жесточайшим внутренним поиском виноватых и новыми экономическими шоками адаптации. Выходит, ни один из этих 8 финалов не предлагает простого нажатия на кнопку «сброс».
3: Кнопки «сброс» вообще не существует в природе таких конфликтов.
5: Тогда нужно четко сформулировать, как отличить настоящее окончание конфликта от очередной длительной оперативной паузы. Если ни один из 8 сценариев автоматически не возвращает к мирной жизни, как выглядит настоящий мир? Это ведь не подпись на бумаге, это юридический, экономический процесс.
3: Совершенно верно, и этот процесс можно измерить.
5: Можно выделить 5 базовых критериев. Во-первых, это официальный верифицируемый механизм контроля за прекращением огня. Не просто заявление политиков о намерениях, а работающая независимая система.
3: Понятно, почему. Кто расследует нарушения? Как на них реагируют. Если механизмы нет, то каждый случайный взрыв на границе снова возвращает страх мобилизации и обрушивает рынки.
5: Логично. Во-вторых, обязателен публичный график возвращения солдат.
3: Опять возвращаемся к тому самому указу номер 647.
5: Да-да.
3: Любые слова о мире вообще ничего не значат для сотен тысяч семей военнослужащих.
5: В-третьих, структурное сокращение военных статей бюджета в пользу гражданских нужд.
3: О, это критический маркер. Если оборонный бюджет остается на уровне 15-17 триллионов, государство де-факто продолжает жить в режиме ожидания новой войны.
5: Угу.
3: Экономика конечна. Рубль нельзя одновременно потратить на производство артиллерийского снаряда и на ремонт прорванной теплосети в сибирском городе. Деньги должны физически пойти в медицину, транспорт, инфраструктуру.
5: В-четвертых, должна произойти остановка вербовочной машины.
3: Настоящий мир наступает не во время рукопожатий перед телекамерами. Он наступает в тот день, когда останавливается этот конвейер по найму людей.
5: Когда гражданские вакансии на заводах и стройках перестают отчаянно конкурировать с многомиллионными военными контрактами.
3: Да, иначе происходит подмена понятий. Если солдат вернулся в свой родной город, а там закрыты все предприятия, кроме оборонного завода, и цены на продукты взлетели до небес из-за военных перекосов экономики, для него война не закончилась, она просто сменила форму с окопной на экономическую.
5: И, наконец, пятый критерий. Наверное, самый важный для психологии общества – возвращение возможности планировать будущее.
3: Угу.
5: Возвращение долгосрочных частных решений.
3: Уверенность появляется только тогда, когда люди видят устойчивость новых правил игры. Пока замороженная война или вооруженная граница сохраняют высокий риск разморозки, нормальная жизнь общества остается на паузе.
5: Итак, 8 сценариев дают 8 разных финалов, но ни один не предлагает простого возвращения к прежней жизни. Решающее военное преимущество России оценено всего в 7%, мир на российских условиях – в 12%. Гораздо вероятнее заморозка, сделка с неполными уступками или еще несколько лет войны. Но настоящий мир определяется не названием соглашения и не выступлением политиков. Он начинается, когда военнослужащий получает приказ об увольнении и возвращается домой. Когда семье больше не приходится ждать новой мобилизации. Когда деньги идут не на очередной год войны, а на больницы, транспорт и восстановление городов. Когда человек снова может планировать ребенка, работу или ипотеку, не опасаясь, что через несколько месяцев все начнется заново. Пока этого нет, прекращение огня остается только паузой, возможно, долгой и более тихой, но все еще паузой. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
10: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
9: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
8: Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
11: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
8: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
12: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают всякие бутерброды, свежую еду. Там по нулям.
24: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
13: Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
8: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
14: Сейчас до заправки подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
8: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсиц и предупреждает о последствиях.
15: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки его с машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают это все, будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
8: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручают топливо, которое они успели залить впрок в канистры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Последние 7 дней. Тема недели.
17: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
25: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
17: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
26: Там даже не вспышки, там огонь
27: горит. Да, реально огонь просто.
28: Трэш какой-то.
17: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
28: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
0: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орск-нефтеургсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим Сибура» в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
1: В общем, ребят, чтобы вы понимали, эта очередь на заправку

0: Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
3: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
4: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
5: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
6: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
2: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
7: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ладно, че, окей.
8: 4250 рублей за треть бака.
2: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
9: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
2: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
10: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке. Я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
2: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не прекратится.

0: предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Бензина не будет еще долго. Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций.
3: Как же вы с***ли со своим бензином? Опять его нету. Даже по 150 рублей нет. Интернета нет, бензина нет. Дальше что? Еда, вода, что дальше?
2: Уже практически всю страну, по данным мониторинга «Бензинмэп», накрыли перебои и ограничения на продажу бензина. Они действуют уже в 82 из 83 регионов России, а также в Крыму и Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге на заправках огромные очереди.
4: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
5: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
2: Россия еще недавно крупнейший экспортер бензина, теперь вынуждена сама закупать топливо за рубежом. Турция, Индия и Марокко согласились стать поставщиками топлива. Но это вряд ли спасет ситуацию, отмечает экономист Борис Грозовский.
6: Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как... Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары.
2: Тем временем крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана не стали использовать выделенные им квоты на поставку бензина в Россию. В июле Минэнерго страны разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысяч тонн бензина АИ-92 с павлодарского НПЗ второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил атырауский НПЗ. Однако владельцы НПЗ Казахстана не планируют экспортировать бензин, говорят, возникли сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
7: Может, даже час постою, но заправлюсь, спокойно поеду домой.
8: Приехала на следующую заправку. Стояла еще 2 часа в очереди. И, короче, тут закончился бензин. Ну и типа на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, короче, бензо осталось 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что просто нету бензина в Москве.
2: Власти рассчитывали, что бензин из Казахстана поможет немного разрешить ситуацию с топливом. Но, по словам экспертов, это не так. До этого в Россию пришла первая партия топлива от единственного завода «Конденсант» в Казахстане, который согласился стать поставщиком. Однако он слишком дорогой, отмечают аналитики. Порядка 102 тысяч рублей за тонну АИ-95. Это на 43% выше текущей цены на Санкт-Петербург. Курской товарно-сырьевой бирже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
0: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
10: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
0: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
11: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
0: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Удар в самое сердце системы. Из-за атак дронов остановились абсолютно все крупнейшие НПЗ «Лукойла». Последствия сложно представить. 3 из 4 НПЗ компании «Лукойл» в России приостановили работу из-за ударов дронов. Речь идет о заводах в Волгограде, Перми, а также в городе Кстово под Нижним Новгородом. Последнее предприятие «Лукойл» «Нарси» было атаковано накануне. Губернатор региона Глеб Никитин писал, что Кстово атаковали более 40 беспилотников. На НПЗ после атаки повреждены несколько технологических установок межцеховых коммуникаций и общезаводских объектов, сообщают работники предприятия. Сколько времени потребуется на ремонт и возобновление работы НПЗ, неизвестно. Особенно сейчас, когда процветает практика затягивания ремонта, ведь владельцы не хотят постоянно тратиться на ремонт, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
12: Теперь это уже не тактика, это стратегия, я думаю, нефтяных компаний. И как только они отремонтируют, то жди, прилетят снова какие-то беспилотники. Это деньги. А ремонтировать их, это ремонтировать только для, как мишени для будущих воздушных налетов. Да, это есть. Это можно назвать саботажем, но это естественное коммерческое поведение любой компании, которая заботится о том, чтобы приносить прибыль своим владельцам, в том числе и государственным владельцам.
0: Например, завод в Кстово из-за налетов БПЛА останавливается на ремонт вот уже пятый раз с весны. Ранее он прекращал работу 2 июля, 24 июня, 20 мая и 5 апреля. Другие заводы «Лукойла» также ремонтировались по нескольку раз. На данный момент активным остается только один НПЗ «Лукойла» в Ухте, это республика Коми. С такими темпами в стране останутся целыми единичные предприятия, куда не долетают дроны, говорит эксперт нефтегазовой отрасли Валерия Степанова.
13: Июльские данные это примерно вывели из строя 35-40% всей нефтепереработки в России. С тех пор, весь август были очень-очень напряженные моменты для российской нефтепереработки. И сейчас, если подытожить, можно сказать, что от выработки бензина в России, где-то осталось где-то 20, кто говорит 25, кто говорит 27% от общей мощности. Особенно с высокооктановым сортам бензина 95-й, 98-й, это дефицит, который не покрывается, и начинается пропадание этого бензина даже в Москве, где-то нужно искать, где им заправиться.
0: Москвичи, которым ранее перебрасывали топливо из других регионов, теперь ощущают на себе все последствия топливного кризиса – хронические очереди на заправках и высокие цены на топливо.
8: Приехала на следующую заправку, стояла еще 2 часа в очереди, и, тут закончился бензин. И на кассе говорят, мы ждем бензовоз. У меня, бенз остался 11 километров, но это не точно. Я никуда не могу уехать, потому что...
14: Просто нету бензина в Москве. Ночь пришла.
15: Значит, по трассе Москва-Воронеж бензина тоже нет, нигде на платке. Заправка была только с 92-м перед выездом из Москвы. И сейчас буквально при въезде в Воронеж осталось буквально 60 километров. По пути встречается заправка «Солярка». И все, больше ничего нигде нет.
0: Эксперты предупреждают, осенью ситуация может осложниться еще сильнее, ведь тогда сезонный рост спроса совпадет с плановыми ремонтами крупных НПЗ, как в России, так и в Беларуси, которая сейчас помогает с топливом. Перенос же плановых ремонтов может обернуться поломками предприятий, и это замкнутый круг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
16: Что привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. Кстати, не только директор ЦРУ привозит только угрозы всегда. И директор любого такого внешнеполитического, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДа привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то по-дебильному. Предложения, проекты. Да это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто вас знает, это на сегодняшний день, скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него там как дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая вот особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. То бишь, ну раз позвал, ты где, я где-то, не знаю, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначит на твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара — это экстраординарное событие. Он привозит всегда, опять же, только одно — угрозы. Вот мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе, как он это завуалирует, не обращайте на это внимания. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы в этом разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно, как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории и через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции, и спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию — это экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только если есть реально серьезные угрозы. Что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну, так называют генералы своих солдат, ничего не попишешь. Вот с мясом война выйдет совершенно на другой уровень. Понимаете? Совершенно будет другой виток эскалации. Естественно. Директор ЦРУ понимает, что Беларусь вступит в эту войну. У нее нет никаких шансов. Директор ЦРУ, он же смотрит на карты и получает разные разведданные. И, естественно, он понимает, что будет нападение на одну из стран НАТО. Скорее всего, речь идет именно о Сувалском коридоре. Да, мы об этом рассказывали неоднократно, что это самая очевидная вещь и самая выгодная для России вещь с той точки зрения, что там легко получить победу. Все остальные конфликты, которые может начать Россия, там вот результат неизвестен. А Сувалский коридор, ну, там 80 километров по прямой, ну, может, 100, не больше. И из Калининграда армия пойдет навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, и они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5 статье НАТО не впишется. А Польшу нужно при этом не зацепить. И всячески гладить Польшу по шерсти и говорить, что сидите тихо, все будет нормально. Мы к вам никаких претензий. Нам вот нужно коридорчик этот сделать. Так вот, соответственно, директор ЦРУ понимает, что произойдет опять же через пару месяцев. Да, что будет это массовая мобилизация. Что войну ведут, просто ведут, вот пнут Беларусь. Что крайне вероятно наступление в направлении Сувалок, понимаете? И, естественно, это полностью изменит ландшафт военных действий на континенте, и, естественно, это полностью изменит восприятие господина Трампа в США. А что у господина Трампа в США сейчас? Да, все просто. У господина Трампа сейчас в США выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар, а показать какой-то победы у господина Трампа не получается, потому что нет победы ни с Ираном, ни с Украиной. То бишь, медийный пузырь ожиданий надут, что сейчас я все порешаю, сейчас я все разрулю, а никаких подтверждающих событий нет. И, соответственно, директор ЦРУ прилетает и говорит, вот смотрите, мы знаем вот это и вот это, вот что это будет происходить. Для нас это невыгодно. Соответственно, если это произойдет, вот если это произойдет, то мы сделаем следующее и предоставляем свой список угроз. каким образом США ответят. В этот раз они ответят намного сильнее, чем они ответили в начале украинской войны, потому что тогда у них не было понимания, насколько сильна, например, Украина и как долго она может выдерживать военное давление со стороны России. Сейчас у них есть понимание того, насколько не сильна Россия. Понимаете разницу? Улавливаете? Вот они понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось, поэтому сейчас можно немножко и угрожать. Угрозы поступают самого разного уровня, естественно. Это угрозы и финансовых санкций, и угрозы торговли на глобальных рынках. Это частные угрозы, да? Потому что, ну, на самом-то деле, чего греха таить, многие ведь хранят свои деньги, я имею в виду из топ-чиновников, из элиты, все равно за рубежом и семьи живут. Ну вот, приезжает директор ЦРУ, у него в папочке все написано, где у кого сколько денег, что мы заберем, какие мы фирмы закроем, ваши, каким мы кораблям не дадим ход. Вот все-все-все, до внука все расписано. И самое главное, да, то, что он скажет в военном плане, вот в секунду, если вы начнете эту мобилизацию, мы раскроем Starlink. Все, мы раскроем Starlink, пусть летает по территории России. Сейчас, для тех, кто не знает, вот эти все атаки, которые проводит ВСУ, это с выключенным Starlink'ом на территории России. С выключенным. И посмотрите, что происходит со складами, и посмотрите, что происходит на заправках. Теперь представьте, американцы разрешат использовать для навигации свой Starlink. Тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих, у всех ракет и беспилотников вдруг появятся глаза в виде Старлинка. Да, они смогут по нему ориентироваться. И, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружения, которое они сейчас прижимали. Просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине Таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они по большому счету еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете? То есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот с чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать, но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга, айсберга угроз, которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
13: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН после Чапаевска, Самарской области и Оренбурга. В ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
17: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. У. Еще летит.
18: Вот еще один залетает на наш склад.
19: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
13: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске Ставропольского края эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали.
0: пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
20: Что это такое? Что это?
19: Тихо, тихо, тихо.
20: Что это? Рассказывайте. Мне так страшно вообще.
17: Капец.
0: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
21: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
0: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели «Озона». Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
22: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне». Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
0: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
23: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
0: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
24: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, но просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
0: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
3: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
0: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
4: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
5: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
6: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
0: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
25: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
7: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
25: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
7: Обалдеть.
25: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
7: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
25: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату – до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
7: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
25: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
7: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. но дает ему там небольшую доплату.
3: Угу.
7: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
3: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
7: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
3: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
7: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
3: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
7: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
3: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
7: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
3: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
7: Угу.
3: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
7: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
3: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
7: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
3: Долго и неэффективно, да.
7: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
3: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
7: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
3: Очень точная аналогия.
7: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
3: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
7: Так.
3: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
7: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
3: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
7: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
3: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
7: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
3: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
7: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
3: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
7: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
3: Да, все разложено по полочкам.
7: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
3: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
7: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
25: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
7: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
25: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр, жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
7: Угу.
25: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
7: Дефицит людей в гражданской экономике?
25: Именно.
7: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
25: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
7: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
25: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
7: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
25: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
7: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
25: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
7: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
25: Конечно.
7: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
25: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
7: Это правда.
25: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
7: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
25: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
7: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
25: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
7: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
25: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
7: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
25: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
7: И цена этой конкуренции постоянно растет.
25: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
7: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
25: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
7: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
25: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
7: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
25: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
7: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
25: Да.
7: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
25: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
7: Так.
25: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
7: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
25: Точно.
7: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
25: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
7: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
25: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
7: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был «Разбор дня». Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
2: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
2: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
8: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300 тысяч солдат для захвата Краматорской Константиновки.
9: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
8: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
10: Вот это вот... Даже на полигон брать не хотят, у сынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
11: Я?
10: А кто, я, что ли?
11: Меня обманули.
10: Обманули.
11: Я не хотел бы подписывать.
10: Что не хотел?
11: Вообще, я не хотел.
10: Не хотел. Не хотел подписывать. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
11: Был поддатый был.
10: Ты поддатый был. Герой, да, был?
11: Они взяли по чуть-чуть кому. А вот чуть-чуть, вот чуть-чуть кому.
10: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
11: Пьяный был.
10: Пьяный был. Ты зачем подписывал?